0: «Темная ночка». Песни, которые звучат только на радио «Шансон».
1: Если придется когда-нибудь мне в океане тонуть, я на твою фотографию не позабуду взглянуть. Цып-цып-цып. Я на твою фотографию не позабуду взглянуть. Руки, сведенные холодом, нежно к тебе протянуть.

твоих холодных камней. Вот что такое романтика. Жизни бродячей моей. Вот что такое романтика.

все потерял на дне моря я. Жизнь и любовь и покой. Даже твою фотографию вырвет акула с рукой. Ой-ой-ой. Даже твою фотографию вырвано было с рукой. Ой-ой. Если придется когда-нибудь мне в океане тонуть, я на твою...

тебя на стекле, помутневшем от холода. Эту птицу, что машет крылом и не в силах кричать,

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сегодня поговорим о потенции мужчин после 60 лет. Не все знают, что потенция – это не только сила и стойкость. Это способность мужского организма к полноценной интимной близости. Поэтому молодежные методы тут могут не подойти, так как после 60 – это риск.
4: Для возрастных мужчин нужен специальный продукт, который поддерживает в трех направлениях. Способствует укреплению мышц и очищению сосудов, возбуждению и длительности интимного контакта, поддерживает работу простаты и либидо. Поэтому для мужчин старше 60 лет подходит концентрат «Командер», компоненты которого усваиваются почти мгновенно и решают все поставленные задачи. Узнавайте больше о концентрате «Командер», звоните с мобильного на бесплатный номер +1 25 +1 25. Звонки анонимные.
3: Список задач большой. Как же с этим справиться?
4: В состав «Командера» входят три двойные абсолютно натуральные формулы из экстрактов мужских растений, усиленных необходимыми для потенции аминокислотами. Во-первых, это экстракт гуараны. Он способствует укреплению мышц тазового дна и простаты, а также очищению и укреплению сосудов, включая и главный мужской орган. Чистые сосуды обеспечивают мощное кровенаполнение, а это одно из главных условий для успешной интимной близости. Второе – это экстракт тропической лианы. В ней содержится особое вещество, которое делает ее прочной, как стальной трос. Представьте, какую стойкость она сможет придать главному мужскому органу.
3: Это впечатляет. А как насчет либидо?
4: А за него отвечает экстракт черной маки. Это мощнейший природный афродизиак, который способствует усиливанию влечения и сильному возбуждению. А вместе все три формулы в составе «Командера», как три высокоточные ракеты направленного действия, работают на одну цель – стойкую, длительную сексуальную близость.
3: Получается, даже в возрасте можно и нужно оставаться отличным любовником.
4: Совершенно верно. «Командер» благодаря своему составу способствует стойкой и длительной близости, сексуальному желанию и уверенности в своих силах. Поэтому не имеет аналогов. Бить надо точно в цель. Звоните с мобильного на бесплатный номер +1 25 +1 25. Звонки по России бесплатные и анонимные.
3: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев.

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Брансон. Темная ночка. На радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: А я сказал: беда, беда. А он сказал: ну да, ну да. Беда, поскольку кончились снаряды. А я сказал: леса седы. А он сказал, что это дым, поскольку догорает где-то рядом. А я сказал: беда, беда. А он сказал: да ерунда. Они всегда кричат, когда им больно. А я сказал: нельзя же так. А он сказал: наказан враг, и все вокруг поэтому довольны. А я сказал: беда, беда. А он сказал: да никогда не будет так, чтоб были мы неправы. А если нет, то будет бой, да с кем угодно, хоть с собой. Ведь бой не ради жизни, ради славы. Я что-то говорил еще, так говорит больной с врачом. Пусть

0: а ты, как обычно, на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится привычкой. У нас в студии Виктор Владимирович Горский, специалист по мужскому здоровью. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Объясните, почему мужчины терпят годами и не идут к врачу?
3: Все просто. Мужчины привыкли терпеть. Нас так воспитали. Не ной, будь мужиком. Ну а еще, если честно, страшно. Вдруг что-то найдут. То есть сразу будешь чувствовать себя уязвимым, слабым. Это морально тяжело. То же самое, если скажут про возраст. Поэтому проще оставить все как есть, надеясь, что все пройдет само.
2: А само пройдет?
3: Само не пройдет. Предстательная железа – это очень чувствительный орган. Если она работает с нагрузкой годами, ткани меняются, отек нарастает, мочевой канал сдавливается.
2: Скажите, а вот этот дискомфорт, он же не только ночью появляется?
3: Конечно, нет. Он постоянно ощущается. Чем дольше тянуть, тем сложнее вернуть комфорт. Поэтому так важно поддерживать предстательную железу. Я предлагаю обратить внимание на французскую формулу простаты Денон. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет.
2: Кстати, получить простата Денон можно абсолютно бесплатно. Позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Виктор Владимирович, расскажите подробнее про простата Денон.
3: Простата Денон – это натуральная формула. В его основе экстракты, которые веками использовались для мужского здоровья. Они бережно поддерживают предстательную железу, помогают ей работать в естественном ритме, сохраняя ее размеры и нормальное мочеиспускание. И, что немаловажно, кровообращение в малом тазу. Если кровообращение хорошее, нет застоя. Поэтому в состав простаты Денона вошел запатентованный комплекс Винитрокс. Задача ее компонентов – поддерживать ткани предстательной железы, ее размер и функцию. Тогда предстательная железа работает как часы, а значит мочевой канал свободен. Мужчина полон сил и энергии, думает о приятных вещах, он чувствует легкость и прилив сил. Он крепко спит по ночам и живет полноценной жизнью, в том числе и интимной.
2: Знаете, всегда есть выбор – терпеть или жить. Попробуйте простата Денон. Получите бесплатную упаковку простата Денон, позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», Москва, Петровская, Разумовская, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-09-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный «Шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

только снова эта боль, что я не взял тебя с собой. А вагончик мой визжит, дрожит, рассказывает. А вагончик мой на стыках.

0: кто прошел через это, знают, как не сладко мужчинам в такой ситуации. А надо, чтобы было сладко, чтобы все мужчины жили полноценной жизнью. Долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Поэтому я рекомендую мужчинам попробовать новую, усиленную формулу проверенного временем продукта, которая доказала свою результативность. Это продукт нового поколения «Секрет императора Актив Плюс». Его компоненты способствуют обретению мужской твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить свою интимную жизнь. Усиленная формула «Секрета императора Актив Плюс» состоит из натуральных компонентов, которые способствуют и возбуждению, и стойкой мужской твердости, и поддерживают длительность интимного контакта. Звоните с мобильного телефона на короткий номер +125 и узнавайте подробности о секрете императора Актив Плюс. Звонок бесплатный и анонимный. +125. Усиленная формула секрета императора Актив Плюс способствует усилению страсти и выносливости в любви. Это оптимальный на сегодняшний день продукт для поддержания потенции. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом. Без химии. Новый секрет императора не имеет аналогов и прекрасно переносится в любом возрасте, даже ослабленным организмом. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности компоненты секрета императора Актив Плюс полностью безопасны. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер +125 и узнавайте подробности +125. Состав секрета императора Актив Плюс – это та счастливая возможность забыть о неудачах и вновь прочувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна, звонок по России бесплатный. +125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

сложно так. В сердце ты ко мне вошла и растревожила. Если б мне бы воротить десяток лет назад, увел бы я тебя с собой в любовный звездопад. Между нами многих лет

0: Реклама.
1: Кошмар. Муравьи заполонили всю дачу.
2: Спокойно, ведь есть Муратокс. Убойное средство против муравьев. Реально крутое. Действует надежно.
1: Да, Муратокс. Больше никаких муравьев.
2: Рекомендую.
3: От вредителей. Алатар. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. Алатар.
4: Эх, если ты пошел сегодня на рыбалку или в лес, или если на охоте ты в болото вдруг залез, или если в огороде до вечерней до поры, ты возьми с собой лютоню, не укусят комары.
5: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют! Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
6: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Даже если сделано из кости, для страданий жизненных и утех, наливайте в рюмочки жидкости и давайте выпьем за

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Комарам пришел капут. Капут – пластины от комаров. Капут – спирали от комаров. Капут – жидкость для фумигатора. Капут – от комаров.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Весна, тепло и вдруг клещи. Безопасность на даче обеспечит Иксодер. Иксодер – территория без клещей. Для ухода за вашим бассейном применяйте акваторию. Серия безопасных средств «Акватория». Чистая и прозрачная вода в вашем бассейне.
5: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть.
6: Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь.
7: Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
8: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится привычкой. У нас в студии Виктор Владимирович Горский, специалист по мужскому здоровью. Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
8: Объясните, почему мужчины терпят годами и не идут к врачу?
9: Все просто. Мужчины привыкли терпеть. Нас так воспитали. Не ной, будь мужиком. Ну а еще, если честно, страшно. Вдруг что-то найдут. То есть сразу будешь чувствовать себя уязвимым, слабым. Это морально тяжело. То же самое, если скажут про возраст. Поэтому проще оставить все как есть, надеясь, что все пройдет само.
8: А само пройдет?
9: Само не пройдет. Предстательная железа – это очень чувствительный орган. Если она работает с нагрузкой годами, ткани меняются, отек нарастает, мочевой канал сдавливается.
8: Скажите, а вот этот дискомфорт, он же не только ночью появляется?

0: основе экстракты, которые веками использовались для мужского здоровья. Они бережно поддерживают предстательную железу, помогают ей работать в естественном ритме, сохраняя ее размеры и нормальное мочеиспускание, и, что немаловажно, кровообращение в малом тазу. Если кровообращение хорошее, нет застоя. Поэтому в состав простагленона вошел запатентованный комплекс Винитрокс. Задача его компонентов – поддерживать ткани предстательной железы, ее размер и функцию. Тогда предстательная железа работает как часы, а значит, мочевой канал свободен. Мужчина полон сил и энергии, думает о приятных вещах, он чувствует легкость и прилив сил. Он крепко спит по ночам и живет полноценной жизнью, в том числе и интимной.
1: Знаете, всегда есть выбор – терпеть или жить. Попробуйте простатодинон. Получите бесплатную упаковку простатодинон. Позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровская, Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-09-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Памятники от простых до эксклюзивных. Ограды, цветники, кресты из металла. Красивые мемориальные комплексы. Много видов цветных гранитов. И все это в компании «Камнеград». Наши близкие достойны памяти. «Камнеград». Память на века. Звоните 234-03-77.
2: Потеряли дар речи в дисконт-центре мебели гипермаркета «Открытый материк»? Не удивительно.

0: Терек, улица Ларина, 7, второй этаж, правое крыло. Реклама, не оферта.
1: Карповский на Ларина. Качественные стройматериалы по реальным ценам. Доска обрезная, доска половая, вагонка, блокхаус, имитация бруса. Всегда в наличии. Серьезный выбор. Карповка.ру.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».

утра в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. В Госдуме предложили выплачивать семьям с детьми по 10 тысяч рублей по модели безусловного базового дохода. Депутат Николай Новичков считает, что начать реализацию инициативы можно с двух ежегодных выплат к Международному дню защиты детей 1 июня и к началу учебного года 1 сентября. Новичков отметил, что в дальнейшем такую поддержку можно расширить до ежемесячных выплат. При этом, по мнению депутата, пособия должны предоставляться всем семьям с детьми без учета уровня дохода и других критериев нуждаемости. Эксперты назвали самые популярные схемы мошенничества в сфере ЖКХ. На первом месте фейковые сообщения якобы от инфоцентра ЖКХ о задолженности за коммунальные услуги. Пользователям отправляют уведомления о штрафах и долгах, предлагая перейти по ссылке для оплаты. На втором месте сообщения от имени управляющей компании с просьбой уточнить данные жильцов. Подобные запросы также распространяются через поддельные домовые чаты. Третьей популярной схемой стало мошенничество, связанное с установкой домофонов. Еще одна схема – рассылка поддельных квитанций с требованиями доплатить налог на имущество или пройти сверку начислений. В Подмосковье продлили желтый погодный уровень из-за пожарной опасности. Особый режим будет действовать до вторника, 26 мая, отметили в гидрометцентре. Синоптики предупреждали, что всю наступившую неделю в Москве будет холодно и дождливо. Так, в начале недели столбики термометров покажут не больше 21 градуса. Во вторник уже будет плюс 13, плюс 15 и ветер с порывами 17 метров в секунду. По информации специалиста Центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, в Подмосковье идет арктический холод. Окраины региона даже может зацепить мокрый снег. Осадки прогнозируют как минимум до конца рабочей недели. В заключении выпуска официальный курс валют на понедельник, 25 мая. Доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки, юань стоит 10 рублей 48 копеек. Далее в нашем эфире утреннее шоу в формате 2D. Мария Деева, радио «Шансон».

0: Людочка, мой кофе готов?
1: Да, Игорь Иванович, уже несу.
0: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
1: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
2: Демин и Дымова на радио «Шансон».
3: 7:06 столица, дорогие друзья. Вы слушаете утреннее шоу в формате 2D. Здесь Артем Демин и Марина Дымова. Мы всем желаем доброго утра. 25 мая на календаре. Как стремительно пролетает весна. Ну, уже практически пролетел. Уже остается совсем немного до того, чтобы наступило наконец-то долгожданное лето. И самое неприятное, что уже меньше, чем через месяц, дни начнут укорачиваться.
4: Ну,
3: мы еще не привыкли...
4: Думаешь.
3: Не привыкли, что они еще
4: самое
3: удлинились.
4: Приятное, что уже через неделю День защиты детей, 1 июня, а у нас в честь этого невероятная акция для тех, кто собирается на бархатный шансон.
3: Ну, я думаю, это мы уже будем рассказывать после 1 июня, мне кажется.
4: Почему?
3: Потому что там записано
4: с июня. Это пораньше рассказать?
3: По-моему, нет.
4: Ну, хорошо. В общем, дорогие друзья, вы знаете, что скоро мы вам расскажем что-то интересное и приятное для семейных любителей
3: шансона.
4: Да, но
3: праздники сегодня же ведь есть. Праздник Епифанов день, а? День вина, Марин. Ты что?
4: Ну, подожди, день вина, он обычно по пятницам.
3: Нет.
4: Нет, ты говоришь, неправильное вино. Безалкогольное, скорее
3: всего. Ладно, хорошо, день полотенца. Как тебе такой праздник?
4: Поздравьте свое полотенце. День филолога мне нравится больше.
3: Ну, самый-то главный какой праздник сегодня?
4: Не знаю.
3: День чечетки.
4: А не день нерпенка сегодня.
3: Ну, я бы вот отметил день чечетки, учитывая то, что все-таки мы к чечетке ближе, чем к нерпенкам.
4: А день свободных причесок?
3: Вот это хороший праздник. Это хороший праздник. Друзья, впереди новости, которые вы проспали.
4: Еще будет играть «Черный ящик» и наш фирменный музыкальный гороскоп. Просыпаемся!

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
3: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Зиверт, Айсбергер, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
4: Будет утро добрым, будет добрым день.
5: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Какие новости?
1: Какие новости?
0: На радио «Шансон».
2: Россияне массово ездят в сонные туры. Сначала это было как эксперимент. Ты помнишь, да? Мы такое? Такие, типа, ну, где нам можно выспаться? Вот сначала мы думали, что это будет такой, как эксперимент, и не факт, что удачный. Оказывается, всем так понравилась вот эта история поехать и выспаться. В общем, наиболее популярны такие. Просто ты такие не любишь вещи. Тебе же надо тусить.
3: Сон для слабаков.
2: Вот, тебе же надо тусить. Ну, чем дольше, тем... Ну, 30 тысяч шагов
3: минимум. Объезжать все музеи.
2: Да, да,
3: все
2: да.
3: Все смотровые площадки.
2: Так вот, наиболее популярные направления Подмосковья, юг России, Ленобласть, Кабминводы и Алтай. Туристы все чаще интересуются отелями, где нет мобильной связи, где нет интернета, где можно полностью отключиться от внешнего мира, а не потусить, Марина. Вот. Зато здоровый
3: люди.
2: Сон.
3: Кто
2: здоровый
3: же эти сон. Люди? Почему они дома не спят? Зачем спать люди, за которые... деньги?
2: Но люди, которые не могут себе позволить выспаться здесь, а в отпуске могут.
3: То есть дома кто-то отвлекает?
2: В общем, дома работа отвлекает, дети, мобильный интернет, мобильный.
3: Но это говорят про туры, которые на 2 дня или любые?
2: Понятия не имею.
3: Неделю спать я не представляю, насколько это иметь надо.
2: Я бы и на 2 дня не поехал бы спать.
3: Вот, видишь, психика здорового человека. Коты смогут жить до 30 лет. Ученые создали инъекцию, которая лечит хроническую почечную недостаточность. Лекарство уже успешно прошло клиническое испытание. 30-летний кот, он, наверное, еле встает уже.
2: То есть это... Сложно сказать.
3: Интересно, конечно, но... Хотели бы коты так долго жить. Давайте дальше.
2: Приятные новости. Ленинградский вокзал, Марина,
3: открыли. Ура, ура, я в пятницу посмотрю его.
2: Представляешь, а я видел только репортаж о его открытии, но сам оказался исключительно на Казанском, с другой стороны.
3: Mm-hmm.
2: А до Ленинградского не добрался. В общем, строителям...
3: Надо было перейти, посмотреть.
2: Строителям удалось сохранить исторический облик здания, восстановить оригинальные всякие цвета, архитектурные детали. На вокзале появилась новая система проходов. Теперь можно сразу попасть в метро, не выходя на улицу. Зону ожидания увеличили в 3 раза, а посадочных мест стало в 1,5 раза больше. Главное, ну и как нам показалось, очень красивая деталь вокзала. Это, Марина, мозаичный панно с видами Москвы и Санкт-Петербурга, собранный вручную из смальты.
3: Какая красота, надо ехать смотреть.
4: Что-то мнется во мне, кается. До сумбурного в окаянстве кто-то дышит во мне, мается.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Лето – время отдыха, и даже на кредит можно взять каникулы.
2: Только в Нижегородце. Кредитные каникулы на кроссоверы «Теннет». Покупайте новый «Теннет» сейчас и не платите по кредиту до конца года. Больше свободы для путешествий, планов и приятных моментов этим летом. Ждем вас в «Теннет Нижегородец» на Московском шоссе 34. Банк-партнер ПАО «Совкомбанк». Программа «Кредитные каникулы» не является банковским кредитом и предоставляется напрямую ООО «Нижегородец Восток». Подробности акции на сайте nnmotors.ru. Реклама не оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
4: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест «Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
5: Где найти развлечения для всей семьи? ТРЦ «Рио» ждет вас. Активити-парк с батутами, горками и лабиринтами, каток с настоящим льдом, лазертаг-арена, увлекательные приключения в виртуальной реальности, кинотеатр и фудкорт. «Рио» – место, где рождаются семейные воспоминания.
6: ГУВСИН России по Нижегородской области приглашает на службу и обучение. Нам нужны профессионалы разных специальностей, готовые строить карьеру в уголовно-исполнительной системе. Бесплатное обучение в лучших вузах ВСИН России открыто для юношей и девушек от 16 до 25 лет. Звоните прямо сейчас и узнавайте подробности. 8 800 31 464 9009. 8 800 431 431 89 96.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: черном ящике.
1: Итак, дорогие друзья, это игра «Черный ящик», и мы приветствуем самую интеллектуальную половину аудитории радио «Шансон», которую сейчас...
2: Ну, не интеллектуальную, мы тоже приветствуем.
1: Ну да, которые просто будут слушать и не участвовать во всем этом. Итак, друзья, «Черный ящик», надо догадаться о его содержимом. Свои варианты отправляйте на номер +7 909 955 1030. Кто первым пришлет правильный вариант, тот и одержит победу, заберет приз. Поехали, Марин.
2: Друзья, во всем сегодня стоит винить Артема Демина, потому что я говорю, давай город угадаем. Мне нравится город Выкса. А он говорит, ну тогда давай вообще игру переименуем. Что это вообще? Ты одни города загадываешь? Я говорю, хорошо. И мне в голову ударило, что надо загадать вот это вот. А я даже не понимаю, как я вспомнила это слово. Это бывает черным, белым, розовым, красным, зеленым, синим, желтым. А еще есть много других промежуточных оттенков.
1: Поэтому больше подсказок нет. Присылайте свой.
2: Бывает также, что он выглядит как ломтик арбуза. Розовая сердцевина и зеленая внешняя сторона. Ты мог себе это представить? Ты вообще сейчас это можешь себе представить?
1: Да я вообще не понимаю, что вот ты туда положила. Я даже...
2: У этого есть эффект кошачьего глаза. Возникает это из-за тонких включений, которые выстраивают свет в узкую светлую полоску. И есть ощущение, что он как бы светится изнутри.
1: Есть варианты. Мармелад, радуга, сыроежки.
2: Ну, кстати, мармелад иногда действительно как будто светится изнутри, но нет.
1: Лак.
2: До одно... Короче, до какого-то времени турмалин...
1: А, молодец, спасибо. Дорогие друзья, это была игра «Черный ящик», и как вы поняли... Интересно, вы поняли, что там? А, ну да, молодцы, конечно, теперь начали присылать турмалин. Так, ладно, в общем...
2: Понедельник день тяжелый, я что?
1: Да, понедельник день тяжелый. Вот, все, Марина.
2: Я выиграла.
1: Марина одержала победу в игре «Черный ящик» и догадалась, что она положила туда сегодня турмалин.
2: Нет, давай что-нибудь другое, все-таки город какой-нибудь. Ты сейчас положи быстренько.
1: Да, конечно, да, я сейчас... Мне больше делать нечего, как сейчас...
2: Хорошо, ну давай теперь...
1: Да все, нет, времени нету, времени нету на
2: три игры.
1: Я
2: еще камней нашла.
1: А, ладно, друзья, в общем, как вы понимаете, это была игра «Черный ящик». Я надеюсь, вам понравилось. Нам, в принципе, тоже понравилось, да.

0: Какие новости?
1: Какие новости?
0: На радио Шансон.
2: Сливочный пломбир, Марина. Сливочный пломбир – самый полезный для здоровья вид мороженого. Раньше мы думали, что это шербет, сорбет, или как там?
3: Сорбе.
2: Сорбе. Для людей с непереносимостью лактозы рекомендуется выбирать фруктовый сорбет на пектине или агар-агаре, но, тем не менее, вы знаете, что сливочный пломбир – самый полезный для здоровья вид мороженого.
3: Вот погода идеальная летом, только и надо, что есть мороженое. Так, еще есть интересная новость о том, что москвичи в постели чаще едят и плачут, чем занимаются тем, чем там должны заниматься взрослые люди. Итак, завтракать в кровати предпочитают 50% опрошенных. Ну, это же неудобно. Яйцо пошло в кровати. Вот как ты будешь есть?
2: Ну как, размазал сначала его по тарелке, этот пошот, он же вытекает.
3: Да.
2: Потом ты размазал его по рукам.
3: Так, а потом,
2: вытер это все о наволочку. Ну вот, ну в общем, это все... Я вообще не люблю есть в постели.
3: Да, это, мне кажется, прям вот
2: ужасно. Во-первых, ты можешь поперхнуться.
3: А все эти крошки?
2: Да.
3: Ну, кофе в постели даже пить неудобно.
2: Вообще в постели все
3: неудобно.
2: Короче,
3: смотрите, что еще люди делают в кровати.
2: Кроме сна.
3: Изучают соцсети и маркетплейсы, смотрят фильмы и видео, занимаются работой или учебой, ну, то есть залипают в ноутбуке или в телефоне. И только 14% москвичей упомянули кровать как место для интима.
2: Угу.
3: 16% там просто плачут, но я так понимаю, это отсутствие интима.
2: А 20% спросили, а что такое кровать? Да?
3: Остальные едят. В общем, кровати, конечно, не используются по назначению, а спать мы уже помним по предыдущим новостям, что ездят специальные сонные туры. Кровать просто пустует.
2: Так, ладно, москвичам уже не заходят латте на кокосовом молоке.
3: Что такое? Что с ними
2: да.
3: так?
2: Все, они сказали, нам надоело кокосовое.
3: Кокосы закончились.
2: Мы хотим латте на пингвиньем молоке.
3: Что?
2: Да. В общем, появилась в продаже...
3: Они же яйца несут, какое молоко?
2: Вот в том-то и фишка. Появилась в продаже латте на пингвиньем молоке, но... Людей совершенно не смущает, что у пингвинов нет молока. Это раз. Напиток якобы сделан в Гренландии, а пингвины там, ну как ты понимаешь...
3: А это вообще вкусно?
2: Не живут.
3: Латте на пингвинье.
2: Слушай, я так понял, просто люди фантазируют по поводу названия. Наверное... Вот у этих людей, в отличие от нас, есть фантазия. Потому что они назвали... А мы не можем черный ящик по-нормальному игру обозвать.
3: Мы даже не то, что обозвать не можем, мы провести даже, уже не
2: мы
3: можем.
2: Мы даже песню к нему подобрать не можем. Мы вообще ничего не можем
3: давайте
2: с этим
3: объявим,
2: ящиком.
3: Друзья, конкурс. Мы хотим как-то игру «Черный ящик» переименовать, потому что «Черный ящик» как-то, ну, странно. Может быть, вы что-нибудь придумаете нам? Ну, правда. Вы же все креативные, вы в чечетке участвуете регулярно. Так, пора подарки школьному учителю надо рассказать, потому что сейчас заканчивается,
2: конечно,
3: учебный год.
2: Пора
3: подарок школьному
2: учителей,
3: учителю,
2: да?
3: не должен быть дороже 3000 рублей. Если родители захотят подарить несколько подарков, то правило распространяется на каждый подарок по отдельности. Каждый презент до 3000 рублей. Лучше дарить сразу с чеком, чтобы стоимость можно было доказать. А что учителей кто-то проверяет? Директор вызывает к себе и говорит, покажите, подарки на стол.
2: Не,
3: что
2: не
3: вам
2: директор,
3: подарил 9-й
2: Б? Я думаю, там есть специальная служба.
3: Ну, какая
2: которая...
3: специальная служба?
2: Там специальная служба, служба на...
3: надзора.
2: Слежение за подарками для
3: подарки
2: учителей.
3: Подарки на стол. Сейчас будем смотреть, сколько это стоит. И сидят в интернете. Пуховый платок один.
2: А если купили где-нибудь бэушный уже подарок?
3: Ну,
2: то есть он так вроде как дорогой,
3: таким родителям.
2: А купили на платформе, торгующей БУ, и там уже другая цена.
3: Здравствуйте, а людей не смущает птичье молоко и крабовые палочки? Что вы, зачем вы смеетесь над
2: кладом? Пингвиньим молоком? Да просто смеемся. Хорошее настроение, поэтому смеемся. Россияне штурмуют белорусские ТЦ. Толпы туристов массово едут в Беларусь ради таких брендов, как Zara, Massimo Dutti и прочие, которые ушли из России. В социальных сетях жалуются белорусских, что спокойно закупиться уже почти нереально. Коллекции улетают моментально, а очереди становятся невыносимыми. Вы что делаете? Точнее, мы, россияне.
3: Что, раньше россияне за тушенкой ехали? А теперь и за драники поесть? А теперь что происходит?
2: А теперь вот видишь за вот этими брендами, которые ушли из России. Ладно, друзья, это пока все новости к этой минуте. Впереди у нас наш фирменный музыкальный гороскоп. Надеемся, уж его ничто не испортит. Да, Марина? И он точно будет.
3: Посмотрим.
4: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функции.

0: мобильном приложении АЗС Роснефть. Кофе на АЗС Роснефть. Приятная пауза в пути. Роснефть. Нами движет лучшее. Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «Карен Лояльность». 0+.
1: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23.00. 12+.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полосов.

0: на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.
3: Второй ДС, дали быстро телефоны. Рано вам еще такое слушать. Утреннее шоу в формате 2D. По будням с 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Просто я устал.
1: Звезды на ладони. На радио «Шансон».

0: Понедельник на календаре, 25 мая. Давайте смотреть, какие песни нам сегодня поют звезды. Овны, ваше желание зарабатывать много денег сегодня сбудется. На эту тему сегодня будет много свежих мыслей, планов, идей. Главное, не откладывать их на завтра. Песня дня «Забыть нельзя» Артура Руденко.
1: Тельцы, а вам звезды сегодня не советуют тратить деньги на крупные покупки. Настроение ловите в песне «Форточка», группу или «Саповал».
0: Близнецы, иногда маленькие успехи могут быть важнее больших побед. Ловите настроение в песне «Сушничок» Валерия Кураса. Хотя бы победите «Сушничок».
1: Раки, этот день потребует от вас оперативных финансовых решений. Да, вы потеряете много сил и энергии, но результат превзойдет все ваши ожидания. Ваша песня сегодня Влади и Сергея Любавина.
0: Львы, время сегодня будет лететь очень быстро. Работа принесет удовольствие, а домашние дела сильно вас измучают. Ищите ответы в песне «Цок-цок» Султана Лагучева.
1: Девы, у вас сегодня появится возможность сделать покупку, о которой вы так долго мечтали. Не упустите свой шанс, а хорошее настроение ловите в песне «Ветер» Кати Огонек.
0: Весы, звезды сегодня на вашей стороне, значит, мечты сбудутся. Остается только набраться терпения. Песня дня «Самый лучший день» Григория Лепса.
1: Скорпионы, ваши старания будут иметь успех. Вы сможете не только получить денежное вознаграждение, но и реальный шанс для шопинга. Ваша песня сегодня «Она холы».
0: Ну, а мы знаем, что шопинг теперь только в Беларуси. Так, стрельцы, как вы сами себя настроите, так и пройдет ваш сегодняшний день. Ну, а в помощь вам песня «Тату на сердце» Аллы Рид.
1: Козероги, хватит хандрить, пора действовать. Особенно это касается профессиональной вашей деятельности. Все у вас благоприятно складывается в этом направлении, так что не вешайте нос и послушайте песню «Странная жизнь моя» Евгения Кемеровского.
0: Водолеи, постарайтесь не тратить сегодня деньги впустую. Деньги вам еще пригодятся. Ищите подсказки в песне «Пить с ней вино» Евгения Григорьева.
1: Рыбы, а вас ждет насыщенный понедельник. Задача – грамотно спланировать свой день, и только тогда реально успеть все, что вы хотите. А ваша песня сегодня «Гуляй, душа» Михаила Шафутинского.
0: Радио «Шансон» всем традиционно желает легкого и музыкального понедельника.

Да вы сегодня, да лично. Моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

малышка, надуваешь губы, громко ты хлопаешь дверь, снова отводишь глаза, обвиняешь, что тебя не люблю, и кто такой тебе сказал?

0: Дорога. Шансон. Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается переменная облачность, возможен дождь, на термометрах будет плюс 21 градус. Вечером также возможны осадки и плюс 16, ночью 13 градусов со знаком плюс.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Здорово! Узнал? Это мы! Сердце, печень, щитовидка. В Гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ возьмут недорого, по-братски. Могут на дом поскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Карповский на Ларина. Качественные стройматериалы по реальным ценам. Фанера, ОСБ, ДСП, ДВП, МДФ. Всегда в наличии. Серьезный выбор. Карповка.ру.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
7: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: 8 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. В Минтрансе сообщили о готовности проработать вопрос о скидке на ЖД-билеты для многодетных. Речь идет о дисконте в 50%. В министерстве напомнили, что РЖД сейчас предоставляет меры поддержки отдельным категориям граждан, в том числе действует по акциям «Путешествуй с детьми», «РЖД-бонус для студентов» и «Большая семья». Ранее глава Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила обращение в правительство с просьбой установления для многодетных семей скидки на приобретение билетов для проезда железнодорожным транспортом. Правительство утвердило поручение по этапному допуску неопытных водителей к управлению автомобилем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ Кабмина. Проработка инициативы займется МВД. Ведомство поручено подготовить и представить доклад по этому вопросу до 2027 года. Кроме того, МВД совместно с Минтрансом рассмотрит возможность введения дифференцированного допуска для водителей, чья работа напрямую связана с управлением транспортом. Московский «Спартак» стал обладателем Кубка России, победив «Краснодар» в финале турнира. Основное время матча, который проходил на столичном стадионе «Лужники», закончилось со счетом 1-1. В серии пенальти «Спартаковцы» победили 4-3. «Спартак» выиграл Кубок России в пятый раз и впервые с 2022 года. Также на счету «Краснобелых» рекордные 10 кубков СССР. 18 июля столичная команда встретится с петербургским «Зенитом» в матче за Суперкубок России по футболу. Далее в утреннем шоу в формате 2D вспоминаем свою первую школьную любовь. Ждем вашей истории в мессенджере Макс. Мария Деева, радио Шансон.
1: Спонсор выпуска ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биловы способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
2: Игорь Иванович, у вас новые очки?
3: Да, Людочка, доктор прописал.
2: Только чтобы их слушать, вам очки не нужны.
3: Кого их, Людочка?
2: Утреннее шоу в формате 2D.
4: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио Шансон.

0: Откровенно о сокровенном.
1: 8:06 в Москве. С вами утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Это мы. Всех приветствуем. Желаем вам доброго утра.
2: Здравствуйте, наши любимые. У нас для вас есть прекрасная новость. Вообще. Мы сегодня до 13:00.
1: А, я не про эту новость.
2: А ты про какую новость?
1: Я про любовь.
2: А, ты про любовь.
1: Да, ты про 13:00. Хорошо. Да, мы сегодня, правда, до 13:00.
2: Мы сегодня утреннее шоу, которое плавно перетечет
1: в обеденное шоу.
2: Более
1: 70% россиян до сих пор помнят свою школьную любовь. Я сейчас даже не буду спрашивать, Марин, была ли у тебя в школе
2: школьная
1: любовь.
2: Школьная любовь – это первая любовь?
1: Школьная пора и пританна
2: погоде.
1: При всякой погоде. Нет, ну, школьная любовь – это…
2: Ну, просто у меня в школе не было любви.
1: А у тебя в детском саду, что ли, она
2: Нет,
1: была?
2: Нет, у меня была из деревни первая любовь, которая просто…
1: К школе не имела никакого
2: не
1: отношения.
2: Не имела отношения к школе, но…
1: Но ты про нее расскажешь чуть попозже. Хорошо. Нет, сейчас не будем спойлерить.
2: Давай просто про первую любовь, не обязательно школьную. Если в школе,
1: давайте
2: то,
1: так,
2: конечно, школьная.
1: Давайте так, смотрите. Если бы была любовь в школе, напишите о ней. В каком классе и кто именно.
2: Помните Можете ли вы до сих пор, да. А может это сейчас
1: Если это была учительница по географии, которой было 22 года, тоже можете об этом написать.
2: Артем, давай сейчас без фантазии. Вот эти.
1: А, да, нельзя фантазировать.
2: Нельзя
1: точно.
2: Фантазировать. Утро только же, правда. Только. Откровенно о сокровенном.
1: Все, не, у меня просто была любовь, но в медучилище мне нравилась учительница по хирургии.
2: Артем, твои вот эти... Как это?
1: Уф, и... Такая хорошенькая была. Так,
2: подожди,
1: ладно.
2: Ты же школьник был, ну, в смысле, студент.
1: Я, ну, мне там было, что, в медучилище, мне было там 16 лет.
2: А, да?
1: Ну, я же после 8 класса.
2: Ну, подожди, это уже не первая любовь, это уже все, это уже...
1: Не, ну, там была...
2: Извращения
1: не, ну, школе...
2: какие-то.
1: Какие извращения, нормально.
2: Но она же старше была намного.
1: Ну, как намного-то? Ну, лет на 7.
2: А, это немного,
1: нормально.
2: Да. Ну, сейчас Едвига Карловна порадуется, что у нее есть шансы.
1: Ладно, дорогие друзья, пишите. Школьная любовь плюс 7 909 955 103.
2: Первая любовь.
1: И школьная тоже.

0: Шансон.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «Карен Лояльность». 0+.
3: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.
6: Дима и Демин.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, еще раз новость, давайте ее поподробнее зачитаем. Там, в принципе, ничего такого особенного нет, но тем не менее, более 70% россиян, это интересно, до сих пор помнят свою школьную любовь. Согласно исследованию, школьная любовь, 45% мужчин и 35% женщин в школьные годы сталкивались с неразделенной влюбленностью. А одним из самых ярких воспоминаний для многих до сих пор остается первый поцелуй. Но я вот в школе точно никого не целовал, потому что закончил я ее...
2: И сам нецелованный был.
1: Ну, в восьмом классе закончил, да, что-то тогда, в наше время, до восьмого класса как-то, ну, было не принято целоваться в школе.
2: Ну,
1: вот.
2: И это, наверное, правильно, нет?
1: Но в медучилище уже целовался, там мне было 15 уже, как бы, там уже это...
2: Артем, мы не спрашиваем тебя, когда ты впервые поцеловался, да?
1: А
2: про первую любовь спрашиваем.
1: Ну, а ты расскажешь про свою школьную любовь?
2: Я хотела просто сообщение от Вячеслава зачитать. У него прям драма. Сразу
1: прям
2: психологическая
1: сразу
2: драма на всю жизнь.
1: Давай,
2: смотри.
1: Давай с драмой.
2: Конечно,
1: давай,
2: я помню человека, который сломал жизнь. Взаимности не было. Да еще на все письма мои к ней показала во дворе ребятам. А потом как-то все закончилось и неожиданно продолжилось. Мы опять встретились. Я участвовал в ее разводе в качестве тарана в прямом смысле. Убрал мужа с дороги. Жили мы какое-то время. Она даже родила ребенка от мужа. В общем, после таких историй денег на психологов не жаль. Но самое интересное, как бы то ни было, у нее жизнь шла, моя летела под откос. Она и жилье от родителей получила, и ребенок, а у меня американские горки. Потом нашелся там у нее на работе участливый человек, обогрел, и мы разбежались опять. Но на этом история не закончилась.
1: Так, это
2: Вячеслав,
1: была первая серия, нормально.
2: Это реально прям вот ваша первая любовь. Получается, что до сих пор вас не отпускают. И триггерит это
1: и
2: все.
1: И то есть до сих пор у вас нет женщины любимой рядом с вами?
2: Детей нет. Не может такого быть, Вячеслав.
1: Почему?
2: Не знаю, мне кажется...
1: Ты представляешь, как круто нас сейчас заинтересовал Вячеслав?
2: Вячеслав, вот это хук. Вот это вообще... Ну, вот давайте это, да. все подробности
1: По
2: нам.
1: По всем законам
2: просто,
1: жанра.
2: Например, вот я про свою любовь могу рассказать вообще элементарно. Он приезжал тоже на лето в деревню. Они не...
1: Но это была не школьная любовь.
2: Это была не школьная. У меня в школе не было любви, потому что лет 7...
1: Никто не нравился тебе
2: мне
1: вообще.
2: Нравился только мальчик Миша.
1: Это ну, который приезжал,
2: который
1: вот
2: приезжал
1: в деревню?
2: В деревню, и, понимаешь, я его любила так, что это... Ну, надо мной все смеялись, что что ты все ждешь лета, Мишу своего, я, да, Мишу жду.
1: Дорогие
2: так...
1: друзья, стоп. Вот сейчас стоп игра. Я жду две истории. Первая от Вячеслава, чем у него все закончилось. И вторая от Марины. Видела ли ты после всего этого мальчика Мишу? Мы узнаем об этом, дорогие друзья. Не переключайтесь.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
2: ИП Тилухин АА. Украина П 304-526-011-800-121.
3: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте «Масленыч.ру».
4: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
5: В «Автолиге» автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
6: Банк-партнер «Аутобанк», не оферта.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: BLG. Надежность в движении.
8: Карповский на Ларина. Качественные стройматериалы по реальным ценам. Кирпич, пеноблоки, тротуарная плитка, цемент, смеси. Всегда в наличии. Серьезный выбор. Карповка.ру.
9: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
10: В мае новый «Теннет» в «Автолиге» на Московском от 1 850 000 рублей. Для вас повышенный трейд-ин, рекордно низкие ставки по кредиту и доп. Оборудование в подарок. «Автолига», Московское шоссе, выезд из города в сторону Москвы. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Банк-партнер ПАО «Сбербанк».
12: Где найти развлечения для всей семьи? ТРЦ «Рио» ждет вас. Активити-парк с батутами, горками и лабиринтами, каток с настоящим льдом, лазертаг-арена, увлекательные приключения в виртуальной реальности, кинотеатр и фудкорт. «Рио» – место, где рождаются семейные воспоминания.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, мы сегодня решили вспомнить школьную любовь. Была ли у вас в школе любовь? Если не было ее в школе, может быть, она где-то была в другом месте, не в школе. Например, в училище или как у Марины. Итак, друзья, вы помните Хук.
2: Вячеслав Марина... Корнеев все-таки нам ответил про свою историю.
1: Ну, там, давай, где... ладно, по очереди, хорошо. Слава был первым, значит, его читаем первым. Итак, у него, значит, история...
2: Для тех, кто прослушал, да.
1: Давай, краткое содержание.
2: Конечно, Вячеслав серий. Говорит, помню того человека, который сломал мне жизнь, а там целая драма у женщины и первый муж после этой школьной
1: и
2: любви,
1: ребенок.
2: И ребенок, потом снова новый мужчина, а Вячеслав... член Союза писателей России, стихи, песни, детей нет. Какие-то, конечно, были мимолетные с тех пор романы, но пока не ёкает сердце, я и не связываюсь. Нормально живу, вроде как все, в душе марсианский ландшафт. Некоторые сумасшедшие ищут там жизнь, экспедиции посылают. Ну, в общем, Вячеслав, конечно, романтик. Я думаю, что если бы Вячеслав проще относился к этой первой любви, то, может быть, в жизни было бы немножко все по-другому в плане вот
1: ну, да, если
2: тихой
1: бы ее
2: семейной
1: сумел
2: гавани.
1: Сумел бы отпустить, забыть, переключиться на что-то другое
2: но,
1: вовремя,
2: хотя,
1: да?
2: Это взять вот русскую классическую литературу, там же тоже часто бывает, вот у кого-то обычное семейное гнездышко, и все хорошо и стабильно, а у кого-то вот действительно не жизнь, а такая полная настоящая драма. Поэтому тут
1: карусель.
2: Что поделать.
1: Марин, карусель, как
2: ну,
1: у тебя?
2: Может быть и так.
1: Итак,
2: а у меня
1: дорогие,
2: какая карусель?
1: Ну, сейчас расскажешь свою нам историю. Итак, дорогие друзья, кто прослушал, у Марины тоже не было первой школьной любви.
2: Да, в школе мне вообще не...
1: Вот, в школе ей не нравился никто.
2: Потому что еще до первого класса в деревне к нам появились новые соседи. В деревне бабушка купила дом, и к ней приезжал внук. И ты знаешь, он был, наверное, года на 4 старше меня.
1: Ты была крепостная девка, а он был
2: борчонок
1: молодой.
2: Ты
1: влюбилась в дворянина.
2: Не так давно, Артем, ты как бы
1: я хочу
2: лет
1: просто...
2: на 100 ошибаешься в истории.
1: Ну,
2: в общем, история такая, что ну ты знаешь, ну типа мне лет 6, а ему 10. Я в него просто, знаешь, я такая, и как в мультике влюбчивая ворона, но он единственный, кто мне нравился. Ну, конечно, я ждала лета.
1: А вот тебе 6 было?
2: Да, понимаешь, первая любовь в 6 лет. И потом он мне нравился лет до 16. Но в силу того, что у нас такая разница в возрасте, то есть я жила от лета до лета. То есть я думаю, летом приеду, а там Миша... А у него все время были какие-то девушки. Ну, то есть он-то был старше, понимаешь, а я такая детина, знаешь. И я, Миша, давай поиграем в собачек там, давай поиграем в машинки, давай вот-то, давай. И я понимаю, что... Ну, он ко мне, наверное, относился просто как к соседской девочке. Ну, то есть понятно, что...
1: Не испытывая абсолютно
2: конечно,
1: никаких
2: конечно,
1: там...
2: ну, то есть... И, а потом, ты знаешь, для меня действительно было травмой, когда у него появилась жена, ребенок.
1: Так.
2: То есть для меня это было прям... Я знаю, что он сейчас, он оттуда уехал, он военнослужащий, он живет где-то в Наро-Фоминске.
1: Ух ты.
2: Я знаю, что у него жена... Ну, я как-то просто летом случайно увидела его маму, мы с ней поболтали, но я просто... Это такая искренняя детская любовь, что...
1: Сколько сейчас Мише годков-то получается?
2: Получается,
1: 40...
2: наверное, 40
1: два.
2: Ему, может
1: быть. 42.
2: Ну, типа того.
1: Ага.
2: Может быть, 40.
1: А, может быть, 40.
2: Ну,
1: а,
2: подожди,
1: нет, ну,
2: мне 36.
1: А, на 4 года у вас
2: да,
1: была разница?
2: Ему
1: а,
2: 40.
1: Ему 40.
2: Ну,
1: 40,
2: в общем,
1: да.
2: Это, ну, вот у меня вообще никакой не обиды, ничего. Это просто какие-то теплые воспоминания.
1: Ну, вы когда-нибудь с ним встречались, нет?
2: Мы с ним даже не целовались никогда. Ты что, и не встречались,
1: и не встречались
2: никогда.
1: Итак, дорогие друзья, это программа «Вечерний Демин». И прямо сейчас в нашей студии появляется Миша. Встречайте. Здравствуйте, Михаил. Вот это было бы круто.
2: Да, ну, видишь,
1: сейчас бы Миша бы зашел такой, о, я помню, конечно.
2: Просто...
1: На самом деле, я тоже всегда ее любил, но цыгане украли мое сердце. Да, и я влюбился.
2: Нет, на самом деле, мне кажется, очень важно в первой любви не тащить обиды в будущее с собой, типа там он меня не выбрал, он меня не любил, он был с другой, потому что, ну, все бывает. Например, я, честно говоря, вот, может быть, наши слушатели меня переубедят, верите ли вы в то, что вот первая любовь может быть одной и на всю жизнь? Потому что ведь есть такие случаи, что люди познакомились, у меня есть знакомые.
1: Слушай, но самое забавное, это не в этом.
2: А в чем?
1: А в том, что Миша тебя не любил, и у него все нормально, а ты Мишу любила, и у тебя не все нормально.
2: А что у меня ненормально? Ну,
1: ты практически как Вячеслав, только с ребенком.
2: И не в союзе писателей.
1: Ты не в союзе писателей с разбитым корытом, без...
2: Да сам ты с корытом, знаешь? Друзья мои, поддержите меня, пожалуйста. Но я считаю, что, знаешь, не показатель счастья человека и успешности.
1: Кстати, когда я говорил разбитый корыто, я не имел в виду твой поцарапанный Hyundai Tucson.
2: Знаешь, давайте вот это мое корыто не трогать. Дорогие друзья, мы с вами сегодня говорим про первую любовь. Помните ли вы ее, когда это было? Это было в школе или, может быть, в детском пионерском лагере? Рассказывайте, пишите. Нам очень интересно, все почитаем.
1: Плюс 7-909-955-1030. А пока...
2: Дмитрий Малыгин расскажет нам про автомобили.
0: Автомобильные новости.
3: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Я миллион раз говорил о том, что равнодушен к электромобилям. Считаю эту ветвь развития тупиковой, и если вы думаете так же, то эта новость не для вас, а для адептов электротранспорта. В ближайшие годы стоимость таких машин может взлететь. Виной всему никель, который является одним из ключевых элементов в производстве батарей. Крупнейшим игроком на рынке никеля с 50% долей является Индонезия. До недавнего времени внутри страны не было понятного регулирования экспорта этого компонента. Президент Индонезии Прабово Субианто изложил план по усилению государственного контроля и созданию специальной госкомпании-экспортера, дабы избежать занижения стоимости товаров и неполного учета, которые приводят к убыткам в сотни миллиардов долларов. Рынок уже отреагировал на заявление 3,5% ростом на сырье. Наверняка это не предел, и скоро все эти проценты переместятся на ценники электрокаров, в том числе и китайских, которые мы так любим. Это самая ожидаемая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
5: Столько условий.
6: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
8: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
9: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
11: Откровенно, сокровенно.
12: Откровенно о сокровенном.
13: Итак, дорогие друзья, говорим сегодня о вашей школьной любви. Была ли у вас любовь непосредственно в школе? А может быть, любовь была во время... того, ну, во время, когда вы обучались в школе, да, также можно.
14: Ну, мы говорим просто про ваши искренние детские
13: пора.
14: Чувства.
13: Конечно. Почему мы решили заговорить сегодня об этом? Да потому что пришла новость, что 70% и даже более россиян до сих пор помнят свою школьную любовь. Так, Светлана нам пишет: доброе утро, училась в сельской школе. И угораздило меня в 5 классе влюбиться в Вовку Голикова. Рыженького мальчика, который на 3 года был тоже, конечно же, старше. Но не я одна влюбилась, соседка и одноклассница Лиля тоже по нем сохла. Так вот сидим мы, значит, как-то на лавочке и спорим, чей это жених. Я говорю: мой. А Лиля говорит: нет, мой. А Вовка идет такой мимо, подходит ко мне и говорит: я Светку люблю. И поцеловал щечку. Какое же это было счастье. А Лилька мне под дых ударила, и я даже потеряла сознание. Вот такая она, любовь.
14: Ого, писала нам Светлана. Вот это да.
13: А продолжение, Светлана, ну не было.
14: Тебе прям все надо,
13: ну,
14: с продолжениями.
13: Не, я думаю, если бы было бы продолжение...
14: Мы, конечно, понимаем, Артем, что мы до 13 в эфире, но если мы все истории будем

0: будет очаровательная барышня. Да. Вот. А вот Вовка, мне интересно.
1: Да не Вовка, Вовка у Светки.
0: А, Вовка у Светки, так Мишка.
1: Мишка.
0: Сдал, интересно, Мишка. Или все-таки.
1: Слушай, ну, хорош. Ты понимаешь, нельзя тащить вот эту школьную любовь сейчас, потому что всякие через вот эти вот через непонятные интрижки во взрослом возрасте происходят. Знаешь, типа, все люди поменялись, а ты думаешь, а он все тот же, и я все та же. И вот это вот все, все драмы семейные случаются из-за того, что тот на встречу одноклассников сходил случайно, понимаешь? Поэтому я считаю,
0: что... Ну вот я вот в детстве влюбился в рабыню Изауру. Ну, и она сейчас такая же хорошенькая. Все равно.
1: Да? Ты уже не такой хорошенький, как в детстве.
0: Да.
1: Татьяна нам пишет, первая любовь в школе, я в 8 классе, а вот в 9. Так получилось, что у нас разные судьбы, но мы до сих пор общаемся. Татьяна, а зачем? Ну, типа, вы дружите или вы до сих пор немножко влюблены, есть какой-то флирт?
0: 100%.
1: Я просто не верю в дружбу между мужчиной и женщиной вообще никак.
0: Да,
1: да. То есть, значит, он вам жалуется на свою жену, вы ему на своего мужа. И, ну, таким образом, между вами все равно что-то есть.
0: А поедем с тобой в Крым, съездим на недельку. Как раз обмоем косточки вот этим нашим вот вторым половинкам.
1: Нет, ну так, наверное, нет.
0: А почему
1: нет? Ну просто есть какой-то вот момент, что, ну если что, мы будем.
0: А давай в ресторан с тобой сходим и там поговорим о наших вторых половинках, какие они. Ну, конечно, нет. Я тоже не верю в то, что между мужчиной и женщиной спустя годы может быть какие-то это, если только не остались какие-то чувства. Так, привет, у меня была первая любовь. Девочка с моего двора. И звали ее Таня. Нам было по 5 лет.
1: Вот это
0: и ранее. Мы очень долго дружили, аж до 11 лет. Наши друзья даже на подъездной двери написали: Таня плюс Толя равно любовь. Ну, такой песни еще нет пока.
1: Таня плюс Толя равняется Л.
0: Да, вот сразу видно, песня, что ты, конечно, поэтесса та еще. Но потом мы разъехались по другим городам на учебу, и любовь прошла. А в школе я ни с кем не дружил, так как у меня... Как у меня была Таня.
1: А, ну вот, не было никаких в школе встречашек, потому что
0: потому что была любовь Таня.
1: Таня.
0: Все, все. А кто это написал?
1: Не подписался человек.
0: Человеки, люди дорогие наши, подписывайтесь, пожалуйста. Ну, вам же будет приятно, если мы, конечно же...
1: А если ваш...
0: Уже...
1: Даже будет приятно, если ваша первая любовь услышит, что вы сейчас про нее вспомнили. Ну, вдруг такое же бывает. Я могу еще сообщение зачитать, как ты думаешь?
0: Ну, да, какой-нибудь...
1: Александр нам пишет. Здравствуйте, дорогие ведущие. Вячеслава вашего, конечно, жаль по-человечески. У меня сюжет первой любви очень даже хороший. Мы с мужем знаем друг друга с детского сада. И в школу мы попали в один класс, сидели за одной партой, учили в одном институте, поженились в 88 году и до сих пор живем вместе. Вот уже 38 лет. Слушайте, ну вы прям с детского сада вместе. А вот это вот обалдеть.
0: Так, Марта пишет: мой муж влюбился в меня, когда ему было 16. А мне 22. Ну, то есть, это не школьная любовь, но это любовь, да? Мы же, в принципе, тоже говорили, что если не было школьной любви, пожалуйста, просто пишите о своей первой любви. Он был братом моего одноклассника, мне нравился, но я понимала, что намного старше его. В итоге мы встретились спустя 13 лет, за плечами были неудачные браки, и у него, и у меня. И с того дня уже больше никогда не расставались. Прожили мы счастливые 15 лет. Очень любили друг друга. Я люблю его и сейчас. Написала нам Марта.
1: Какая хорошая
0: история.
1: Какая
0: прекрасная, милая, душевная.
1: Пишите и вы свои истории про вашу первую любовь, как это было. Нам все интересно. Времени у нас вагон, хоть до 13.00 будем ваши сообщения
0: читать. Да, хоть до 14.00.
1: До 14.00 уже тяжело было.
0: Согласен, до 13.00.

Семин, Дымова. Утро в формате 2D. На радио «Шансон». По будням с 7 до 11.

0: Шансон. Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Нижнем Новгороде будет преимущественно ясное небо, ожидается дождь, на термометрах плюс 19 градусов, вечером плюс 15 и также возможны осадки, ночью 13 градусов со знаком плюс.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Лето – время отдыха, и даже на кредит можно взять каникулы.
5: Только в Нижегородце. Кредитные каникулы на кроссоверы «Теннет». Покупайте новый «Теннет» сейчас и не платите по кредиту до конца года. Больше свободы для путешествий, планов и приятных моментов этим летом. Ждем вас в «Теннет Нижегородец» на Московском шоссе 34. Банк-партнер ПАО «Совкомбанк». Программа «Кредитные каникулы» не является банковским кредитом и предоставляется напрямую ООО «Нижегородец Восток». Подробности акции на сайте nnmotors.ru. Реклама не оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио «Шансон».

0: «Шансон».
1: 9 часов в Нижнем Новгороде. С новостями на радио «Шансон» Наталья Самородова. Здравствуйте. Нижегородская область заключила контракт на строительство нового хирургического корпуса с поликлиникой в рамках флагманского регионального проекта «Город здоровья». Здание появится на территории областной клинической больницы имени Семашко. Ввод корпуса позволит существенно повысить качество и скорость оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, а также внедрить в практику новые технологии. Как рассказал губернатор Глеб Никитин, строительство и оснащение здания современным оборудованием планируется в 2028-31 годах. Мощность объекта – около 100 тысяч госпитализаций и более 250 тысяч амбулаторных и диагностических посещений в год. Футболист «Спартака» разбил Кубок России сразу после победы. В финальном матче московский клуб обыграл «Краснодар» в серии пенальти со счетом 4-3 и в пятый раз стал обладателем Кубка России по футболу. Во время празднования победы на поле футболист «Спартака» Пабло Салари поднял его над головой, чтобы сфотографироваться на фоне трибуны с болельщиками. В это время с кубка слетела крышка, а потом откололось основание. РФС пообещал изготовить новый кубок для «Спартака». Погода в Нижнем Новгороде идет к похолоданию. Подробнее расскажет начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра Ольга Макеева.
2: Жара закончилась. Сегодня временами дожди. Максимальная температура при западном ветре около 20 градусов. В течение рабочей недели понижение температуры продолжится. Температурный фон будет отставать от климатической нормы на 3-5 градусов. Под влиянием атмосферных фронтов западного циклона преобладание облачной с дождями погоды. Ночные значения 6-9 градусов, днем всего 12-16.
1: Это была последняя информация выпуска. Наталья Самородова, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.
3: Людочка.
4: Да, Игорь Иванович.
3: Что-то у меня в компьютере файл не открывается.
4: А в каком формате у вас файл?
3: Я знаю только один формат. Это 2D.
5: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Откровенно, сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: 9 часов 5 минут. В столице с вами утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Всех приветствуем, желаем вам доброго утра. Здравствуйте. И новость, которую мы сегодня обсуждаем на протяжении нескольких часов будем обсуждать, потому что мы сегодня до 13.00 в эфире. Да, более 70, ну не будем 5 часов там обсуждать. Не пугай людей. Более 70% россиян до сих пор помнят свою школьную любовь. 45% мужчин и 35% женщин в школьные годы сталкивались с неразделенной влюбленностью. О чем это говорит? Что мужчинам девушки в школе отказывали чаще. Наоборот, 45% мужчин сталкивались с неразделенной влюбленностью. Понимаешь?
3: Ну, потому что девочки в школе
2: девочки
3: вообще думают про
2: проще.
3: Учебу, про то,
2: а
3: про
2: опять
3: все.
2: Опять ты не поняла. Так, ты фразу не понимаешь. Ну-ка, давай сейчас вот соберись.
3: Давай.
2: 45% мужчин сталкивались с неразделенной влюбленностью. А женщин 35%. Это говорит о чем? О том, что девушки в школьной любви были более удачливы, чем мужчины. Потому что девушки с мужчинами соглашались встречаться, влюбляться
3: это
2: чаще.
3: Это не так работает,
2: Артем. А как это работает?
3: Ну,
2: мужчин больше не часто.
3: Статистика, но не так работает.
2: Так,
3: да, мужчин. Вы любите себя жалеть, понимаешь?
2: Да.
3: Да.
2: Это нормально.
3: Девчонки уж думать забыли, что кто-то их там в школе не выбрал, понимаешь?
2: А мы не забыли.
3: А мы не забыли.
2: А мы выросли.
3: Мужчины...
2: Заработали, Марина. Все купили и не забыли.
3: Потому что женщина помнит только неподаренные цветы.
2: Мы ходим на ваши долбанные встречи выпускников, чтобы лишний раз посмотреть, как Наташка, которая не пошла со мной в пятом классе. Да. Теперь кусает локти замужем за каким-то алкашом, а я успешный.
3: Ты реально так
2: бизнесмен.
3: Думаешь? Дорогие друзья,
2: ладно,
3: напишите,
2: шучу,
3: была ли у вас такая же драма, как у Артема?
2: Не было у меня такой драмы. Но Наташка в пятом классе была.
3: Про вашу первую любовь мы ждем ваши милые
2: Наташка,
3: истории из детства.
2: Как же ее звали? Наташка
3: Колтукова. Зайди на сайт одноклассники.ру, поставь ей какой-нибудь лайк.
2: Колтукова, 5А. Помнишь меня? Вот теперь знай.

0: Реклама.
1: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
3: До 29 мая продолжается прием заявок на рейтинг топ-1000 российских менеджеров, руководителей компаний, предпринимателей, топ-менеджеры, те, кто держит руку на пульсе экономики России. Заявите о себе в крупнейшем бизнес-рейтинге страны. Кандидаты оцениваются по критериям: деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по ряду профессиональных показателей. Организатор – Ассоциация менеджеров. Подробности на сайте top1000.amr.ru.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Школьную любовь сегодня вспоминаем, ну не только школьную, первую любовь вспоминаем. И вот что пишет нам Владислав из Рязани. В школе, конечно, нравились девчонки, но это была какая-то односторонняя любовь. А что такое односторонняя любовь? Когда девчонки тебе нравятся, причем все, а одна какая-нибудь нравилась сильно прямо, чтобы запомнить имя.
2: Односторонняя — это типа безответная.
1: Я понимаю, но просто девчонки нравились, односторонняя любовь. Ну и как бы никого не выделил Владислав. А вот после школы познакомился с девушкой и шел в армию. Она ко мне даже приезжала и ждала, и вот уже почти 40 лет мы вместе. Ну это вот настоящая любовь.
2: Вот это
1: такая
2: классика,
1: это
2: хороший
1: прям
2: случай.
1: Да, мощно так, мощно.
2: Евгений из Москвы пишет, в детском саду нравилась девочка. Когда пошли в школу, как-то вышла она у меня из головы, потом совсем куда-то подевалась. В школе не нравился вообще никто. Точнее, были симпатичные девочки, но я ни с кем не встречался, не водил никаких отношений, хотя точно знал, что некоторые девочки хотели со мной встречаться. Потом была учеба в техникуме. Там тоже не было ни с кем никаких отношений. Вообще до 20 лет я понимал, что не готов и не хочу быть взрослым. В 20 я встретил девушку в институте, но отношения не сложились. Это не повлияло на будущие отношения с девушками. Все в порядке, теперь уже есть семья и дети. Слушайте, ну Евгений берег себя для жены. Посмотрите, какой молодец.
1: Так, Ольга пишет, конечно, наверное, все помнят свою первую любовь. Я влюбилась в 10 лет в мальчика Вову, с которым вместе выросли в одном селе. Вместе даже ходили в хореографический кружок, танцевали народные танцы, ездили с концертами. По всем районным клубам всегда ждали нашего выступления, но одним летом он упал с велосипеда, ушибся. Я долго за него переживал, он, конечно, восстановился, но танцевать уже не продолжил. Вот так вот. Я уехал учиться в другую школу в 9 класс, да, и повзрослели, и все. Первая любовь исчезла. Остались только воспоминания этого светлого первого чувства. Как грустно все закончилось.
2: Вообще.
1: С велосипеда упал мальчик. Представляешь, ножку поранил.
2: А вообще, на самом деле, мне кажется, в школе есть вот такая категория девочек, которые много кому нравятся. И такие же мальчики, которые вот прям на него смотришь, ну, и не влюбиться невозможно. Это какой-нибудь обычно либо хулиган, либо какой-нибудь там, ну, супер озорник, вот это вот все. И потом, когда проходит время, ты думаешь, как вообще он мог нравиться? Ну, то есть это просто какие-то вот, знаешь, типа, как из фильма.
1: Я не понял, тебе что, Миша позвонил, что ли? Прислал
2: фотку?
1: Нет,
2: я тебе про другое говорю. Я к тому, что есть дети в школе, которые спокойно учатся, занимаются учебой, а есть те, у которых какие-то шашни постоянные.
1: Ну, потому что там это все на гормональном уровне, Марин.
2: Ну, то есть, что, получается, у кого-то с гормонами нет таких активных гормонов?
1: Да, есть люди, которые поспокойнее, есть те, где...
2: Просто я помню, у нас был...
1: Гормон бурлит, конечно.
2: Был одноклассник, ну вот реально Сережа Комазоров. Он нравился просто всем. И потом он то встречается с кем-то из нашего класса, то из другого. Ну, то есть весь 10-11 класс вместо того,
1: просто
2: чтобы
1: следили
2: готовиться...
1: за тем, где вот сейчас
2: реально жизнь Сережи Комазоров. И при этом прошло время, сейчас мы с ним иногда видимся, потому что живем недалеко. Я знаю, как у него отличная жена, он примерный семьянин, но в школе это было просто, казалось, что он просто, как это даже...
1: Мистер Тестостерон.
2: Ну, типа того.
1: А сейчас как выглядит?
2: Тоже хорошо выглядит.
1: Хорошо,
2: ну, судя
1: выглядит
2: по истории в соцсетях, хорошо
1: лучше
2: выглядит.
1: Лучше, чем Миш.
2: А я не видела Мишу.
1: А что ж ты за Мишей, ты не следишь,
2: да,
1: а?
2: Нету никаких у тебя.
1: Первая любовь, а Миша у нас прошел.
2: Ну, видишь, упустили парня.
1: Упустили парня, а может быть наоборот, спасли.
2: Отпустили парня.
1: Спасли, да. Дорогие друзья, продолжайте писать. Плюс 7-909-955-1030. Вспоминаем мы сегодня вашу первую школьную любовь.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.
3: Я пропою, звонки всем максимум дают.
4: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте «Масленыч.ру».
5: Это должен увидеть каждый. Гигант, собравший под своей крышей невероятное количество мебели. Открытый материк. Крупнейший мебельный центр в городе. Тысячи квадратных метров качества, комфорта и функциональности. Открытый материк на Ларина 7. Больше брендов, больше выбора, больше комфорта. Крупнейший мебельный по данным ООО LCH. ООО «УК Открытый материк». Реклама, не оферта.
6: Бриллианты.

0: знают.
1: В торговом центре «Добрыня».
2: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони 8-939-745-48-08.
3: Где найти развлечения для всей семьи? ТРЦ «Рио» ждет вас. Активити-парк с батутами, горками и лабиринтами, каток с настоящим льдом, лазертаг-арена, увлекательные приключения в виртуальной реальности, кинотеатр и фудкорт. «Рио» – место, где рождаются семейные воспоминания.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
5: Бархатный шансон. История. 2021 год. Россия. Сочи.

Бархатный шансон по волнам любимых песен.

0: о сокровенном.
1: Откровенно вспоминаем сегодня вашу школьную любовь и пишем, рассказываем, кто это был, как все закончилось.
2: Екатеринбург на связи, пишет нам Оксана. Доброе утро, любимые ведущие. Тема у вас сегодня такая душещипательная. Первая любовь была и есть. Она как болезнь не проходит. Случилось, как у Марины в деревне, где я отдыхала летом у бабушки. Увидела, и как удар молнии прошел через меня. Но мы были молоды, 17 лет, и все вроде было хорошо, но разошлись наши дорожки, и семьи у нас разные. Но нас, как и прежде, тянет друг к другу. Он недавно была на юге, и об этом он узнал. Ехал 6 часов, чтобы только повидаться. Мы взрослые люди, но вместе просто те самые подростки, которым 17 лет. Слушай, ну вот эта история. Ну, может, это любовь?
1: Ну, так вот,
2: может,
1: я не знаю.
2: Может быть, как бы действительно, раз так, что прошло столько лет. Ну, как-то, ну, невероятно. Вот мы сейчас к чему призываем людей?
1: Мы сейчас призываем к изменению. Ой, в смысле, мы изменить ситуацию мы призываем и взглянуть на нее под другим
2: углом. Если дети уже выросли, чем вот так вот жить с нелюбимыми мужьями и женами?
1: Ну да, если там есть какие-то чувства.
2: А с другой стороны, может, все разрушится, а вы вместе даже жить не сможете, будете друг раздражать, как он дышит, как он моет кружку с утра.
1: Поезжайте куда-нибудь на Мальдивы вдвоем.
2: Почему на Мальдивы?
1: Ну или на Бали. И посмотрите.
2: Что это за какие-то замашки?
1: Ну, просто, чтобы никто не мешал. Надо понять, как вот
2: там, будет там будут мешать цены, дорогие цены на перелет.
1: Мы не знаем, сколько зарабатывает Оксана. И мы не знаем, сколько зарабатывает вот этот, как его зовут.
2: Короче, Оксана, у нас к вам больше вопросов, чем ответов. Вся эта история, как она как-то бывает. Действительно будоражит фантазии.
1: Так, доброе утро. Помню Соню Гуменюк. Красивая была девочка. Мурманск, 21-я школа, пишет нам Рустам. Передаю ей огромный привет. Соня Гуменюк, если вы нас слышите...
2: Вы тоже... первая любовь Рустама.
1: Да, напишите нам, пожалуйста, что...
2: Что с ним было не так, почему вы так и остались в воспоминании. Так,
1: Катя. А Рустам, красивая аватарка Рустама.
2: Да, Рустам, красавчик.
1: Ну вот, я и говорю, Соня Гуменюк.
2: Ну, может быть, он такой был, знаешь. То это ему нравится, то та.
1: Не, ну так бы и написал, что я уж не помню, кто мне там нравится, но среди прочих была и некая гражданка Гуменюк.
2: Ну, можно так.
1: Можно.
2: Газарис, смотрите, что нам пишет.
1: Ну,
2: я все прекрасно помню. В первом классе была Надя Овсянкина, в четвертом Наташа Себина, а в старших классах Танечка Трошина.
1: Ух ты.
2: Это только когда я учился. И еще момент забавный. Те, кто учился в Советском Союзе, помнят, предпоследняя страница в дневнике была для грубых замечаний. Учительница русского языка Анна Федоровна мне записала замечание. Щупал девочек. Вот так. Любил щупать, пишет Газарис.
1: Ну, да, Газарес, хорошо, что вам щупальца не отрывали.
2: Слушайте,
1: не пока
2: а помните,
1: отрывали,
2: как
1: там,
2: ужасно в школе, когда мальчики делают вот так, дергая сзади за...
1: Некие приспособления из...
2: верхней части тела.
1: Из верхней части женского туалета.
2: За корсет. Назовем это так. Не за корсет.
1: Резиночка. Мюсгалтер. Так,
2: я думаю, Газарес вот из тех хулиганов.
1: Так, Катя нам пишет. Катя пишет. Катя, у меня первая школьная любовь. И мой первый мужчина... Марина, внимание, Миша.
2: Катя, так это та? Нет, это из Екатеринбурга история.
1: Вот, он учился уже в университете, у него всегда было много девушек, он был старше меня на 6 лет, а мне 13. Не встречались, но когда случалось так, что он меня обнимал вечером на лавочке под гитару, я не могла дышать, сердце колотилось бешено. Я окончила школу, поехала учиться в Екатеринбург. И когда приезжала в родной городок Карталы, правильно? Карталы или Карталы? С замиранием сердца ждала, когда он выйдет на балкон. Тут же шла, типа, по делам. Мы жили в соседних домах. Он мне кричал, и вот оно счастье, обняться в его подъезде. Потом я переехала жить в Челябинск. Выяснилось, что он тоже. Пару раз мы встречались. Но любви уже не было. Это было что-то невероятное, безумство какое-то. И вот в октябре 25-го года... К сожалению, все закончилось.
2: Ого, как грустно.
1: Да.
2: Его не стало.
1: Его не стало. Сердце не выдержало.
2: И вот когда так. Катя увидела об этом пост, выла весь день. Теперь все воспоминания, связанные с ним, только в моем сердце.
1: Да, слушайте, грустная история.
2: Вот это действительно грустная история. Но потому что, ну, все равно все это не чужие люди. Ну, все эти воспоминания, все эти первая любовь, еще, это все какая-то... То, что сделало нас такими, какими мы есть сейчас. Поэтому нельзя на это злиться, нельзя это забывать.
1: Да, и
2: это
1: вот травмы душевные,
2: каждого человека,
1: нанесенные в школе, они потом, извините меня, очень долго могут залечиваться.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
3: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элит страны. ГУ, управляй будущим.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
9: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «Карен Лояльность». 0+.
10: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
11: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Курецкий.

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: 2D-шоу на «Радио Шансон». Первое в мире утреннее шоу в формате 2D.

0: О сокровенном.
1: Школьная любовь. Мы сегодня в утреннем шоу в формате 2D с вами вспоминаем. Доброе утро. Что касается темы про школьную любовь, то проводила в армию свою школьную любовь. Со временем потерялись. Вот 30 лет он находит меня уже на сайте Одноклассники. Я проревела всю ночь. Младшая дочь сидела рядом и тоже плакала. Потом она мне говорит: мама, что мы плачем? Если ты вышла за первую любовь, меня бы не было. Ух ты. Но все это затянулось на 10 лет переписки с обеих сторон. Первая любовь — это останется на всю жизнь. Не ищите первую любовь. Это очень больно. Всем хорошего дня, пишет Наталья. Наталья, ну, если вы не найдете первую любовь, то вы не найдете и...

0: историю нам пишет наш слушатель. Историю расскажу, но, пожалуйста, давайте без имен. Была у нас во дворе девочка, в которую были влюблены все пацаны. И вот ходили, и дышать даже рядом с ней боялись. А кому же она досталась? Да, появился на горизонте паренек лет на 5 старше нас всех и просто обошел нас, потому что был на опыте. За него она и вышла замуж. Вот такая вот история.
1: Да.
0: Ну, а почему вы думаете, что она... Может, она поняла, что это ее любовь?
1: Конечно.
0: Понятно, что... И, может быть, он как раз и не боялся дышать при
1: ней.
0: Да,
1: здесь надо не бояться дышать, а надо действовать.
0: Надо дышать глубже.
1: Да, любовь пишет: самое лучшее радио, привет. А первая любовь... Я первая любовь моего парня. Ему 10, а мне 20. Кормила его чипсами и киндерами, жили по соседству.
0: Ну, конечно, он младше на 10 лет.
1: Не виделись 25 лет. Случайная встреча изменила нашу жизнь. Мы вместе.
0: А вот тут история про то, что с годами проходит время, и то, что в детстве кажется, и в юности кажется колоссальной разницей в возрасте, и вы вообще из разных миров, когда всем исполняется 35, 45, там уже ты понимаешь,
1: разница
0: что...
1: Разница немножечко стирается.
0: Да, тебе 55, а ему 45, да нормальная разница даже.
1: Да, ну, если ты за собой ухаживал и хорошо выглядишь, а он...
0: А его жизнь немножко потрепала.
1: Поддавал.
0: Ну, не факт. Но я к тому, что действительно, даже вот люди, то, за что тебя осудят в 20, тебе в 35 слова уже не скажут. Ну, реально. Поэтому, ну, всему нужно время. Это же как настойки.
1: Да.
0: Все должно настояться.
1: Да. Все должно настояться, дорогие друзья. Ну что ж, мы тему продолжим.
0: Время еще есть, так что пишите ваши истории.
1: А буквально через пару
0: любви.
1: Минут в нашем эфире не пропустите наш фирменный музыкальный гороскоп.

0: Звезды на ладони. На радио Шансон.
1: Понедельник на календаре, 25 мая. Смотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, ваше желание зарабатывать много сегодня забудется. И на эту тему будет много свежих идей. Главное, не откладывайте это на завтра. Надо все успеть сегодня. Песня дня «Забыть нельзя» Артура Руденко.
2: Тельцы, вам звезды сегодня не советуют тратить деньги на крупные покупки. Они будут не очень удачные. Настроение ловите в песне «Форточка», группа или «Лесоповал».
1: Близнецы, иногда маленькие успехи могут быть важнее больших побед. Ла-настроение, песня «Сушнячок» Валерия Кураса.
2: Раки, этот понедельник потребует от вас оперативных финансовых решений. Да, вы потеряете.

0: Много силы и энергии, но результат превзойдет все ваши ожидания. Настроение ловите в песне Влади и Сергея Любавина.
1: Львы, время сегодня будет лететь очень быстро. Работа принесет вам удовольствие, а вот домашние дела сильно вас помучают. Но все ответы на вопросы вы найдете в песне «Цок-цок» Султана Лагучева.
0: Девы, у вас сегодня появится возможность сделать покупку, о которой вы так долго мечтали. Не упустите свой шанс, а вдохновение ловите в песне «Ветер» Кати Огонек.
1: Весы, звезды сегодня на вашей стороне, а значит, мечты сбываются. Остается набраться терпения. Песня дня «Самый лучший день» Григория Лепса.
0: Скорпионы, ваши старания сегодня будут иметь успех. Вы сможете не только получить денежное вознаграждение, но и реальный шанс для шопинга. Ваша песня «Она холы».
1: Стрельцы, как вы сами себя сегодня настроите, так день и пройдет. Ну, а если нужна помощь, вы найдете ее в песне «Тату на сердце» Аллы Рид.
0: Козероги, хватит хандрить, пора действовать. Особенно это касается вашей профессиональной деятельности. Все благоприятно складывается в направлении карьерного роста. Ваша песня «Странная жизнь моя» Евгения Кемеровского.
1: Водолеи, постарайтесь сегодня не тратить деньги впустую. Они вам еще, как бы, ну, пригодятся. А подсказки найдете в песне «Пить с ней вино» Евгения Григорьева.
0: Рыбы, сегодня вас ждет насыщенный понедельник. Ваша задача грамотно спланировать свой день, только тогда реально успеть все. А ваше настроение в песне «Гуляй, душа» Михаила Шафутинского.
1: Что-то так испугалось. Радио «Шансон», дорогие друзья. Всем желает легкого, доброго, позитивного, ну и, конечно, музыкального понедельника.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Нижнем Новгороде будет преимущественно ясное небо, ожидается дождь, на термометрах плюс 19 градусов, вечером плюс 15 и также возможны осадки, ночью 13 градусов со знаком плюс.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Лето – время отдыха, и даже на кредит можно взять каникулы.
5: Только в Нижегородце. Кредитные каникулы на кроссоверы «Теннет». Покупайте новый «Теннет» сейчас и не платите по кредиту до конца года. Больше свободы для путешествий, планов и приятных моментов этим летом. Ждем вас в «Теннет Нижегородец» на Московском шоссе 34. Банк-партнер ПАО «Совкомбанк». Программа «Кредитные каникулы» не является банковским кредитом и предоставляется напрямую ООО «Нижегородец Восток». Подробности акции на сайте nnmotors.ru. Реклама не оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Горнолыжный курорт в самом центре Нижнего Новгорода – это реальность. На грибном канале у трамплина открылся комплекс «Волжский». Всесезонная джибинг-площадка и трамплин с подушкой для сноубордистов и лыжников. И тюбинг-трассы для любителей веселых горок. «Волжский» – новый доступный вид отдыха в Нижнем Новгороде. Бронируйте плюс 7 930 666 4777.
7: 0+.
8: В мае новый «Теннет» в «Автолиге» на Московском от 1 850 000 рублей. Для вас повышенный трейд-ин, рекордно низкие ставки по кредиту и доп. Оборудование в подарок. «Автолига», Московское шоссе, выезд из города в сторону Москвы. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Банк-партнер ПАО «Сбербанк».
10: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
11: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: 10 часов в Москве, в студии Мария Диева. Здравствуйте. Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам защиты прав туристов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Всероссийская акция продлится до 7 июня. Специалисты службы ответят на вопросы по поводу качества и безопасности предоставления услуг туризма и отдыха. Граждане также смогут получить рекомендации по безопасному питанию, качеству питьевой воды, правилам купания и необходимым прививкам для путешествий. Номера телефонов, по которым проводятся консультации, и адреса центров и пунктов опубликованы на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора. Поступление в вузы на платной основе сократили для юристов, управленцев и экономистов. Эти направления попали в список невостребованных профессий. В предстоящем учебном году вузы поступят на 47 тысяч человек меньше по 40 регулируемым направлениям подготовки. Это преимущественно те специальности, которые не востребованы на рынке труда. В следующем году предельное количество платных мест пересмотрят. Прежде всего обращают внимание на профильность университета, наличие в регионе вузов, ведущих подготовку к направлениям, комплектность академических групп, численность иностранных граждан и баллы ЕГЭ у абитуриентов. С 30 мая по 6 сентября в столице второй год подряд будет работать проект «Шахматный сквер». На специальных площадках любой желающий сможет сыграть партии и принять участие в турнирах. В этом году станут работать три площадки проекта: в сквере у гостиницы «Метрополь», в соматичном сквере и музее-заповеднике Царицына. Для всех любителей шахмат они будут открыты по будням с 15 до 20 часов. Заключение выпуска: официальный курс валют на понедельник, 25 мая. Доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки, юань стоит 10 рублей 48 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Москве сегодня до плюс 20, после обеда небольшие дожди, к вечеру станет прохладнее, до плюс 15. А далее в утреннем шоу в формате 2D говорим о первой любви, ждем ваши истории в мессенджере Макс. Мария Диева, служба информации, радио Шансон.
1: Утреннее шоу в формате 2D. Принимайте с осторожностью, быстро вызывает привыкание.
2: Достаточно одной таблетки.
3: Прошу вас.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Весь этот мир для нас еще 3 часа.
2: 10 часов 6 минут. Столица здесь, утреннее шоу в формате 2D. Обычно мы говорим, что это последний час, да? Но теперь нет. Сегодня нет.
1: Сегодня
2: мы до 13.
1: Утреннее шоу, которое станет дневным ненадолго. Обсуждаем с вами вашу первую любовь, потому что появилась новость, что очень многие люди, оказывается, ее продолжают помнить.
2: 70% россиян до сих пор помнят школьную любовь. 45% мужчин и 35% женщин в школьные годы сталкивались с неразделенной влюбленностью.
1: У тебя была неразделенная любовь?
2: Слушай, у меня была любовь в школе, да, 8 класс, 7-8, прямо мне очень нравилась девочка в 7-8 классе. Это была Борзя, школа номер 240, ее зовут Ольга Деева. Она занималась танцами, занималась так серьезно, ходила там в какой-то танцевальный коллектив.
1: Но это
2: я был солист ансамбля. Да, там разные были танцы. Да. И народные, и эстрадные. А я был солист ансамбля.
1: А ты в каком ансамбле? Лейся песня?
2: Нет, ансамбль у нас назывался, извините меня, Big Ways.
1: Ого.
2: Большие дороги. Да. Вот, и
1: куда
2: у нас...
1: привели эти дороги?
2: Вот
1: эти
2: сюда
1: ноги.
2: Здесь. Вот, на шансоне. И, короче, у нас ансамбль, а у них танцы. И у нас было очень много гастролей. То есть мы выступали там.
1: А, это когда ты в Германию еще потом поехал на гастроли?
2: Нет,
1: это
2: конечно.
1: Вот не эта поездка?
2: Нет, в Германию я никогда не был на гастроли.
1: Ну ты же там танцевал.
2: Я там просто в ночном клубе танцевал.
1: Мы это называем гастроли.
2: На веселе. Вот. Нет, гастроли с ансамблем были у нас только это, в городе Борзе, там, через какие-то
1: близлежащие. В соседнюю школу сходили, вот все гастроли.
2: Нет, куда там, мы выезжали.
1: Так, и что, почему она тебя не выбрала? Что с тобой?
2: Она меня выбрала.
1: А, выбрала?
2: Я не знал. Я стеснялся ей признаться в любви,
1: да.
2: И она мне призналась только, когда
1: сама.
2: Я уже уезжал из Борзи. Она мне прислала письмо огромное, где писала, ну, почему же ты такой нерешительный оказался, я так тебя любила и все остальное,
1: представляешь? А ты сейчас не смотрел, где она, что она, не искал в соцсетях?
2: Я в Одноклассниках смотрел. Как только я ей написал «Привет, моя первая школьная любовь», она меня тут же заблокировала.
1: Она подумала, это мошенники сейчас деньги будут просить.
2: Это было давно еще, когда не было мошенников.
1: Просто дело в том, что, например, я помню, вот у меня была вот эта любовь к Мише, детская деревня такая, знаешь. Но когда был 9, 10, 11 класс в школе, ну вообще мне никто не нравился. Мне нравились типа, ой, вот кто-то постарше. А вот так, что среди одноклассников, мне казалось, что мы такие взрослые девчонки, у нас одноклассники такие дети.
2: Инфантильные,
1: еще.
2: Да.
1: Ну
2: да,
1: то есть
2: да.
1: Как бы, мне кажется, вот в школе так видна эта разница, что даже вот я сейчас смотрю на свою дочь, которая в 6 классе, у них девочки реально уже такие взрослые дамочки, а пацаны еще прям вообще дети. И поэтому это такой интересный момент про школу.
2: Вот, да, я тоже,
1: пишите,
2: видишь,
1: про
2: благодаря
1: свою
2: нашей сегодняшней теме тоже, да, свою первую школьную любовь вспомнил. Так, Алла из Тюмени нам пишет, здравствуйте, первая любовь еще детская случилась в 1 классе. Это был одноклассник, Света, добрая дружба, ходили в кино на горке зимой, гуляли вместе. Как расстались, уже даже и не помню, но учились, оставались друзьями до конца школы. Видимо, я подросла немного, и меня мои ровесники уже совсем как-то не интересовали. Вот тогда я влюбилась в самого красивого мальчика, мне так казалось, из старших классов. А он совершенно не обращал на меня никакого внимания. Конечно, многие имели виды на него, но я добилась своего. И получается, я смогла влюбить его в себя. А историю, как это было, рассказывала уже вам в программе недавно, вам тогда... в общем, тогда нам было 14, мне 16, ему... И, так, в общем, тогда нам было 14, мне 16, 16 ему, сейчас мне 50, а мужу 52, 3 детей, замечательный внук, это настоящая любовь. Алла из Тюмени, представляешь,
1: какая
2: через всю
1: история.
2: Жизнь пронесла свою школьную
1: так
2: любовь.
1: Так самое главное, как надо было масштабно влюбить в себя мужчину, чтобы вот так, это прям...
2: Да,
1: вам
2: это,
1: надо
2: это
1: курс
2: очень,
1: только запускать,
2: очень круто,
1: курс?
2: Очень круто. Ладно, продолжим читать ваши истории уже совсем скоро, дорогие друзья. Пишите ваши первые школьные любовь.
3: Реклама. От Кавказа до Камчатки с маслом Lubrex все в порядке. От Сибири и до юга Lubrex по совету друга.
4: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-923-3317.
7: Утреннее шоу в формате 2D. На «Радио Шансон» с Деминым и Дымовым.
8: Как время пролетает быстро, и, кажется, забыл ее. Она живет и мечет искры, уже на сердце не твое.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Так, Марта нам пишет, вспомнила про школьную неразделенную любовь. В меня был влюблен рыжий кудрявый мальчик Игорь. В школьное время и после мы долго дружили, были в одной компании. Я девочка из 90-х, потом все сложилось, своя жизнь у каждого, со многими общаемся до сих пор. Мне за 50, а вот с ним как-то контакт был потерян. Я решила узнать, что с ним, нашла телефон через друзей, позвонила, и, о чудо, он сразу снял трубку. Первое, что он мне сказал, а я ведь так тебя любил в школе. Поболтали о жизни, договорились увидеться и пообщаться вживую. Оказалось, что мы живем в одном городе, совсем рядом, и не виделись почти 30 лет. Обязательно буду теперь поддерживать отношения.
2: Так, вы увиделись или нет?
1: Если он вдруг слышит ваш эфир, передайте ему большой привет, школа номер 23.
2: Игорь, не надо упускать города еще раз
1: Мытищи.
2: Марту. Так что надо как-то возобновлять старые связи. Лена нам пишет, доброе утро, я сама жила в деревню, и к нам приехал городской мальчик. Мы стали дружить, даже поцеловались. Когда я пошла в школу, это была школьная любовь, плакала, ревновала, сидели за одной партой. Сейчас я замужем, дети, внуки, но все равно всегда вспоминаю своего Игоря. Слушайте, у нас Игорь прям какое-то имя, которое
1: как
2: разбивает о женские
1: как
2: сердца.
1: Как и Миша, да, Марин?
2: Почему никто не рассказывает, как влюбился впервые в Артема Демина? Вообще, где твоя первая любовь? Почему он нам не пишет?
1: Что Ольга Деева, которая... Так, доброе утро. Да, не ну, путать
2: Марии. Ты же не знаешь, чьей ты еще первой любовью ты был. Девочки иногда хранят все это долго в себе. Да. Так что...
1: Так, доброе утро, Артем, Марина, я вас слушаю давно. Напишу второй раз, тема более интересная. Напишу про свою любовь. Она была не в школе, а в компании, в которой мы тогда тусовались. Я влюбилась в друга своего брата. Я так любила, а он так ко мне относился без чувств. И все же встретил девушку, они поженились, а я так плакала. И даже хотела вообще с жизнью с этой покончить. Но как все это прошло, слава богу. В поле зрения был всегда, прошло много времени. Я встретил, он стоит такой весь побитый, без жены, без детей. И я такая успешная, все, что я хотела, я добилась. У меня дети, и они тоже все успешные. Я смотрю и думаю, кого я любила столько лет. Господи, боженька меня просто отвел. Надежда, город Москва. Вот
2: ну,
1: так вот.
2: Жестоко вы так. Может, он вас ждал. Никто же не знает, как
1: не знаем,
2: было.
1: Ждал
2: почему
1: ли он кого-то.
2: У мужчины что-то не сложилось. Интересную историю нам пишет Гузель. В 9 классе у меня случилась любовь с второгодником, который пришел в наш класс. Все началось со списывания контрольных работ. Это была такая чистая любовь. Мы были всегда вместе. В школе, на секциях. Если разлучались, то скучали прям до слез. Все нам завидовали. Малолетки следили за нами, как мы вечерами целовались у ворот. Родителей вызывали в педсовет. Боялись, что я в подоле принесу. С этим было очень строго в школе в наше время. Согласен. Тем более в деревне. Только директор школы был за нас. Так что второгодник подтянулся в учебе, защищал честь школы на соревнованиях. Но по окончанию школы мы расстались. Я не захотела расстаться с невинностью. Да, нравы такие были. А ведь любили друг друга. Нам уже далеко за 60. И внукам 18-20, рассказывая про свою первую любовь, говорю, что если нужно выбирать между честью и зубами, берегите зубы, они дороже ценятся. И смеющийся смайлик с зубами. А звали нас Марат и Гузель. Гузель, слушайте, вот эта история, ну это прям сюжет для какого-то кино. Потому что сейчас, конечно, смотришь на молодежь, они вон как на эскалаторах в метро целуются. Я на них смотрю, думаю, вы что? Люди вокруг, даже я, а я даже пугаюсь на эти поцелуйчики смотреть.
1: Ладно, друзья, продолжим читать ваши сообщения.
3: Нижегородская реклама на радио Шансон.
4: Внимание, акция! Красивый памятник с установкой за 48 350 рублей. Камнеград. 234-03-77.
5: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Вспоминаем сегодня первую школьную любовь в утреннем шоу. Всем привет, моя любовь. Первая — Денис Десятов. Я его отбила у подруги. Ну, как отбила? Он сам захотел меня проводить. Было это в деревне, еще в школе. Пел мне песни под гитару, мы сидели на крылечке. А потом соседка жаловалась моей маме. Ты представляешь, они до утра целовались. Мама ей: а тебе что, не спалось? Вот такой вот хороший ответ. Неля из Димитровграда.
2: Наталья нам пишет свою историю. Тема — огонь. Первая любовь была безответная. Это был сын друзей родителей, старше на 2 или 3 года. Он танцевал брейк-данс, когда он только еще пришел в нашу страну. Симпатичный, накачанный, темноволосый парень Андрей. Но он выбрал мою одноклассницу, встречался с ней. А я вообще-то с ней дружила, ходили вместе на дискотеки. Вот такая она, первая безответная любовь. А еще у меня в меня был влюблен безответно Мишка Чернышов, сын моей любимой учительницы по русскому и литературе. Он был на год старше меня. Предложил проводить дискотеки домой. Но подруга моя рассказала мне, что он такой не очень себе. Не знаю, почему она так про него. Ревность, наверное. И я Мишке отказала. Это был примерно 8 класс. Слушайте, Наталья, ну у вас там страсти. То вы у подруги, то подруга у вас парня отбила. То вы там какому-то совету не послушались. Забавно.
1: Так, Николай нам пишет. Добрый день. Я учился в сельской средней школе и был влюблен в одноклассницу, но после 8 класса она из школы ушла. Когда я учился в 9-м, она вышла замуж и переехала в райцентр. Быстро она определилась с замужеством, гляньте. В 9-м, да? Так, а после окончания школы ушел служить в армию, а после армии поступил в высшее летное училище. Долгое время я искал встречи с ней. Уж очень меня интересовала ее судьба. Я был женат, у меня было 3 сына, и спустя, внимание, 55 лет...
2: Так.
1: Я ее повстречал, но я до сих пор так и не понял, узнала она меня или нет.
2: А вы не могли спросить?
1: Так как встреча была кратковременной, больше я ее не встречал, написал Николай.
2: Ну, это что вообще такое? Нет, у меня, кстати, еще была, я забыла совсем, у меня была еще школьная любовь в другой школе. Mm. Его звали Егор, и в прошлом году я была у него на дне рождения, познакомилась с его новой девушкой, у них скоро свадьба, и я прям за него искренне рада, ну, потому что я понимаю, что, наверное, ну, тогда в детстве казалось, что да, вот она какая-то влюбленность, или... а на самом-то деле это просто какая-то симпатия, просто, мне кажется, в школьном возрасте довольно-таки сложно себя понять, где у тебя влюбленность, где симпатия, а где настоящая любовь. Угу. И мне кажется, вот, ну, как вот этот фильм ты смотрел, а вам и не снилось, про мальчика и девочку.
1: Угу.
2: Вот, а, ты же не смотрел советские фильмы,
1: смотрел.
2: С кем я разговариваю? Смотрел? Ну, вот у них как будто бы прям любовь-любовь, понимаешь? Когда там родители против.
1: Это
2: он, этот фильм или нет? Напомните, у меня амнезия.
1: Так, еще есть сообщение. Доброе утро. У меня тоже первая любовь началась с детского сада. Мы с Игорем жили на одной улице, наши дома стояли друг напротив друга. Ходили в один детсад, в одну группу, целовались в туалете. Ух ты, целовались уже в туалете, в детском саду.
2: А что в туалете-то? Ну так себе.
1: Обалдеть, детский сад, туалет, прикинь. Где и были застуканы воспитательницы. В школе в одном классе за одной партой все 10 лет. Потом у него армия, а я уехала учиться. Вот так и потерялись. И встретились только спустя 20 лет на встрече выпускников. Он же женат, я замужем. Вспоминали, смеялись. Было тепло и приятно. Сейчас нам уже по 50, но общаемся до сих пор. Как-то так. Сообщение от Натальи.
2: Все, ну правильно, фильмы «Вам и не снилось», там, где Рома и Катя, и оказывается, что родители этих детей тоже встречались.
1: Но
2: помнишь,
1: не,
2: там
1: не
2: мама
1: из-за...
2: против?
1: Не из этого разве... фильма песня та та та та ра да та,
2: ну, которая Алексея Рыбникова музыка.
1: Да. Нет?
2: Ну, по-моему, из этого, но, по-моему, не это.
1: Посмотрим. Не это песня?
2: Так себе Шазам. Я угадаю эту мелодию с 2 нот. Дорогие друзья, мы спрашиваем про вашу первую любовь. А есть еще? Там, нет
1: времени. Тебе надо времени?
2: Просто Вячеслав написал такое сообщение, я прям готова была с ним поспорить. Ну ладно, сделаем это чуть позже. Вячеслав,
1: да?
2: не переключайтесь.
1: Так, через 10 минут
2: и все
1: этот
2: остальные
1: спор
2: тоже
1: будет.
2: Вячеслав там что-то такое написал.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность до вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «Карен Лояльность». 0+.
8: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
11: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
12: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
13: Помогите найти зубастого продажника.
14: Мне очень нужен четкий программист.
15: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
16: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
17: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.
18: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Откровенно, сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
3: Школьная любовь вспоминается сегодня. И вот что вы нам пишете. Здравствуйте.
4: Подожди, обещали Вячеслава. Возмутительное сообщение.
3: Давай, Вячеслав, возмущайтесь.
4: Привет. Нет никакой любви. Ни первый, ни второй. Есть человек, закрывающий твои важные потребности с учетом психологических особенностей. Таким образом стимулируются особые зоны мозга. А безответная любовь — это вообще чушь полная. Человек хочет того, кто его не хочет. Это как минимум подозрительно. Вячеслав, ну неужели вы никогда в жизни не любили?
3: Ну, видимо, нет. Он только закрывал чьи-то потребности просто, и все.
4: Ну, это как, вы психолог, что ли? Или вы ходили к психологу? Что случилось?
3: Но мы не будем сейчас, да, эту тему, как бы... Есть любовь, нет любви.
4: Это другая тема.
3: Другая
4: тема. У нас тут у всех есть любовь.
3: Те, кто нам пишет, они влюблялись. Мы, кстати, тоже. Но не в друг друга. Здравствуйте, дорогие ведущие.

0: пришла в кино с младшим братом. И это был единственный шанс побыть наедине рядом. С тех пор я не делала никаких попыток. Моя вторая первая любовь — Стрельникова Инга. Я прямо таял и пульсировал, когда она приближалась. Поздороваться и обсудить контрольную по математике. Но зависть и ехидство одноклассников прервали эту дружбу. Третья моя школьная любовь воспринимала меня как хулигана и грозу всей школы, поэтому любовь была платонической. А четвертая моя первая любовь была к учительнице, к преподавателю английского языка. Там фантазии били через край. Она, конечно, была старше, еще и замужем. Я до сих пор всех помню и люблю. Михаил, ну вот это выходок. Забыл про первую любовь в саду на вам написать. Мы, соседи в Троицком поле, целовались, обнимались. Люда Яйцук ее звали. А вторая любовь на даче была... Как у вас там просто уже какой-то список? Тетрадь, что ли, есть? Целое, вы вспоминаете?
1: Это дневник называется.
0: Ира из Воркуты. Обнимашки были неземные. Зовут меня Михаил. Михаил, вы развратник какой-то?
1: Ну, почему
0: первая
1: развратник?
0: Любовь. Вторая.
1: Слушай,
0: первая любовь.
1: Человек
0: третья
1: активен,
0: первая любовь.
1: Это не значит, что он развратен, Марин.
0: Ну, подожди, человек пульсирует, когда к нему приходит.
1: Это очень хорошо.
0: Подходит обсудить контрольную по матюшину.
1: Да, ты знаешь, где пульсация происходит? Ну,
0: голове,
1: ладно.
0: Скорее всего,
1: конечно.
0: Там,
1: да.
0: Где мужичок.
1: Да. Ага. Так, любовь нам пишет, что у меня была такая история. Мне очень нравился Саша в третьем классе. И однажды мы с подружкой на уроке ему написали записку. Саша, а кто тебе нравится? А он спросил, а вам? А мы ему пишем, а нам нравишься ты. А он отвечает, а
0: всем?
1: Мне нравится картошка с капустой. Какой
0: наш
1: молодец.
0: Наш человек, сейчас
1: а после
0: бы картошечки.
1: После уроков он нас в снегу извалял. И было очень обидно после этого. Наши судьбы.
0: Ну, слушайте, какой-то дерзкий паренек. Будем надеяться, что в его
1: кто
0: жизни всегда
1: нравится?
0: Есть картошечка с капустой.
1: Картошка с капустой. Ну,
0: квашеный,
1: класс.
0: Интересно,
1: наверное,
0: или с тушеной. Да. Слушайте, а у нас в классе была очень интересная история. Тогда же не было интернета, соцсетей. И у нашей классной руководительницы, она была такая молоденькая учительница по английскому, и она придумала повесить в конце нашего класса, где вот наш классный класс, где был куб такой, знаешь, из бумаги сделанный. Были ленточки, привязаны к каждой фамилии. И каждый мог завернуть в конвертик и на, как это называется, прищепка? Что-то. Ну, вот прищепка.
1: Прищепка.
0: Да. Короче, не прищепка, скобка, скрепка.
1: Скрепка.
0: На скрепку.
1: Я не знаю, что имеешь в виду, давай я буду соглашаться с любой ерундой. Скрепка, скобка,
0: и можно было отправить послание, признаться в любви, пожелать хорошего дня. Этот куб пользовался невероятным спросом. Это был такой наш аналог интернета в нашем классе.
1: Социальная сеть. Первые одноклассники появились у нас в классе.
0: Первые, значит, и там вот такие ленты были до пола атласные. И вот у кого было больше всего сообщений, это как раз вот хулиганистые мальчики. У них, конечно, все их ленты до пола были увешаны этими признаниями, посланиями. Ну и можно же было не подписываться. Вот это была интрига из интриг, понимаешь?
1: Да, у вас была затейница, учительница. Она пыталась просто знания какие-то вам преподавать?
0: Нет, это вне учебное время.
1: Или вы только
0: время.
1: В куб там в этот играли? Ох, кубисты. Так, моя первая любовь была в студенческие годы и бросила меня за 3 месяца до армии, сильно сломав меня. И я благодарен ей за это, пишет Вячеслав.
0: Ну, видимо, за что же сломанный Вячеслав благодарен?
1: Ну, за то, что
0: вы стали сильнее и выносливее?
1: Не факт, может быть. Просто...
0: Ну, или вас потом кто-то хорошо пожалел.
1: Ну,
0: нам
1: да.
0: Нужны подробности. Ну, почему же вы благодарны-то этой женщине?
1: Какое любопытное утреннее шоу на радио Шансон. А все им надо знать. Кто сломал, кого сломал.
0: Про первую любовь
1: сломал.
0: Мы вас спрашиваем сегодня.
1: И
0: пишите.
1: Где сломал.

0: Поймите мужика.
1: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
2: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Нижнем Новгороде будет преимущественно ясное небо, ожидается дождь, на термометрах плюс 19 градусов, вечером плюс 15 и также возможны осадки, ночью 13 градусов со знаком плюс.
1: Радио «Шансон»
3: для лиц старше 18 лет.
4: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
5: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
6: ИП Тилухин АА, Украина П 304-526-011-800-121.
7: Горнолыжный курорт в самом центре Нижнего Новгорода – это реальность. На гребном канале у трамплина открылся комплекс «Волжский». Всесезонная джибинг-площадка и трамплин с подушкой для сноубордистов и лыжников. И тюбинг-трассы для любителей веселых горок. «Волжский» – новый доступный вид отдыха в Нижнем Новгороде. Бронируйте плюс 7-930-666-4777.
8: 0+.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».

0: города нет.
1: Радио «Шансон».
0: Да,

0: 11 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. В России предложили пересмотреть ограничение скорости на российских дорогах с помощью искусственного интеллекта. С такой инициативой глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин обратился к вице-премьеру Марату Хуснуллину. По его мнению, многие действующие лимиты устарели. Современные автомобили стали безопаснее, а тормозные системы эффективнее. Однако на ряде трасс до сих пор действуют нормы, введенные десятки лет назад. Шапарин отметил, что водители нередко игнорируют установленные значения и ориентируются на допустимый порог превышения в плюс 20 км в час. В результате автомобилисты, соблюдающие правила, мешают общему потоку и сталкиваются с агрессией. В качестве примера он привел участки, где для машин установлен лимит 10 км в час, в то время как для средств индивидуальной мобильности разрешена скорость до 25. Введенные оценки за поведение влияют на дисциплину в школах, заявили в Минпросвещении. Ученики стали меньше опаздывать на уроки и внеурочные занятия. Кроме того, сократилось количество случаев использования ненормативной лексики мобильных телефонов и игнорирования правил поведения на уроках. Изменилась в лучшую сторону и дисциплина на переменах, отметили в ведомстве. В заключении выпуска официальный курс валют. Доллар 71, рубль 21 копейка. Евро 82 рубля 54 копейки. Юань стоит 10 рублей 48 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Москве до плюс 20. Далее продолжаем утреннее шоу в формате 2D. Мария Деева, радио «Шансон».
1: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Вилоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг». Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
2: Утреннее шоу в формате 2D. Было, есть и будет. То есть пробуждает. Короче, помогает проснуться.

0: «Откровенно о сокровенном».
1: Итак, не пугайтесь, действительно, здесь утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Сегодня мы до 13.00 в эфире. И, конечно, мы продолжаем читать сообщения, которые вы начали отправлять нам.
2: Давай
1: на тему школьной
2: что
1: любви.
2: Что будет еще впереди?
1: Давай.
2: Сообщения, конечно же, мы читаем про первую вашу школьную любовь, все эти ностальгические милые воспоминания. Но, кроме того, сегодня день чечетки, поэтому экспресс-чечеточка тоже будет. Потом, кто нас слушал с 7 утра, тот помнит, как я запорол игру в черный ящик. Артем хочет реабилитировать себя и меня, и наш черный ящик. Так что черный ящик тоже будет, поэтому не переключайтесь. Все самое интересное впереди.
1: Итак, более 70% россиян до сих пор помнят свою школьную любовь. Некоторые прям неприлично подробно помнят, а некоторые прям подробнее, чем можно было бы даже представить,
2: да,
1: себе.
2: Да, сообщение, прям впечатление, как прошла моя первая любовь из этой серии.
1: Вот, например, пишет нам: «Здравствуйте, я жила в маленьком городке, где все друг друга знали. В школе я была из тех девочек, которая нравилась и одноклассникам, и помладше, и постарше. И даже уже тем, которые не школьники. А один одноклассник влюблен всю жизнь до сих пор, а он был из тех, кого влюблены были все девочки, между прочим, школы. Через 30 лет после окончания школы на встрече выпускников опять признался, что начал писать стихи, но ничего из этого уже не вышло. А сама я, как водится, была влюблена в мальчика постарше из деревни и жила, как и Марина, от лета.
2: О, до классика!
1: Лета. А кто нам сообщение это замечательное написал?
2: Не подписался человек?
1: Не знаю.
2: Значит, инкогнито. Ольга нам пишет. Смотри, какая вообще невероятная история. Здравствуйте, ну-ка, любимые ведущие. Радио «Шансон» была у меня первая любовь в 5 классе. Я ему очень нравилась, и он мне тоже. Он был главарем среди мальчишек. Нес портфель мне пару раз, и, конечно, одноклассники это заметили, стали дразнить. И он при всех тоже начал унижать и обзывать меня. И вот так от любви до ненависти один шаг. Я его просто возненавидела. Мне влюбляться больше вообще не хотелось. Но когда подросли, он извинился, говорил, что был неправ, но я даже не смотрела в его сторону, как было неприятно. Он женился на моей двоюродной сестре, но жизнь у них не сложилась. Вот это история.
1: Ну, грустная история.
2: Ну, какая-то, ну, вот на самом деле, реально, вот эти одноклассники, вот почему нельзя влюбляться в одноклассников? Потому что они реально начинают обзываться, дразнить. Жених и невеста, теле-теле-тесто, вот это вот все неприятно.
1: Да, дорогие друзья, пишите +7 909 955 1030. Помните ли в свою первую школьную любовь?

0: Откровенно о сокровенном.
1: Первая любовь вспоминаем. И Алексей пишет, а если вот не школьная любовь, а детская? Можно же так, да?
2: Можно,
1: каждые
2: можно.
1: Каникулы меня с мая по сентябрь забрасывали в деревню к бабушке и дедушке. Ну, лет так, наверное, с 5-6. Из Питера на лето закидывали, и все. Любовь на всю жизнь. Года летели, мы росли. Расцвела она, конечно, раньше. И так как мы, болваны, с поздним зажиганием, я все боялся к ней подойти. И так сложилось со временем. Ей стало некому приезжать. У нее все старенькие уже просто были. И вот мне лет 20, и я уже отслужил. Звонок, мол, а давайте встретимся с старыми детскими друзьями, ибо я замуж выхожу вскоре. И потом уже, наверное, не увидимся. В общем, не раздумывая...
2: Поехал в деревню,
1: пока...
2: видимо.
1: Так, да, я... И... Опа. Я увел ее из-под венца.
2: Ну, я так и знала, что этим все закончится.
1: Да, да, да.
2: Так перебрался... она так и хотела, иначе бы она не стала вот это собирать
1: перебрался
2: друзей
1: на ПМЖ в другой город. У нас родился сын, сейчас ему 13. Правда, мы давно не вместе, но это было лучшее время. Таких крыльев у меня не было еще никогда. Не надо стесняться, не надо бояться, надо брать и делать. Пишу, вспоминаю, а у самого аж руки трясутся. Ну,
2: Алексей, как вы ее упустили-то? Так, ну, такая да. любовь. Ну,
1: вот
2: хотя ладно,
1: вот, да.
2: это все было для того, чтобы у вас появился сын, наследник.
1: Да.
2: Это действительно,
1: да.
2: бывают иногда такие истории, когда любовь как вспышка, а потом думаешь, что это было. Вот, и вспоминаешь это с благодарностью. Вера нам пишет, здравствуйте, моя первая любовь была, это был Александр Фоминцев, это было в классе в 5-м. Я ему так и не призналась после школы, и мы больше не виделись, он переехал. Вот все-таки хорошо, что сейчас есть интернет, и реально можно найти кого угодно.
1: Ну, и мобильное приложение, да,
2: если вдруг ты понимаешь, что, что ты хочешь как все-таки разбередить вот это вот прошлое, то вполне это все легко сделать.
1: Анна пишет, доброе утро. Интересная тема, захотелось поделиться. У нас с мальчиком в школе до 8 класса была большая симпатия, но свиданий не было. Просто все на уровне дружеского общения. А после 8 класса я уехала в большой город. Общались, потом переписывались и только. У меня жизнь закружилась, он ушел в армию, и оттуда уже написал письмо про любовь. А у меня через неделю, извините, свадьба. И мы были воспитаны по принципу «А что люди скажут?». После армии он приехал ко мне, а у меня уже сыну 2 месяца. Ну, просто увиделись, поговорили и уехал. Через 30 лет нашлись и оба оказались одиноки. И теперь, внимание, хэппи-энд! Мы уже 12 лет женаты.
2: Ну, надо
1: нормально.
2: Же. Ну, вот, ну,
1: вот так вот.
2: Ну, не придумаешь
1: такого. И после этого люди будут писать, что никакой любви не существует, Вячеслав. Я к вам обращаюсь.
2: А Вячеслав, я говорю, вы, я ему написала, аж сообщение не выдержала. Я говорю, неужели вы не влюблялись? Влюблялся. Видимо,
1: хитрец.
2: Знаешь, как-то...
1: Хитрец.
2: Непростые были отношения, раз такое разочарование.
1: Ну, да, да, да, да, да.
2: Александр пишет, а я в школьные годы был влюбленным, и дружили, пока я не ушел в армию. Потом она вышла замуж. Я вернулся, тоже женился. Но это не главное. Главное, что в эти же юные годы в меня была влюблена девочка Наташа, младше на 2 года. Я знала это, но у меня была моя Олеся. И вот эта девочка вышла замуж, уехала в другой город. Прошло 20 лет, она вернулась к нам в Томск, и мы вновь встретились. А я тоже уже был один в это время, и вот спустя 20 лет мы уже 8 лет вместе. Еще одна история, когда во время учат людей к тому, что все-таки надо.
1: Да, я думаю, что таких историй на самом деле могло бы быть гораздо больше, если бы просто кто-то стесняется писать кому-то.
2: А кто-то,
1: некогда.
2: Наоборот, ну, не дает шанс. Считает, что нельзя 2 раза зайти в одну и ту же реку. Это уже другая река. Заходите.
1: Ладно, друзья, продолжим читать ваши сообщения уже скоро. Пока пишите.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон». Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
4: ИП Телухин АА. Украина П 304-526-011-800-121.
5: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleno.ru.
6: Выходные, дача.
0: Пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
6: В Автолиге автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород. Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
7: Банк-партнер Аутобан. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: BLG. Надежность в движении.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
9: Бархатный шансон. История. 2010 год. Греция. Пелопоннес.

0: бархатный шансон по волнам любимых песен. Радио Шансон.
1: Что ж ты, фраер?

0: Откровенно о сокровенном.
1: Какое длинное послание прислал нам Дмитрий. Доброе утро, мои дорогие. Первая любовь, как давно это было. Я в нее влюбился с первого взгляда. Нам было лет по 5. Жили на одной улице в селе, учились в одном классе, сидели за одной партой на последней. Причем все вокруг знали, что я ее люблю, да и она догадывалась. В лет 15 к ней стали набиваться ухажеры, парни постарше. И я к ней никого не подпускал. Но как-то сказал ее нынешнему мужу о том, что я ее люблю. Не знаю, но мне кажется, для того, чтобы мне насолить, он стал захаживать к ней специально. Они встречались, потом женились. Двое детей у них уже взрослые, с моей бывшей женой. Она мне посоветовала встречаться. Как-то меня прорвало на откровение, я сказал своей бывшей, что всю жизнь был влюблен в Аньку. Вот тогда и началось. Ревность переваливала за край. Как только я с Анькой начинал разговор при моей бывшей, она становилась бордового цвета. А лет 15 назад решил признаться в своей любви Аньке. Она сказала, что знала об этом и просто спросила, почему я об этом тогда не сказал. Меня разрывало на части, но мы уже ничего не могли поменять местами. И с мужем мы с ее друзья со школы. Было одно единственное свидание, но ничего не могло оно изменить. Мы долго говорили, были поцелуи, но не более того. Мы друзья, и я не хочу ничего менять уже мнение о ней. Иногда я ей звоню, мы долго с ней болтаем, а сегодня у нее день рождения. С чем я и хотел бы ее поздравить. Правда, живет она теперь уже в совершенно другой стране.
2: Но Дмитрий будет вот звонить, поздравлять. Вот. Слушайте, Дмитрий, ну это просто
1: прекрасная история. Дмитрий, спасибо.
2: Ведь
1: спасибо,
2: понятно,
1: да,
2: что вы тоже для нее не чужой человек. Это, конечно, ну, слов нет. Ольга пишет, влюбилась в 13 лет в лагере безответно. Год страдала, а потом случайно встретила его лет 18. Он меня узнал, пригласил на свидание, а я его отшила. Такое сладкое чувство мести.
1: Теперь вы знаете о мести все.
2: Слушайте, Ольга, ну вы такая одна. Все остальные. Написала его, нашла, встретились. А Ольга такая...
1: Отшила.
2: Месть нужно подавать холодной, это правильно.
1: Да, Владимир пишет нам. Здравствуйте, слушаю вас каждый день. Хочу написать про первую любовь. Мне было лет 12. Это было в пионерлагере «Чайка» в Темрюкском районе Краснодарского края. Очень понравилась девочка. Я молчал, я еще был командиром отряда, и спустя 2 года мы с ней начали встречаться. Но так получилось, что мы не вместе. Она уехала в Германию, но до сих пор я ее вспоминаю. Я женился, уже есть и дети, и внуки, но ее забыть не могу никогда. Вот такое вот сообщение.
2: Ну подожди, он записал «помню ее», а не «могу забыть», это другое.
1: А это я, это мой литературный перевод.
2: Додумываешь за Владимира. И любовь нам пишет: «Доброе утро, у меня первая любовь случилась еще в садике. Мы спали. Был тихий час, и у нас были соседние кроватки. Видимо, поэтому и стали дружить. Мы жили в соседних домах, дружили дворами, гуляли компанией лет до 11-12, пока он не переехал. Я помню один случай, как мы играли, наверное, в разбойников. Я всегда была крупной девчонкой, и тогда была что-то типа атамана. И вот этому мальчику не повезло. Я его поймала, привязала к дереву и забыла о нем на весь день. До сих пор стыдно, наверное, поэтому и помню эту историю. Недавно он мне написал в соцсетях, предлагал встретиться по-взрослому. Но у меня в памяти совсем еще он ребенок. Я не хочу портить воспоминания. Любовь, ну правильно делайте. Вдруг он вам отомстит и тоже вас привяжет. И забудет знак мести.
1: Так, ну что, Марина?
2: Ну что, дорогие друзья,
1: давайте,
2: если вы кого-то любите, не стесняйтесь признаваться. Тему закрываем. Спасибо, что поделились своими сокровенными и душевными историями.
1: И вы, правда, мы все те самые россияне, которые помнят свою первую школьную любовь. Мы попали в статистику.
2: Все мы родом из детства, ну а впереди у нас чечеточка, потому что вы ее ждали, мы ее что-то давно пропускали. Сейчас мы придумаем первую строчку и чуть позже вам расскажем,
1: мы сначала новость найдем.
2: И новость найдем, и вообще как-то надо поработать немножко, а вы пока послушайте автомобильные новости. Дмитрий Малыгин приготовил для вас что-то интересное.
1: Итак, программа «Дави на газ» на радио «Шансон».
0: Автомобильные новости.
3: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. С начала 2026 года я регулярно рассказываю о появлении новых автомобильных марок. Пришло время подвести промежуточный итог. Радует, что относительно предыдущих лет темпы появления брендов немного сократились. Для нас это означает, что в разнообразной продукции будет проще ориентироваться. Всего с начала года появилось 5 марок. Наверное, самое волнительное – это появление возрожденной «Волги». И несмотря на то, что в компании отрицают какую-либо прямую или косвенную связь с маркой «Geely», но нужно признать, что вся заявленная линейка «Волги» – это перелицованные китайские автомобили. Выпуск всех моделей будет налажен на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде. Следующие три марки G-Land, Tenet Plus и Esteo правильнее всего объединить в одну группу, так как за их рождение ответственен AGR Holding. А по сути они являются осколками уходящей с российского рынка компании Cherry и ее суббрендов. Под маркой G-Land будут продаваться автомобили, ранее известные как JQ. Tenet Plus предложит перелицованные версии ранее неизвестного нам бренда LePass, также входящего во вселенную Cherry. А совсем недавно появившаяся марка Esteo со временем заместит премиальный Exit. Замыкает пятерку марка с озвученным названием Senat. Но и тут не обошлось без восточных партнеров. Под этим именем будет предложена локализованная продукция марки Hongqi. Это самая ожидаемая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Чечеточки не новость, а просто какая-то короткая криминальная сводка одной строкой. Давай, Марин.
1: Из-за драки на свадьбе задержаны более 30 человек. Стычка произошла на улице Юных Ленинцев.
0: Недалеко от меня пока.
1: Всем вам грозит наказание за мелкое хулиганство. Все. 30 человек подрались на свадьбе.
0: Да, 30 человек подрались на свадьбе.
1: А свадьба пела и гуляла, как говорится.
0: Продолжала петь и плясать, да. Вот, дорогие друзья, ну что, мы решили, эта новость может, в принципе, попасть в нашу
1: чечеточку. Так как мы подробности не знаем, мы хотим, чтобы вы пофантазировали.
0: Да, что из-за чего произошло, давайте пофантазируем.
1: Как дело было?
0: Четыре строчки. Как было дело? Мужичок пришел на свадьбу. Первая строчка нашей чечеточки. Итак, расскажите, как было дело. Мужичок пришел на свадьбу. Плюс 7-909-955-103-0. У вас есть всего 6 минут. Ладно, 7, чтобы придумать и прислать нам частушку.

0: Отвали.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: От Кавказа до Камчатки. С маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга. «Любрекс» по совету друга.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Итак, друзья, это чечеточка. Делаем все очень быстро, четко, потому что времени у нас немного, ибо эта чечетка, она какая?
1: Быстро, четко, делаем чечетку.
0: Она экспресс, Марина. Поэтому сразу, Егорыч, Семеновна, давайте уже, давайте!
1: Мужичок пришел на свадьбу, там в разгаре мордобой. 30 человек дерутся, он жует салат мясной. Опа, опа, а
0: молодец,
1: это от Михаила.
0: Мужичок. Так, хорошо, вот такая есть. Мужичок пришел на свадьбу и принес букет из роз. Там ему так нападали, еле ноженьки унес. Александр написал нам, а почему ему нападали? Это что ж случилось-то, а?
1: Ну вот так, ну, что-то вот не так. Туда зашел.
0: Не в ту дверь.
1: А мужичок пришел на свадьбу погулять, хотел чуток, и ему не отказали. Память бы вернулась в срок. Это от Юрия.
0: Хорошо. Так, Дениска у нас тут насочинял. Давай споем и Дениску тоже. Мужичок пришел на свадьбу есть, гулять и веселиться. Очень быстро он напился и из банкета удалился.
1: Ну, прям все хорошо.
0: Да.
1: Все успел.
0: И погулял.
1: Да.
0: И
1: газорез.
0: Не зря приходил.
1: Мужичок пришел на свадьбу и подвязку он поймал. Тут же он невесту Машу для себя быстрее украл. Опа!
0: А зачем красить, если уже подвязка
1: есть? Жареные раки. Ну, это значит, только подвязки на свадьбе достаточно.
0: Да, достаточно. Мужчине. Мужичок пришел на свадьбу с деньгами и с цветами. Учинил. Нет, я перепутал. Сейчас. Еще раз. Мужичок пришел на свадьбу с цветами и деньгами. Учинил он драку и убыл синяками. И убыл синяками.
1: Да, что ты сегодня это?
0: Убыл, а что я?
1: Соберись, Егорыч.
0: Хорошо, ладно.
1: Аристарх.
0: Давай.
1: Мужичок пришел на свадьбу, били морду, он напился. Понял только лишь на утро, что вчера женился.
0: А, Аристарх. Сам женился.
1: Ну, как бы, да.
0: Хорошо.
1: На свою свадьбу. Что, победитель? Давай выберем.
0: Да, вот он и победитель у нас тут. А мужичок пришел на свадьбу, вроде все срослось. А видит тамада Недемин, вот тут и началось. Ой, Женька,
1: причем Женька, на самом деле, был первым, кто написал частушку. Это прям вот настоящий экспресс, потому что, ну, сразу весело.
0: Да.
1: Женька молодец, получает подарок от радио Шансон. Мы с вами не прощаемся, у нас еще впереди целый час эфира, поэтому будем слушать хорошие песни и будем вам рассказывать новости, которые
0: мы... И черный ящик у нас будет, дорогие друзья, игра. Черный ящик.
1: Турмалин уже класть не будем.
0: Да, что-нибудь другое положим.

0: Радио Шансон. Музыки много. Шансон один. Радио Шансон в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Нижнем Новгороде будет преимущественно ясное небо, ожидается дождь, на термометрах плюс 19 градусов, вечером плюс 15 и также возможны осадки, ночью 13 градусов со знаком плюс.
0: Радио Шансон.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио Шансон.
4: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
5: Я пропою, звонки всем максимум дают.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
0: «Радио Шансон».

0: В Нижнем Новгороде полдень. С новостями на радио «Шансон» Наталья Самородова. Здравствуйте. Годовая инфляция в Нижегородской области в апреле снизилась и составила 5,39%. Это меньше общероссийского значения, сообщает ЦБ. В прошлом месяце непродовольственные товары умеренно подорожали. Стоимость услуг выросла тоже незначительно. А вот продукты немного подешевели. Отчасти это связано с укреплением рубля. В апреле подешевели некоторые импортные фрукты, а также услуги зарубежного туризма. Не все абитуриенты этого года смогут даже за деньги поступить в вуз на желаемую специальность. Под удар попали те из них, в которых мало или вовсе не нуждаются работодатели. Это, например, юристы, управленцы, экономисты, архитекторы и стоматологи. Количество коммерческих мест в вузах уменьшили на 47 тысяч. Чаще всего корректировка платных мест происходила в тех университетах, где средний балл ЕГЭ был сильно ниже 50. За один день больничного в этом году можно получить до 6800 рублей при наличии максимального дохода и стажа работы. Это предельный размер выплаты, сообщили в социальном фонде. Эта сумма на 20% больше прошлогодней. Напомню, стоимость одного дня на больничном всегда зависит от заработка и продолжительности работы в компании. Названы самые популярные и красивые даты для свадеб в Нижегородской области в этом году. Сейчас больше всего заявлений на регистрацию брака в регионе подано на 6 июня, около 400 заявлений. Более 200 заявлений подано на 20 июня. Самая популярная дата – 26 июня, свыше 600 заявлений. Также в День семьи, любви и верности хотят пожениться 200 пар, а 8 августа – более 300. Гидрометцентр России опубликовал предварительный прогноз погоды на июнь для Нижегородской области. Ожидается, что температурный фон в регионе будет соответствовать климатической норме. Средняя температура воздуха в июне составит от 16 до 18 градусов тепла. При этом количество осадков в первый месяц лета прогнозируется выше нормы. Наталья Самородова, радио «Шансон».
1: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.
2: Утреннее шоу в формате 2D. Было, есть и будет. То есть пробуждает. Короче, помогает проснуться.
3: Я помню...

0: Какие новости?
1: Какие новости?
0: На радио «Шансон».
2: Итак, дорогие друзья, это утреннее шоу в формате 2D. Здесь Артем Дёмин и Марина Дымова. Правда, утреннее шоу 12.06. Ну, так себе
3: не
2: утро.
3: Не удивляйтесь, ничего необыкновенного. Обычное утреннее шоу, которое решило стать дневным, поэтому мы сегодня до 13.00.
2: Ну, нет, не решило.
3: Ну, как?
2: Это разовая акция. А то сейчас люди подумают, что мы решили, и теперь всегда это будет.
3: Нет, у нас и новости заканчиваются.
2: Так, ладно, 98 тысяч рублей в месяц, Марин.
3: Это что?
2: Это москвичи платят за работу в тишине в центре столицы.
3: В библиотеку нельзя сходить бесплатно поработать?
2: Цена выросла на 32% из-за роста онлайн-профессий, практически стоимость аренды. А если у вас есть свой компьютер, заглядывайте в подборку тихих мест для коворкинга. Это сейчас вот призывают заглядывать.
3: Ну,
2: в общем,
3: конечно,
2: да.
3: Только, тишина, мне кажется, можно покой, пойти в парк под сиренью, в библиотеку.
2: Там будут ехать дети, у тебя важная конференция.
3: Дети у бабушек на даче.
2: Чужие дети на чужих самокатах. И будут и ехать, кричать что-нибудь там.
3: В Люберцах запретили самокаты. Сирень в Люберцах. Детей на самокатах не будет. Хорошее место.
2: Вообще никаких.
3: Ну и в Солнечногорске запретили.
2: Не, ну... Все электросамокаты или только вот эти кикшеринговые?
3: Ну, в смысле, электро запретили.
2: Электро. Нет, смотри, подожди. Ладно. Все или на частном я могу поехать?
3: На своем, да.
2: Вот. А это вот...
3: Ну, своего у тебя нет, это дорого. Давайте к новостям. Тревожные новости из Уфы.
2: Давай.
3: 25 мая, то есть сегодня, неизвестные сломали памятник клещу Валере II. Что оказывается, это уже второй памятник. Отломили клеща от постамента.
2: Отломили.
3: Создатель арт-объекта заявил, что в ближайшее время снова сделает уже клещ Валера III. И сделает он его в ювелирной мастерской. Слушайте, вот это новости, которые действительно приятно читать.
2: Это новости, которые мы заслужили.
3: Я имею в виду спокойно, не тревожно. Ну, то есть, а почему вы так назвали?
2: А
3: вообще?
2: Кому пришла в голову вообще идея поставить памятник клещу?
3: Вообще, как бы...
2: А что памятник не вирусу?
3: Ну, арт-объект, понимаешь? Художник взял и поставил памятник.
2: Ну, в общем, я не знаю, нужен ли такой памятник.
3: Хорошо,
2: в целом.
3: Ты вот переживал по поводу электросамокатов. Моноколеса пришли на смену электросамокатам. Во многих городах Подмосковья запретили вот эти вот средства индивидуальной мобильности, поэтому пассажиры начали пересаживаться на одноколесный транспорт. Удобно, что это заменяет фитнес. Нужно
2: каким образом?
3: Держать равновесие или нет?
2: Держать равновесие — это не качать. Слушайте, пресс. Держать равновесие — это не качать ноги.
3: У меня просто есть знакомый, который в ассоциации моноколесников Москвы.
2: Возглавляет даже практически.
3: Не знаю, но он там, в общем, в этой организации.
2: Но он там авторитет.
3: И он...
2: У него прям самое большое колесо.
3: В шлеме надо ездить. И там же эти моноколеса какую-то невероятную скорость развивают. Ну, как бы я тоже... Это тоже надо запрещать. Уважаемые депутаты, которые нас слушают, и после наших эфиров у нас следующий день выходит какая-то новость снова.
2: На самом деле, вот эти моноколеса, ну, чтобы на них хотя бы люди обращали внимание.
3: Нет,
2: надо
3: их оставить в цирке, пусть остаются.
2: Нет, ну... Вот так ты прям...
3: Ну, да. Ну, то есть это фокусы, шоу, жонглеры.
2: Все.
3: В ресторане коктейли подвозить, да.
2: Уважаемая ассоциация моноколесников России, обращаемся к вам. С федеральной радиостанции говорим вам, идите в цирк. Как ты, правильно? Идите в цирк.
3: Цирк, пожалуйста, все в цирк, пожалуйста.
2: Все в цирк. Ну ладно, что касается наших планов, то впереди у нас черный ящик.

0: черном ящике.
1: Итак, дорогие друзья, это игра «Черный ящик» на радио «Шансон». Вам надо понять, что же в этом ящике
2: для меня
1: хранить.
2: Это теперь тоже задача со звездочкой. Надо рассказать про то, что мы положили в черный ящик, не называя вещи своими именами. Знаете, вообще-то сложно.
1: Да, непростая задача. Ладно, плюс 7-909-955-1030 в Макс. Отправляйте в мессенджер Макс, отправляйте свои варианты и предположения, что же в черном ящике. Кто, кстати, угадает, что в черном ящике, тот и забирает приз. Ну что, готова, Марина?
2: Я готова, да. О, вот такой теперь будет звук. Вот это да. Традиция прикреплять это восходит к разным эпохам. Например, в Древней Греции мужчины это делали, чтобы защититься от злых духов.
1: Так, где варианты? Где варианты?
2: Рыцари делали это в знак любви и удачи.
1: Да.
2: Значит, также это, у этого могло быть
1: макияж,
2: и политическое, и социальное значение. Но
1: наколк,
2: нет. Во время Французской революции
1: кирпич.
2: Дворяне, которые вот это вот вдевали кое-куда, это все символизировало бесстрашие. Позже использовали это представители рабочего движения.
1: Оливковая ветвь.
2: В 19 веке это, ну, тепло,
1: серьги,
2: то это связано с вот...
1: Булавка, пирсинг. Так,
2: это стало еще обязательным элементом мужского костюма в определенные моменты жизни. Но чаще всего у мужчины
1: наконец-то, да, у нас
2: все?
1: Есть победительница, ей становится Наталья. Наталья, кстати, Наталья, да, молодец. Наталья отгадала, что мы загадали бутоньерку сегодня.
2: Да, решили, что бутоньерка это то, что вам нужно.
1: Ну, в общем, мы поздравляем вас, Наталья, вы действительно молодец.
2: Звук лошади не включил тогда.
1: Зачем?
2: Там не было?
1: Ну, у нас только фрагмент, у нас же черный ящик, у нас не целиком же игра. Вся наша жизнь.
2: Нет,
1: вот этого у нас нет, да. Мы же немножко другая.
2: А как выглядит Наталья? Она знает, что это она?
1: Так, Наталья, как вы выглядите? Давайте посмотрим. Наталья выглядит.
2: Посмотри, как вы доктор.
1: Так, значит, доктор, Наталья, это девушка, которая прибыла к нам из будущего. Во всяком случае, она в каком-то компьютерном клубе, вокруг нее крутится вселенная.
2: Просто нейросетевая аватарочка.
1: Нейросетевая аватарочка, да.
2: Но это не компьютерный клуб, это вообще-то она выходит из космического корабля.
1: Вот. Либо из компьютерного клуба.
2: Либо аппарат МРТ. Ну, веселенький. Ну, то есть, как бы, тут вариантов несколько.
1: Да, мы умеем делать комплименты женщине. Спасибо вам огромное, Наталья.
0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
3: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
4: ИП Тилухин АА, УКРН П 304 526 011 800 121. Бриллиант.

0: восхищают.
1: В торговых центрах «Дзержинец» и «Рояль».
2: Карповский на Ларина. Качественные стройматериалы по реальным ценам. Линолеум, ламинат, краска, двери межкомнатные, входные, двери для бани и сауны. Всегда в наличии. Серьезный выбор. Карповка.ру.
3: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
4: В мае новый Теннет в Автолиге на Московском от 1 850 000 рублей. Для вас повышенный трейд-ин, рекордно низкие ставки по кредиту и доп. Оборудование в подарок. Автолига, Московское шоссе, выезд из города в сторону Москвы. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Партнер ПАО «Сбербанк».
6: Где найти развлечения для всей семьи? ТРЦ «Рио» ждет вас. Активити-парк с батутами, горками и лабиринтами, каток с настоящим льдом, лазертаг-арена, увлекательные приключения в виртуальной реальности, кинотеатр и фудкорт. «Рио» – место, где рождаются семейные воспоминания.
7: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
8: Радио «Шансон».

0: Какие новости?
1: Какие новости?
0: На радио «Шансон».
2: Ой, какая интересная новость нам поступила. Ой, какая интересная.
3: Но мы ее не расскажем вам.
2: Почему?
3: А, расскажем?
2: А что-то я ее кидала, если не расскажем.
3: А, ты про вот эти новости? Я-то думала, что мы сейчас заэфируем.
2: А, нет, вот про это, вот. Жрицы любви в Москве подняли цены на свои услуги, если у клиента в доме отключили горячую воду.
3: Слушайте, а горячую воду сейчас... домой зовут?
2: Ну, некоторых зовут.
3: Серьезно?
2: А как ты хотел?
3: Я думала, ой.
2: Но на какой территории? На нейтральной, что ли, где-то стоит сейчас? В парке? Где?
3: Сирень, опять же, цветет.
2: Не, Марин, конечно, чаще их домой приглашают.
3: Да? Ну, так еще там за новости
2: есть. В общем, скидки
3: для тех, у кого есть горячая вода.
2: Да, если у клиента дома есть бойлер, то все остается по-прежнему. А вот те, кто не удосужился, а подумать, как водичку горячую, значит, обеспечить, они вынуждены переплачивать до 50%. Потому что девушки, во-первых, не горят желанием мыться в тазиках. Ну, это просто...
3: Ничего, я мылась 10 дней в тазиках.
2: Ты не жрица любви, извините, Марин.
3: Ну, это да, извиняюсь.
2: Поэтому...
3: Не сокуда это ли к добру?
2: Вот, либо, значит, клиент должен снять гостиницу, либо предложить ограниченный формат услуг.
3: Вот, чтобы общем, вода не пригодилась.
2: Ну, в общем, да, такая новость.
3: Новость волнительная.
2: Ну, в общем, да. Это слушайте, ну, новость можно... из разряда предупрежден, вооружен.
3: Можно, вот, кстати, отказаться от этих женщин все-таки.
2: И куда?
3: Да и как-то найти женщину с бойлером, ну, как бы, и не платить. Ну, так же тоже многие мужчины делают. Я не знаю, может, я кому-то секрет
2: открыла. Марин, сейчас какие-то у нас очень сложные советы.
3: Хорошо.
2: Пошли. Да.
3: У российских инвесторов новый тренд. Обращаться за советами к тарологам и астрологам. Честно говоря, вот это вот ужас, потому что, оказывается, есть такое теперь значение: финансовый таролог и астролог, они предлагают денежные расклады, советуют покупать акции по звездам, обещают раскрыть энергию прибыльного портфеля. Я просто, мне подарили свечу, называется «Денежная метла».
2: Так, ну что-нибудь, ты уже намела что-нибудь, нет?
3: В общем, и знаешь, я такая думаю, что надо, наверное, зажечь денежную метлу, может быть, как-то прибавятся деньги.
2: Так.
3: А потом думаю, дай-ка я у этого, у искусственного интеллекта, у колонки у моей спрошу, зачем вообще метла нужна.
2: Это не искусственный интеллект.
3: Ну, короче, у колонки спрошу, зачем нужна метла. Значит, я говорю, зачем нужна денежная метла? Мне говорят, чтобы, как же там это, размести финансовый застой, смести метлой финансовый застой. А я думаю, так у меня нет никакого застоя, деньги вообще не застаиваются в моих руках.
2: Да-да-да.
3: Может быть,
2: зря
3: я зажгла эту финансовую метлу.
2: Так ты зажгла финансовую метлу?
3: Зажгла, потом потушила, думаю, не надо мне.
2: Подожди,
3: это.
2: Зачем потушу?
3: Как зачем?
2: А сколько она должна гореть?
3: Я не знаю, я в это не верю. Я к тому, что мужики проигрывают деньги в ставках. Женщины обращаются к каким-то астрологам,
2: если
3: тарологам.
2: Если бы ты в это не верила, ты бы даже ее не зажигала.
3: Ну, мне
2: но
3: же
2: ты ее
3: подарили.
2: Зажгла.
3: Ну, я попыталась.
2: Марин,
3: ну. Слушайте, у кого есть денежная метла? Вот скажите, помогает или нет? Ну, потому что вот если корица в четверг, ну, нет-нет, да иногда работает.
2: Да, ну,
3: я
2: нет.
3: В это верю. У тебя не работает?
2: Нет, только в день зарплаты она работает.
3: А, ну вот я говорю, вот два вот, раза в месяц может случиться,
2: ну,
3: если
2: да.
3: На четверг выпадает зарплата. Ну, в общем, новость вот такая.
2: Участковые врачи, Марина, вернутся в Москву.
3: А их что, не было? У меня всегда был участковый врач. Я к нему прикреплена, только к нему могу записаться, например, на прием.
2: По факту, да. А тогда почему они вернутся в Москву? Они улетали в теплые края, а сейчас типа уже весна. В общем, врачи участковые будут работать на полную ставку 5-2. Причина их возвращения: такие врачи постоянно сопровождают людей на своем участке, а не разово. Координируют диагностику, лечение, знают историю каждого своего пациента. Слушайте, у меня точно есть мой участковый врач.
3: Я поняла. Они просто работали типа 2 через 2, у них другие были графики. А теперь сделают, что у них выходные, только в выходные.
2: Чтобы,
3: как бы, если тебе надо к участковому врачу, ты можешь попасть в любой день, а
2: ну
3: не
2: да,
3: ждать, когда
2: все,
3: будет
2: правильно.
3: Его смена.
2: Да, да, да.
3: Наверное,
2: да,
3: вот
2: да,
3: так.
2: Да, точно, 5-2.
3: Видишь, какая
2: вот.
3: Я умная?
2: Да, видишь,
3: а ты меня
2: ты умная,
3: унижаешь
2: а метлу зажгла зачем-то.
3: Слушай, ну,
2: хотя умная,
3: дорогие наши радиослушатели, я же не одна такая, у кого-то есть дома денежная метла? Ну, реально, у тебя нет?
2: Свеча?
3: Да.
2: Свеча? Как свеча может называться метла?
3: Но она
2: есть
3: в виде,
2: метла, но
3: она в виде
2: метет.
3: Метелки, Артем, она снимает денежный застой.
2: Свеча в виде
3: может,
2: метелки?
3: У тебя деньги есть свободные? Можешь вы спокойно подарить мне, например, 2000 рублей? Ну, не стесняйся, что нас слышит вся страна, и все поймут, что ты жмот. Можешь или нет?
2: Я могу подарить тебе 2000 рублей.
3: Значит, у тебя есть дома денежная метла и нет денежных застоев.
2: Ладно, хорошо. Будут еще новости, дорогие друзья. Не только про метлу и не только...

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
2: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
6: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
7: столько
6: в богатстве?
7: Условий.
8: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
9: Доходность до вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
10: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный «Шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Такие новости. Такие новости на «Радио Шансон».
3: Новости самые актуальные для нас, новости касаемые сна, потому что сон и утреннее шоу – это всегда очень сложные отношения. Если спать меньше 7 часов, Марин, или больше 9, можно состарить мозг на 3 года. Страшно ли это тебе, если тебе 93? Нет, конечно, это уже не страшно. Ученые выяснили, что у людей с хроническим плохим сном мозг в среднем выглядел на 2,5 года старше реального возраста. Речь о тех, кто регулярно сталкивался с бессонницей, ночными пробуждениями, либо плохим качеством сна. Вот.
4: Получается, и мало спать вредно, и много спать вредно.
3: 2,5 года всего лишь мозг состаривается.
4: Ну, это прилично, Артем.
3: Это мозг состаривается.
4: В какой момент мозг не развивается, а состаривается?
3: Ну, вот еще надо доказать, что он состарил. Нет, сначала надо доказать, что он был.
4: Ну, у тебя вот старый мозг?
3: У меня опытный его мозг. Опытный он мозг. Не старый и не молодой. Он как надо прям. Вот. Мозг в самом соку. Тут... Про такой мозг говорят в самом соку.
4: Не хочу поговорить про мозг в соку, хочу поговорить про окрошку, Артем.
3: А, ну да, конечно, давайте покрошим все в окрошку теперь, давайте.
4: Взрослый
3: да.
4: россиянин может без вреда для здоровья съесть порцию окрошки 350-400 грамм.
3: Я думал, мы завтра будем это с тобой обсуждать.
4: А такие рекомендации, значит, дают врачи-эндокринологи. Ну, а что тут обсуждать? Я вообще не люблю окрошку.
3: Мы бы про нее могли поговорить.
4: Ну и что мы поговорим? Я скажу, я не люблю, а все на меня накинут, скажут, как ты, Марина, не ешь окрошку, и начнется.
3: У нас всегда каждый год тема.
4: Лучшая окрошка.
3: У нас стабильная тема. Раз в год мы говорим про лучшую окрошку в мире. Где вы ее ели?
4: Ну, пока, смотрите,
3: с каких лет вы
4: в столичном регионе стало прохладно.
3: Да,
4: сейчас пока.
3: Но редиска-то есть уже.
4: Редиска не знаю, есть. Я вот хотела для выходные меня, купить
3: вот,
4: редиску.
3: Вот смотри, для меня, ты что?
4: А где ты видел редиску?
3: В четверочке. Ну или в шестерочке.
4: Ну что, прям свежий или вот этот турецкий?
3: Прям нормально, да ладно.
4: Посередине пакета. С дырами.
3: Я уже делал в этом году окрошку.
4: Сейчас знаешь, что надо
3: я
4: есть?
3: Вот
4: битые овощи ферментировать надо.
3: И битую редиску делал.
4: Да?
3: Битую редиску. Я сделал.
4: А ты принесешь завтра?
3: Я говорю, делал, это не значит осталось.
4: Сожрал, что ли, уже? Можешь еще сделать?
3: Теоретически могу.
4: Так, ладно, рецепт расскажи. Ребят, если вы не мониторите
3: берете
4: кулинарные
3: молоток,
4: соцсети...
3: Берете литровую банку.
4: Так.
3: Берете полкило редиски.
4: Угу.
3: Берете ее, отбиваете молотком.
4: Не надо разрезать прям целенькую редиску, надо...
3: Отбить немножко молоком, чтобы она чуть-чуть форма ее там, как вот битые огурцы делают, чтобы она покорежила редиску. Все, вот эту редиску вы положили. Чайная ложка соли, чайная ложка сахара, немножечко уксуса, столовая ложка уксуса.
4: Хорошо.
3: 40 миллилитров горячей воды.
4: Уже вкусно.
3: Специи по вкусу, перчик можно, горошек.
4: А ты только редиску, то есть ты не добавлял туда, допустим, тот же самый огурец?
3: Нет,
4: то
3: только редиска.
4: Чистая редиска.
3: Чистая редиска,
4: хорошо,
3: да.
4: Чем это запивать?
3: Все, это на ночь поставил. То есть она у тебя там уже все, и с утра ты уже ее ешь, она у тебя такая уже маринованная,
4: Ну, вкусненько такое, прям.
3: Ну, нормально.
4: Ну, подожди, с хлебом же надо все равно.
3: С хлебушком можно еще подо что-то так. Хорошо. Закусь такой. Закусь приличный.
4: Отличный летний закусон, ребята.
3: Не, серьезно. Я просто на себе попробовал. Я сначала в соцсетях натолкнулся.
4: Я вот все смотрела в соцсетях, думаю, надо сделать,
3: и все сделал, да.
4: Так, хорошо, ладно, это мы обсудили важные новости. Еще есть новость о том, что в Госдуме предложили давать родителям дополнительный отпуск в период сдачи единого госэкзамена детьми. Выходные можно будет оформить либо сразу на все нужные экзаменационные дни, либо отдельно под конкретные экзамены. И автор инициативы считает, что так взрослые смогут поддержать своих детей в напряженные дни. В этом году

0: Давай роллы закажем.
1: Давай роллы закажем.
0: Или редиску битую приготовим. Ну, вариантов много, чем можно заняться с тем, кто сдает экзамен на днях.
1: Не, родителей надо освобождать, я считаю, да. Это хорошая инициатива.
0: А с любой работой или только когда экзамены?
1: Нет, когда экзамены, конечно.
0: Ну, хорошо.
1: Я считаю, надо.
0: Пролетели 6 часов, как фанера над Парижем.
1: А я тебе говорил, что пролетим, как фанера. Ты нет, Артем, сегодня точно не пролетим. Ладно, дорогие друзья, спасибо вам огромное. Было с вами классно. Надеемся, что это было взаимно. Вернемся завтра в 7 утра. Марина Дымова.
0: И Артем Демин.
1: Пока.
0: Всем пока.
1: Пока-пока.

0: стареете.
1: Второй ДС дали быстро телефоны. Рано вам еще такое слушать.
2: Утреннее шоу в формате 2D. По будням с 7 до 11 на радио «Шансон».

0: в Нижнем Новгороде для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Нижнем Новгороде будет преимущественно ясное небо, ожидается дождь, на термометрах плюс 19 градусов, вечером плюс 15 и также возможны осадки, ночью 13 градусов со знаком плюс.
0: Радио Шансон.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио Шансон.
4: Жизнь – это марафон. Проверьте ваших спортсменов. Сердце, печень и щитовидку. Весеннее обострение. В гемотест. Анализы по суперцене. В отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».

0: 13 часов в Москве, в студии Мария Диева. Здравствуйте. Госдума на этой неделе рассмотрит законопроект о повышении госпошлин для мигрантов, сообщил председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. В частности, пошлину при оформлении российского гражданства предлагают увеличить с 4 тысяч до 50 тысяч рублей, за разрешение на временное проживание до 15 тысяч, а за вид на жительство до 30 тысяч рублей. По словам Володина, новые меры наведут порядок в этой сфере, а также помогут дополнительно принести бюджету около 15 миллиардов рублей в год. Родители участников ЕГЭ, которые находятся в пункте проведения экзамена, смогут сообщить о нарушениях через QR-код, рассказал глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Он отметил, что в этом году данная функция доступна впервые. QR-коды будут ввести на платформе обратной связи, где можно оставить оповещение. В 2026 году основной этап ЕГЭ стартует 1 июня. Экзамен проведут во всех субъектах России и в 54 зарубежных странах. Мастер-карты Visa должны уйти с российского рынка. Эти карты не несут и не выполняют тот функционал, который всегда обеспечивали, заявила директор Департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина. По ее словам, доля карт Visa и Mastercard на российском рынке за последние 5 лет снизилась до менее 17%. Похолодание ожидается в Москве и области к концу рабочей недели, сообщает гидрометцентр. В ночь на пятницу, 29 мая, столбики термометров смогут опуститься в столичном регионе до плюс 2 градусов. Кроме того, на ближайшие сутки в Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за порывистого ветра до 18 метров в секунду. Мария Деева, радио «Шансон».
1: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Вилова» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг». Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.

Легендарная группа «Лесоповал», Михаил Танич все-таки, ой, сколько работ музыкальных гениальных сделал, написал и нам транслирует спустя годы и будут продолжать это делать артисты и исполнители. Всем желаю здравствовать, вы на волнах душевного радио, Денис Денисов заступил в эфирную студию «Радио Шансон», всем чудесного понедельника, осталось у нас еще чуть-чуть, совсем немного, и здравствуй, лето. В компании «Радио Шансон» его встречаем, и неважно, хмурится погода или нет. Вы же в хорошей компании.

0: будто все по-прежнему. Люблю я.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Все. Все зиждется на фундаменте. И строки классики здесь тоже прослеживаются. А обмануть меня легко, я сам обманываться рад. Игорь Киберев только что на волнах душевного и лиричное содержание, и вроде веселая бодрая музыка. Все прекрасно. Музыки много. Шансон один.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Лето – время отдыха, и даже на кредит можно взять каникулы.
2: Только в Нижегородце. Кредитные каникулы на кроссоверы «Теннет». Покупайте новый «Теннет» сейчас и не платите по кредиту до конца года. Больше свободы для путешествий, планов и приятных моментов этим летом. Ждем вас в «Теннет Нижегородец» на Московском шоссе 34. Банк-партнер «Паусовкомбанк». Программа «Кредитные каникулы» не является банковским кредитом и предоставляется напрямую ООО «Нижегородец Восток». Подробности акции на сайте nnmotors.ru. Реклама не оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Наши близкие достойны памяти. Семейный памятник из черного гранита всего за 42 840 рублей. Камнеград, 234-03-77.
4: Только в «Звонке». Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
5: 8-7-9-9-8-8. Максимум даем, минимум просим.
6: ИП Телухин АА, ОГРН П-304-526-011-800-121.
7: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleno.ru.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

Эта песня от Елены Ваенги «Желаю» живет уже десятилетия, а может быть и столетия в наших сердцах, так точно очень-очень долго. Потому что искренние пожелания, чтобы все было замечательно, они у нас в крови. Да и для людей близких мы только самого лучшего и желаем. Компания «Радио Шансон»? Так точно.

0: Радио Шансон. Реклама. Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России. До 29 мая продолжается прием заявок на рейтинг топ-1000 российских менеджеров, руководителей компаний, предприниматели, топ-менеджеры, те, кто держит руку на пульсе экономики России. Заявите о себе в крупнейшем бизнес-рейтинге страны. Кандидаты оцениваются по критериям: деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по ряду профессиональных показателей. Организатор — Ассоциация менеджеров. Подробности на сайте top1000.amr.ru.
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-Арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-Арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

Умеете играть и риск-менеджмент знаете, но наши планы «Горизонт» имеют очень обширный. Лето намереваемся провести великолепно и даже его продлить с 24 по 30 октября. Встретимся на «Бархатном шансоне». Это наш морской фестиваль, где будет Алексей Петрухин, где будет Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Султан Лагучев, Алексей Брянцев и Тамара Кутидзе, песню, которую мы сейчас услышим. Подробности найдете на сайте radioshanson.ru. Информация для лиц старше 12 лет.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня вечером в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается пасмурное небо, небольшой дождь и плюс 15 градусов. Ночью также возможны осадки, на термометрах будет плюс 13, завтра утром плюс 12 и вновь возможен небольшой дождь.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Выходные, дача. Пробки.
5: С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
6: В Автолиге автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород. Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
7: Банк-партнер Аутобан. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: BLG. Надежность в движении.
9: Потеряли дар речи в дисконт-центре мебели гипермаркета «Открытый материк»? Не удивительно.

0: Ты материк. Улица Ларина, 7, второй этаж, правое крыло. Реклама, не оферта.
1: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: Шансон.
1: 14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Доля безналичных платежей в России может превысить 90% к концу года. Такой прогноз дала глава департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина, пишет РИА Новости. Также она подтвердила рост спроса на наличные деньги. По мнению Бакиной, люди предпочитают иметь физический запас на случай проблем с оплатой или использованием безналичных средств. Однако граждане продолжают активно пользоваться и онлайн-инструментами. В конце апреля российские банки выразили обеспокоенность тенденцией перехода части расчетов в наличные. Отмечалось, что это начало негативно влиять на финансовый сектор из-за более высоких затрат на обслуживание наличных. Правительство подготовило новую программу кредитования малого и среднего предпринимательства на текущие цели. Ее лимит – 150 миллиардов рублей, а ставка будет приравнена к ключевой. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак, пишет «Российская газета». Реализация программы начнется с июля совместно с банками и корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства. Новак напомнил, что для поддержки МСП также продолжают работать зонтичные поручительства. С начала года заключено около 6,5 тысяч договоров на почти 50 миллиардов рублей. В Москве почти на 40% выросло число высокотехнологичных операций. Об этом в своем канале в МАКС сообщил Сергей Собянин. Мэр отметил, что такие хирургические вмешательства менее травматичны, снижают риск осложнений, а также сокращают сроки восстановления пациентов. При этом роботизированные операции стали ежедневной практикой в городских больницах. Робот-ассистированные системы помогают хирургу работать с высокой точностью в сложных трудодоступных зонах. Начальник отметил, что город продолжит развивать высокотехнологичную медицину, чтобы она стала доступной каждому. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 18 градусов, облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Алла Некрасова, радио «Шансон».

Но это же песня-легенда. И вообще, благодаря этому, да никто не может объяснить ее феномен, почему именно 3 сентября. Ну, так легло в стихотворной форме, рассказывал Игорь Николаев. И, знаете что, даже Шуфутинов день появился. Вы, конечно, знаете. Мы на волнах Душенова, Денис Денисов у микрофона. Потанцуем? Это спрошу не только я, но и Михаил Бублик.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
3: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
4: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Чтобы помнить кого-то, не только нужно фотографии делать, но и якорить события и людей песнями. Шансон для этого — идеальное место.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
2: Горнолыжный курорт в самом центре Нижнего Новгорода – это реальность. На гребном канале у трамплина открылся комплекс «Волжский». Всесезонная джибинг-площадка и трамплин с подушкой для сноубордистов и лыжников. И тюбинг-трассы для любителей веселых горок. «Волжский» – новый доступный вид отдыха в Нижнем Новгороде. Бронируйте плюс 7-930-666-4777.
3: 0+.
4: Где найти развлечения для всей семьи? ТРЦ «Рио» ждет вас. Активити-парк с батутами, горками и лабиринтами, каток с настоящим льдом, лазертаг-арена, увлекательные приключения в виртуальной реальности, кинотеатр и фудкорт. «Рио» – место, где рождаются семейные воспоминания.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио «Шансон».

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Москва 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург 104.4 FM.

В лучших традициях шансона по-русски я Владимир Ждамиров и его одна из последних музыкальных работ «Купола колокола». Кстати, уже в новом музыкальном часе будем по отличной нашей традиции передавать ваши приветы и поздравления. Действуйте, не будем уже аккумулировать. А знаете, как здорово, когда слышишь свое имя в прямом эфире? Ну, словно в первый раз.

Как правило, утро начинается у взрослых людей с похода на работу, у детей в школу. И, ах, школа, последние звонки завтра, ну, рекомендуемы вроде когда-то. Но знаю, что сегодня уже они для кого-то из школьников прозвучали. Если это произошло, поздравляю, а остальным с наступающим.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня вечером в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается пасмурное небо, небольшой дождь и плюс 15 градусов. Ночью также возможны осадки, на термометрах будет плюс 13, завтра утром плюс 12 и вновь возможен небольшой дождь.
0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
2: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
3: Я пропою, звонки всем максимум дают.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио «Шансон».

0: 15 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Абитуриентам из сельской местности предлагают предоставлять льготные билеты на дорогу для подачи документов в ВУЗ. Речь о скидках на железнодорожные и авиаперевозки. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов, пишет ТАСС. Он подчеркнул, что данные поездки могут быть финансово обременительными, особенно если студент направляется в учебное заведение в другом регионе. Миронов добавил, что при возможности отправить документы по почте во многих вузах требуют личного присутствия для дополнительных собеседований или выполнения других условий. Мера поможет создать равные условия для всех выпускников при поступлении в высшие учебные заведения. Поставки первых легких самолетов в Байкал запланированы на 2027 год. Вначале они будут выполнять авиационные работы. Пассажирская версия появится после обкатки. Об этом заявил гендиректор государственной транспортной лизинговой компании Михаил Парнев, пишет «Ведомости». Он отметил, что с учетом особенностей эксплуатации на Дальнем Востоке могут быть более востребованы двухдвигательные машины. Напомню, ЛМС-901 «Байкал» – однодвигательный самолет, предназначен для замены советского многоцелевого Ан-2. Новая машина может перевозить до 9 пассажиров или до 1500 килограммов груза на максимальную дальность 1500 километров. Россияне стали больше бояться выгорания, чем увольнения. По словам экспертов, сотрудников все чаще пугают не сокращения, а бесконечные чаты, постоянная усталость и ощущение, что работа никогда не заканчивается. Об этом пишет газета.ру. Главная причина – резкое усложнение рабочей среды. На сотрудников одновременно давят дедлайны, внешние экономические ограничения, ускорение процессов и необходимость постоянно осваивать новые инструменты. Дополнительным фактором стала цифровизация. Она упростила коммуникацию, но одновременно стерла границу между рабочим и личным временем. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 19 градусов. Алла Некрасова, радио «Шансон».
1: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам».
2: Здравствуйте, господа хорошие. Программа «По заявкам» распахнула свои двери. Алла Некрасова сейчас покидает студию и будет нас слушать дистанционно. Привет тебе, Аллочка. Никогда еще ей не передавали. А я взял и это сделал. Улыбается. Вам тоже хорошее настроение желаю. Денис у микрофона. Напоминаю, наши координаты 909-955-103-0. Пишите нам в Максе, смс-очки отправляйте. В общем, видим, читаем в доступных мессенджерах. И сейчас начнем, знаете ли, этот первый день, финальной недели весны. Эко, завернул. Но по факту. С поздравительных сообщений. Адресов, можно так сказать. Шансончик, здравствуйте. Отправляю с вашей помощью поздравления моей любимой жене Татьяне Викторовне Кочкиной. У нее сегодня юбилей. Дорогая моя, поздравляю тебя. Сегодня день твой. Знаю, мне дана ты Богом и дарована судьбой. Ты прекрасна, неизменна. 2 пятерки получай. Будь всегда такой же милый, никогда не унывай. Благодарен за терпение, за заботу, добрый нрав. Ты прости меня, родная, если был когда неправ. Да, батюшка Александр, вот это откровение. Лисицына, естественно, через несколько мгновений услышим, а вот еще одно послание. Из курортной столицы, наш необъятный, из Сочи, сейчас сообщение. Так, не из Сочи, в Сочи отправляется. Поздравление с днем рождения Артема Авагимова и Илью Дубова. Праздник важный в вашей жизни, рядом надежные друзья пусть будут всегда. Семейное благополучие никогда не покупает, не покидает. Настроение чудесное, будет прекрасное. А я, к сожалению, вовремя уехал из Сочи в Краснодар. Алексей Чистяков, но он чувство юмора вас не покинул, это радует, несомненно. А еще момент в том, что поздравление-то доставлено. Расписались.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрикс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрикс» по совету друга.
2: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Артигасти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Только для вас.
4: Только для вас. Это программа по заявкам. Если вдруг вы только настроились на волну душевного радио и даже были не в курсе, что можно передать привет или поздравление. Я Денис Денисов, читаю сообщения, которые подписаны и приходят к нам на номер 909-955-103-0. Поздравительный. Может быть, у вас что-то случилось, и вы не можете пережить это один, хотите поделиться со всем светом и приумножить свою радость. Пожалуйста. Ну, поздравление, само собой, разумеется. 909-955-103-0. Добрейшего дня, радио «Шансон», пишет нам Наталья из Рязани. А у меня внук Максим закончил 3 класс. Люблю его и поздравляю. Ура, ура, ура, ура. Привет передаю своему любимому водителю Почты России Игорю Пименову. Ни гвоздя, ни жезла. И всегда хорошей погоды. Прекрасно, привет. Где бы он его сейчас не застал, 100% ваш Игорь улыбнулся. Илья передает привет Настюше Мыниной. Волнуюсь вместе с ней. У нее завтра госэкзамен. Желаю удачи и верю в нее. Роман передает огромный привет в жаркий Ростов-на-Дону семье Доманских и Фазыловых. Спасибо, родной шансон, что вы есть. Всегда пожалуйста. На Кубань всем пчеловодам передает большой привет Владимир Бочаров. Поговаривают, пчелы носят правильный и вкусный мед, если на пасеке играет радио «Шансон». Придумал только что, но мне нравится. Султан Лагучев, «Цок-цок» и Татьяна Куртукова, «Матушка земля» только для вас. Поем, танцуем, радуемся, и все это в нашей компании.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
2: ИП Тилухин АА, Украина П 304-526-011-800-121.
3: В мае новый Тенет в Автолиге на Московском от 1 850 000 рублей. Для вас повышенный трейд-ин, рекордно низкие ставки по кредиту и доп. Оборудование в подарок. Автолига, Московское шоссе, выезд из города в сторону Москвы. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Партнер ПАО «Сбербанк».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

Только для вас это программа по заявкам, поэтому отправляйте сообщение, не стесняйтесь, не забывайте указывать, от кого оно к нам пришло. И с превеликим удовольствием я, Денис Денисов, его прочитаю. Для этого что нужно? Да, все правильно. Напомню, номер 909-955-103.0. Маленькое действие, а сколько радости оно приносит адресатам. Правда говорю, не верите? Ну и зря. Шансончик, огромный привет моему любимому мужу Сергею. Очень его люблю. Он мне молодец. Не сердись, пожалуйста. Так, хорошо. Татьяна из Тюмени. Добрый день. Самое лучшее радио. Приятно. Здравствуйте. Передаю огромный привет мужу любимому, который сейчас в рейсе. Он подъезжает к Байкалу. Эх, далековато. Хотя, откуда, я же не знаю точно, он едет. Но все равно. Легкой дороги. Совсем недавно отметил он свое 55-летие. Ему желаю здоровья. Пусть в пути всегда ему сопутствует удача, а желание исполняется. Очень люблю тебя и жду дома. Твоя любящая. Ой, как приятственно и здорово. Привет Наталье из Лосинопетровска от семьи Яковлевых, Игоря и Нины. Сообщение из Новогиреева. Наташка, ты прелесть. Привет твоему Ярику, сынишке. Еще споем не раз. Ага, значит, хорошие, приятные вечера проводили вместе. Да еще и так, чтобы душа разворачивалась. Это правильно. Наверняка в компании «Радио Шансон» все дело происходило. Евгений Григорьев. «Дорога в никуда». Только для вас.

Запоминайте эту мелодию. Запоминайте ее. Это знак-сигнал, что программа по заявкам продолжается. Середина часа у нас уже осталась позади, но это нас не остановит. Потому что времени еще достаточно, а вы не затягиваете. Сообщений много, а времени, сами понимаете, лимитировано. Огромный пламенный, душевный и сердечный привет своей ласковой, доброй, милой и умной жене Наташеньке. А также привет самой доброй лапочке-дочурке Анюта и самой заботливой тещеньке Ирине. Руслан, но вы самый счастливый человек, насколько я могу посудить по этим буквам. Они даже улыбаются, и столько эпитетов, и уменьшительно ласкательных суффиксов. Здорово, я вас поздравляю. Жму руку. Хочу поздравить супругу своего Михаила Вишнякова. Мы живем во Владимире, у нас годовщина свадьбы. Жду, надеюсь, верю. Супруга Елена соскучилась. Елена Осипова написала душещипательную историю. Вы крепите, держите, держим кулачки. Все обязательно пройдет замечательно, должным образом. Иван Кучин, по вашей просьбе, совсем скоро появится в нашем эфире. Шансон, здравствуйте. Любимому мужу в Даниловку Волгоградской области отправляю привет. Хочу услышать алло, алло, алёшенька. Ну и что, Татьяна Куртукова, она была совсем недавно. Ну а привет ваш передал. Леночке Большовцевой из поселка Жихарева Ленинградской области. Привет!

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев.

0: подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Иногда чувства нас так переполняют, что просто мы не можем их сдержать. И хорошо, если это хорошие чувства, настоящие. Вот как это происходит. От молодых горячих поклонников передаем огромный привет Стародевкиной, дефис Ожеговой Евгеше, Стародевкиной Шведовой Маришке, Стародевкиной Скворцовой Юляшке. Предлагаем руку, сердце и сундуки размером 5 на 2 метра с каменьями, да, драгоценностями, сухофруктами, цветами и всякой прочей драгоценностью. Я не мог не поделиться с вами, это очень весело. Поддержно вам привет, юмористам. Радио Шансон, огромный привет, с вашей помощью передаю мужу любимому Петру. Пусть я иногда и вредничаю, я тебя очень сильно люблю. Спасибо, что ты есть в моей жизни и делаешь для меня. Татьяна из Москвы. Радио Шансон, передайте, пожалуйста, привет кому? Галине Пчелкиной в Белгород. Это Любовь из Санкт-Петербурга. Поддерживаю ее и очень прошу поставить песню Афины. Очень она любит исполнительницу эту. Хорошо, конечно, сделаем. Так, следующее сообщение отправляется Максиму. Максим, спасибо тебе. Ваша супруга Елена пишет за то, что ты рядом и поддерживаешь меня. Эдуард Хуснутдинов. Через несколько мгновений. Привет самому лучшему другу Андрею Николаевичу Волкову от Дмитрия. Ну, супер, здорово. Все, господа, хорошо. Завершаем программу по заявкам. Я вас просил, молил. Вы меня послушали, и сообщения, которые к этой минуте были у нас в наличии, я прочитал. Все, в новом часе услышимся.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня вечером в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается пасмурное небо, небольшой дождь и плюс 15 градусов. Ночью также возможны осадки, на термометрах будет плюс 13, завтра утром плюс 12 и вновь возможен небольшой дождь.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
5: ИП Телухин АА. Украина П 304 526 011 800 121. Бриллиант.

0: Восхищают. В торговом центре «Атолл».
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
2: Бархатный шансон. История. 2011 год. Кипр. Пафос.

0: Второе место. Евгений Григорьев. «Обожгла любовь».
1: Обожгла любовь, обожгла любовь. Лампадкой след оставила.
0: Первое место. Михаил Шуфутинский. «Последний полет».
2: Последний полет нашей любви. И птицы разбиваются о скалы лжи.
3: Зайди на сайт radioshanson.ru и проголосуй за любимую песню. Ты сам выбираешь лучшее. Хит-парад «Шансон года».
4: Для лиц старше 18 лет.

0: 16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Число выпускников, выбравших ЕГЭ по физике в текущем году, увеличилось на 24%. Об этом сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Такой рост по одному предмету стал рекордным за последние годы. В ведомстве связывают это с высоким спросом на инженеров и специалистов технических направлений, а также с изменениями на рынке труда. Все больше абитуриентов ориентируются на профессии, которые дают больше возможностей для трудоустройства. Мотоциклистам планируют разрешить ездить по выделенным полосам для общественного транспорта. Такую возможность сейчас прорабатывает Минтранс. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Никитин, пишет ТАСС. Министр отметил, что как байкер поддерживает данную инициативу. Однако решение нужно внимательно оценить с точки зрения безопасности и понять, как лучше организовать движение. Никитин добавил, что вопрос могут рассмотреть вместе с регулированием движения электровелосипедов. Сегодня в Москве ожидаются кратковременные дожди и усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Аналогичная погода сохранится и во вторник. Об этом в МАКС предупредил столичный комплекс городского хозяйства. В отдельных районах города дождь уже начался. Граждан попросили соблюдать осторожность и не укрываться от непогоды под деревьями. В свою очередь, в Дептрансе города призвали водителей придерживаться скоростных ограничений и безопасной дистанции. По возможности не парковать машину рядом с деревьями и неустойчивыми конструкциями. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, радио «Шансон».
1: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Вилова» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг». Двойная поддержка функций мозга. БАД. Не является лекарственным средством.

Ну что сказать, ну душевно поет пластиночка, потому что шансон — это наше все. Всем желаю здравствовать, господа хорошие, вы настроены на волну душевного, а это значит все прекрасно. Знаете, что я вам еще хочу сказать, что в скором времени у вас будет вообще такой шанс, такая возможность отправиться вместе с нами в бархатный шансон. Там, кстати, Алексей Петрухин тоже будет. И в честь Международного дня защиты детей будет особенное спецпредложение для семей. При бронировании тура в июне дети до 12 лет бесплатно будут проживать и отдыхать на территории отеля «Титаник Гольф Белек». С 24 октября мы встречаемся на Средиземноморском побережье. Подробности на нашем официальном сайте. Информация для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Забав, конечно, у нас великое множество. Например, спланировать рабочую неделю, все свершить, а потом, занимаясь агрофитнесом или какой-нибудь трудотерапией на своей фазенде, еще и успеть отдохнуть. У многих сейчас именно так все происходит. Сестренке привет передаю, крепись, родная, скоро помогу.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: «Калниград» помогает. Портрет на фотоовале до 40 дней бесплатно. Приходите с фотографией в любой из салонов «Калниград». 234-03-77.
2: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarkets.ru.
3: Я пропою, звонки всем максимум дают.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Я миллион раз говорил о том, что равнодушен к электромобилям. Считаю эту ветвь развития тупиковой, и если вы думаете так же, то эта новость не для вас, а для адептов электротранспорта. В ближайшие годы стоимость таких машин может взлететь. Виной всему никель, который является одним из ключевых элементов в производстве батарей. Крупнейшим игроком на рынке никеля с 50% долей является Индонезия. До недавнего времени внутри страны не было понятного регулирования экспорта этого компонента. Президент Индонезии Прабово Субианто изложил план по усилению государственного контроля и созданию специальной госкомпании-экспортера, дабы избежать занижения стоимости товаров и неполного учета, которые приводят к убыткам в сотни миллиардов долларов. Рынок уже отреагировал на заявление 3,5% ростом на сырье. Наверняка это не предел, и скоро все эти проценты переместятся на ценники электрокаров, в том числе и китайских, которые мы так любим. Это самая ожидаемая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Ученые бьются и говорят, уже очень близки в разработке таблетки вечной молодости, ну или победить старость. Ну да, верим, если как Слава и Любовь Успенская упомянули таблетку от разлуки и любви, еще не придумали.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
2: Вы замечали, как усталость в ногах перерастает в тяжесть, а потом в некрасивые синие узлы под кожей? Причина может быть в нарушении работы венозных клапанов. Если они плохо закрываются, кровь застаивается и давит на вены. Это и может быть причиной отеков, судорог и синих узлов. Подарите легкость ногам. Попробуйте флибазол, комплексную поддержку вен. Попробуйте флибазол совершенно бесплатно. Просто позвоните с мобильного *125. И узнаете, как это сделать. *125. Звонки по России бесплатные. *125. Флибазол – комплекс 2 в 1. Капсулы и гель для поддержания гибкости и эластичности вен. Капсулы способствуют поддержанию упругости стенок вен и их клапанов изнутри. А гель, нанесенный на кожу, помогает подтягивать и поддерживать каркас вен снаружи. Они действуют навстречу друг другу, создавая двойную поддержку вашим ногам, клапанам и венам. Подарите легкость ногам. Получите флибазол в подарок. Позвоните прямо сейчас. *125. И узнаете, как это сделать. *125. Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Проснувшись утром с фиолетовым свечением сквозь щелки глаз, с тоской

0: за границей.
1: Пом-пом. Вилли Иванович Токарев, буквально в завершении музыкального часа, еще чуть-чуть, совсем немного, и активируют свой счастливый билетик те, кто служит, те, кто служил, потому что программа «Катюша» в новом музыкальном часе стартует.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается небольшой дождь, плюс 13 градусов. Завтра утром также возможны осадки и плюс 12. Днем облачно с прояснениями и 15 градусов со знаком «плюс».
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте «Масленыч.ру».
6: Горнолыжный курорт в самом центре Нижнего Новгорода – это реальность. На гребном канале у трамплина открылся комплекс «Волжский». Всесезонная джибинг-площадка и трамплин с подушкой для сноубордистов и лыжников. И тюбинг-трассы для любителей веселых горок. «Волжский» – новый доступный вид отдыха в Нижнем Новгороде. Бронируйте плюс 7 930 666 4777.
7: 0+.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-40.

0: 17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Купальный сезон в Анапе после ЧП с танкерами откроется 1 июня и продлится до 30 сентября. Такое постановление уже подписано, заявила мэр города-курорта Светлана Маслова. Как пишет ТАСС, речь о территориях, где были ликвидированы последствия разлива мазута в Керченском проливе в 2025 году. По словам Масловой, сейчас ведется подготовка галечных пляжей и километра песчаных. На данный момент там устанавливают инфраструктуру, на другие песчаные пляжи завозят чистый песок. В Чехове открылся терминал временного хранения контейнеров. В мероприятии приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава госкорпорации Ростех Сергей Чемизов. Вместимость площадки составляет более 60 тысяч единиц. Размещать контейнеры здесь могут крупные перевозчики, экспедиторы и другие компании. В планах заключить договоры с ведущими российскими и китайскими предприятиями. Отмечается, что терминал оборудовали уникальным инспекционно-досмотровым комплексом «Портал». Он работает как мощный промышленный рентген, что позволяет оператору видеть содержимое автомобиля и может определить скрытые и потенциально опасные предметы и вещества. В перспективе в технику интегрируют искусственный интеллект для автоматического обнаружения угроз. Завершена проходка левого перегонного тоннеля между станциями Щелковская и Гальянова Арбатско-Покровской линии столичного метро. Об этом в МАКСе сообщил Сергей Собянин. Он отметил, что за полгода работы «Щит Галина» прошел почти 2 километра, а осенью будет завершен тоннель к будущей станции Гальянова. Через 2 года больше 160 тысяч жителей одноименного района получат свою станцию метро. На 15 минут сократится время в пути до ближайшей станции рельсового каркаса для жителей ближайшей застройки. Курс доллара на сегодня 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки, юань 10 рублей 48 копеек. Алла Некрасова, радио «Шансон».
1: Катюша, полевая почта и заявки служивых.
2: Позвонил мне друг армейский, мол, буду я в твоих краях.

Много тягот и тревог у службы. Нелегко в бою и нелегко в учении. Но такой мужской особой дружбы я не видел, не встречал. Друг армейский, лишних слов не нужно. Не имеют все слова значения. Нас давно с тобой связала служба. Каждый жил

0: «Катюша» на радио «Шансон».
1: И ее ведущий Алексей Филатов, президент Союза офицеры группы «Альфа». Сегодня тот редкий случай, когда двое мужчин, двое военнослужащих, хоть и бывших, присутствуют в этой студии. Мы с Денисом Денисовым. Тот редкий случай, когда у меня соведущий служил в армии.
2: Всем здравия желаем.
1: Да, и это добавляет куражу в нашу программу.
2: Ну а как без этого? Вспоминаем, передаем, вещаем.
1: Да.
2: Президент Союза офицеров группы «Альф» Алексей Алексеевич Филатов.
1: Итак, друзья, не надо вам напоминать, прошла всего неделя, я думаю, что вы ждали эту программу. Кстати, вот есть даже сообщение.
2: Уже?
1: Сообщение, да, Галина написала. Здравствуйте, Катюша, поздравляю всех с наступающим днем пограничника. В нашей семье было два пограничника. Мамины братья в 70-х годах несли службу на границе. Старший Анатолий служил в Прибалтике, к сожалению, его с нами нет. А младший Павел в Карелии до сих пор вспоминает службу. Вот в этом сообщении корень нашей программы. Мы вспоминаем нашу службу.
2: Да. Я, кстати, сейчас задался вопросом. День пограничника уже же на носу.
1: На носу.
2: А вот я запамятовал, сегодня или завтра день пограничного кинолога. То есть он чуть раньше празднует.
1: Ну, вот этого даже в интернете я не нашел, Денис. У тебя, видимо, какой-то свой...
2: Армейский справочник.
1: Армейский, да.
2: Так, кинологи, пограничники, черканите, пожалуйста, очень важно.
1: Ну, вообще, вы знаете, вот вообще последние две недели, они такие дни, вот я не знаю почему, они все связаны с военно-морским флотом. Сначала у нас был день Черноморского флота, потом Балтийского, 21-го был Тихоокеанского. И 1-го числа впереди у нас будет день Северного флота.
2: Но нормально.
1: Никто из моряков прошлый понедельник нам не звонил. Надеюсь, сегодня эти ребята позвонят и порадуют нас рассказами, как они 3 года драили палубу, ходили в боевые походы. Там, не знаю, может быть, погружались там на дно Меридианской впадины.
2: Ну, что-то кто-то делал. Что бы они ни делали, флот не опозорят никогда. Никогда.
1: Дорогие друзья, и я хочу просто напомнить вам, что вы не просто слушаете и вспоминаете про себя, любимых там, или с женой за столом на кухне, а вы активно вспоминаете. Вы, во-первых, можете написать нам в программу в наш любимый Макс или просто смс по телефону. +7 909 955 1030. +7 909 955 1030. Звонить сюда не надо. Там прислать какие-то ролики, там песен, еще чего-то тоже не надо. Вы, главное, пишите, передавайте приветы. Можете рассказать какую-нибудь историю. Там, ну, не знаю, напомнить, да, может быть, о каком-то празднике, которого мы вот не знаем. Вот мы сейчас вспомнили о разных флотах. 21-го, кстати, был еще день военного переводчика. Угу. Кстати, ни разу в программе не помню, что были военные переводчики. И, кстати, 1 числа будет еще день военно-транспортной авиации. А 29-го, вот это вообще, мне кажется, праздник, он объединяет практически все рода войск, военного автомобилиста. Почему? Потому что очень часто звонят нам ребята и говорят: я служил там в ВВС, там, или там, я служил
2: начинаешь
1: там,
2: копать
1: в танковый. А ты что, как ты как там, механик был, наводящий? Не, я машину водил, командира возил до дома. Поэтому автомобилисты у нас это как цемент в доме, связывают все кирпичики.
2: Кровеносная система, по факту.
1: Практически. Ну, куда без них, без автомобилистов? Так что, друзья, вы всегда можете звонить, тем более у вас на носу этот праздник. Ну и, дорогие пограничники, очень было бы интересно услышать, как вы готовитесь к этому празднику. И вообще, можно просто позвонить и рассказать, как неделю провели без нас, о чем думали. Значит, для того, чтобы все-таки поучаствовать, не просто написать, а поучаствовать в программе в прямом эфире, надо набрать номер 8-495-223-5550. Причем надо будет набирать именно, когда мы пойдем на рекламную паузу и музыку. Тогда я смогу вашу трубочку взять, поговорить. 8-495-223-5550. Ну а писать по +7 909 955 1030 в Максе смс-очками можно уже сейчас. А сейчас у нас музыка.
2: Да?
0: Катюша поможет бывшим сослуживцам найти друг друга. Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
0: «Катюша» на «Радио Шансон». Для тех, кто служил и служит.

0: Тюша на радио Шансон.
1: И Разив Камилович нам пишет: добрый день, поздравляю арктических, воркутинских летчиков, пограничников с наступающим праздником. Желаю крепкого здоровья, счастья и мирного неба над головой. Стрелок родился самолета Ил-14 и Ан-26. Исланов Разив Камилович. И мы всех поздравляем. А у нас на второй линии Сергей Ватяков. Тоже пограничник, пограничник. Сергей, вы в прямом эфире.
2: Да, здравствуйте.
1: Рассказывайте о своей службе. Чем служба запомнилась?
2: Ну, была одна история, когда выпускались судебного центра. Командир, вопросы есть? Я говорю: товарищ лейтенант, расскажите вопрос. Он говорит: Ватяков, выйти стоя. Я говорю: есть 50 рублей на сигареты? Вот, говорит, почему у Ватякова всегда все было, потому что он никогда не боялся спросить.
1: Да.
3: Хорошо. Дерзко, смешно, прям.
1: Я завидую вашей жене. Вы жизнь ее сделали просто постоянным цирком, я так понимаю. Вы же не остановились на лейтенанте в своем юморе.
2: Нет. Мы спустя 15 лет созванивались с командиром. Он был подполковник. Также на Кавказе служил. С одного звонка узнал фамилию.
3: Вошел в легенды, все, армейские байки строились на вас.
2: Он сказал: твой голос, фиг забудешь.
3: А вы откуда нам звоните?
1: Да. Откуда вы?
2: Из Кирова.
3: Из Кирова.
1: А, с Кирова. Понятно. Кировчанин.
2: Всем пограничникам Кировской области, города Кирова, всей стране, кто меня знает, меня много знают, когда во многих городах нашей великой, могучей страны, вот, служили мы очень дружно, были у нас компания отовсюду, служба закончилась, и да, до сих пор общаемся, 20 больше лет прошло, вот, списываемся, созваниваемся, есть ребята на войне, кто по мобилизации забраны, с кем срочно служили, вот, а так, все хорошо, скоро праздник. Вот.
1: Как будете отмечать? Как планируете отмечать? У вас там фонтан есть в Кирове?
2: Конечно, но мы не десантники.
1: О. Ну, а что, хуже, что ли?
3: Последние годы просто начали нырять тоже.
2: Нет, мы культурные люди.
3: Вот это, я понимаю, подход.
1: Понял.
3: Подход.
1: Бутылочку в пакетик и...
2: Не, во фляжечку.
1: Во фляжечку.
3: О, чайчик, лимончик, настой трав.
2: Да, все правильно. Все
3: спасибо.
2: Правильно.
3: Спасибо.
1: Ладно,
3: вам за
1: наступающим звонок. Тогда, Сергей, праздником. Вас прежде всего, вас, кто вас знает, ваших друзей. Всех благ, здоровья, неунывающего, хорошего настроения, потому что, ну, юмор, он сейчас как никогда нужен нам. Такие непростые времена.
3: Он поделился прям настроением. Да. Искренне благодарен.
1: На первой линии у нас Дмитрий Трофимов.
3: А успеем? У нас минута.
1: Успеем.
3: Все.
1: Мы такие.
3: Здравствуйте.
1: Дмитрий, здравствуйте. Настоящий десантник, который носил пограничные погоны. У нас буквально одна минуточка, Дмитрий, поэтому рассказывайте, где служили, чем служба запомнилась.
4: Ну, а можно сперва Алаверды, предыдущему оратору?
3: Ну, да, нужно, но быстрее.
4: Культурные.
1: Да.
4: Что уж нас... Служил я в Витебске. А вот, 90-92, после вывода дивизии из Афганистана нас передали Крючкову в личное подчинение. Личная дивизия Крючкова.
3: Так.
4: Голубые тельняшки, голубые береты. Полтора года мы носили зеленые погоны. Летая на усиление границы. Азербайджан, Молдавия, Сталини в погранотряде были. Вот. Поэтому какое-никакое отношение имеем.
3: Так, вы, получается, и 2 августа, и День пограничника отмечаете?
1: Здоровья хватает? Дмитрий, послушайте меня. У нас сейчас обязательный выход с музыкальной паузы, с рекламой. Поэтому вы останетесь на трубочке. Мы после рекламной паузы с вами переговорим. А сейчас музыка.
0: Катюша поможет бывшим сослуживцам найти друг друга.
5: Нижегородская реклама на радио Шансон. Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте «Масленыч.ру».
7: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
8: В «Автолиге» автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
9: Банк-партнер «Аутобанк», не оферта.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: BLG. Надежность в движении.
11: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
12: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
13: В мае новый «Теннет» в «Автолиге» на Московском от 1 850 000 рублей. Для вас повышенный трейд-ин, рекордно низкие ставки по кредиту и доп. Оборудование в подарок. «Автолига», Московское шоссе, выезд из города в сторону Москвы. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Банк-партнер ПАО «Сбербанк».
15: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: Алексей Филатов, ведущий программы «Катюша», президент Союза офицеры группы «Альфа». Продолжаем разговор с Дмитрием, который одновременно и ВДВшник, и пограничник, но жалеет себя, празднует только один раз, считает себя все-таки ВДВшником, косящим под пограничником.
1: Ну, десантником, Алексей Алексеевич, ну десантник. Вот, Дмитрий, вы вернулись в эфир, вы с нами?
2: Да.
1: Все, отлично, отлично. Ну, давайте историю. А лаверды вы хотели нашему слушателю, который передавал привет пограничникам. Маленькую историю вы рассказали, мы быстренько напомним. Вы носили зеленые погоны, но служили в ВДВ.
0: Служили в ВДВ, но дело, время было тяжелое, 90-92 год, в общем-то, попали под, так скажем, лапу Крючкова. Директор, тогда он даже, по-моему, не директор КГБ был, по-моему, просто руководитель, как-то так называлось.
1: Ну, часть прямого подчинения.
0: Да, и вас переодели в пограничную форму, но работа все равно была десантурная. Дмитрий?
2: Ну, нас не то, чтобы переодели, прям целиком в пограничную форму, то есть, ну... А дивизия-то целиком сопротивлялась. Тельняшки-то у нас наши остались, береты наши, камуфляжи наши. Все было наше. А в 91-м году, в августе, после ГКЧП, все прилетел замкомандующего ВДВ, рассказывал там нам пламенные речи, и нас вернули назад в Министерство обороны. И в родные пенаты, так скажем. Так или иначе, в дивизии полтора года была при КГБ, носила зеленые погоны, ПВ. Да, вот так было у нас.
1: Интересненько.
0: Какие вы разборчивые, а? Вот не вот прям по чекистами вам, ну никак.
2: Ну, я все это помню, как вчера. Просто помню, как вчера, да. И статья у меня до сих пор в Дембельском альбоме. Статья из нашей дивизионной газеты, так и называется, «Полтора года под крылом КГБ». Угу. И все это расписывается, описывается. Я нет-нет достаю, смотрю, перечитываю, листаю альбом, вспоминаю. Ну,
1: это воспоминания, конечно.
0: У моего подразделения обратная ситуация была. То есть мы начинали в КГБ, потом нас передали как раз тоже после путча 91-го в прямое подчинение Ельцину и оформили нас в Главное управление охраны. Ну, мы, люди военные, мы, конечно, там особо не сопротивлялись, хотя, конечно, ГУО не так круто, как КГБ, но в итоге все равно нас вернули в ФСБ. Так что, в общем-то, видите, у нас с вами зеркальная такая ситуация. Дмитрий, большое вам большое.
1: Ну, привет передайте. Да,
0: привет передадите кому-нибудь?
2: Всем своим сослуживцам, кто меня помнит, если кто-то слышит. И Димка Кистанов, и Алексеев Леха, и Стэнли, Юрка Журавлев. Кого-то нет уже с нами. Всем, абсолютно всем, кто служил со мной в 5-й парашютно-десантной роте 317-го парашютно-десантного полка 103-й Витебской парашютно-десантной дивизии.
1: Дмитрий, полгода, пока выучишь название части.
0: Дмитрий, спасибо большое за звонок. Я напоминаю, телефон, по которому надо звонить. 8-495-223-5550. Ну и не забывайте писать по телефону +7 909 955 1030. А сейчас у нас в эфире музыка.
1: Она самая.

0: Катюша на радио Шансон.
1: Ее ведущий Алексей Филатов, президент Союза офицеры группы «Альфа», присылают мне в Макс фотографии. Вижу на частном участке, на высоком флагштоке, это самое, знамя пограничных войск. Вот. Вот даже что-то написали. Добрый вечер, я служил в пограничных войсках. Дальнереченск, Сахалин, Московское пограничное училище, потом Киев, Черновцы, Одесса, Хорлы, Туркмения, Каракла. Всем, кто меня помнит, здоровья, победы нам. Это Геннадий. Вот так вот. Ну, имеет право на таком высоком мачте такой флаг. Можно даже круглый год не снимать. Вот. Так,
2: судя по всему, он и не снимается.
1: У нас на второй линии Николай Сысоев. Николай, добрый вечер.
3: Добрый-добрый.
1: Рассказывайте, где, когда служили, что вспоминается?
3: Ну, я уже рассказывал, где у нас было, переслужил. В принципе, в войсках связи. 33 года отслужил.
2: Коллеги!
1: Оба!
3: 2008.
1: Что ж вы молчали?
2: Коллеги!
1: Да. А что заканчивали?
3: Очень хорошую интересную историю хотел рассказать. Злую шутку со мной сказал на иностранный язык. Хочу поделиться немножко там.
2: Так-так-так. Так, пригодится. Давайте.
1: Так.
3: Можно, да?
1: Да, конечно.
2: Нужно.
3: Нужно. Да, вопрос такой. Я готовился к поступлению в училище связи, соответственно. Ходил там на полезные курсы. Удачно, так сказать, работал. Принимал на ключе работал. Азбуку Морзе знал, все нормально.
2: Вообще, коллеги.
3: Ну и когда вопрос коснулся, поступил я в училище. Я заканчивал Новочеркасское училище.
2: А-а-а.
3: Так получилось, что некоторый медведь на ухо наступил. И те, кто изучали, попали в французский язык. То есть оказалось всего 10 человек, которые изучали французский язык. В чем злая шутка? В том, что меня определили в другую группу. Я не стал радистом, а стал специалистом, скажем так, специальной связи.
2: Опа!
1: Слушайте, ну, Николай, у нас...
3: И получилось, что один только десятый человек пошел там работать, потому что он знал два языка там в совершенстве. Я, к сожалению, не знал. Вот, поэтому я стал другой сказать немножко профессии. Вот такая шутка со мной была в начале моей службы.
1: Николай, на самом деле у нас прям с вами прям биографии очень похожи. Я в школе тоже попал на французскую группу. Когда пришел в училище поступать, должен был как раз поступать в войска спецсвязи. Но там была работа связана с радиоперехватом. А как правило, в общем-то, наши враги разговаривали в основном на английском языке. Из-за того, что я как бы с французскими наклонностями, меня не взяли на этот факультет, и я пошел на другой факультет. Но благодаря другому факультету я в конце концов попал в «Альфу» и ни о чем не жалею. Поэтому, Николай, знаете, вот...
3: Алексей, и я не жалею. Я попал, потом не жалею. Ну, так уж получилось.
2: Но в любом случае...
1: Ну, на самом деле, если бы не язык, если бы не язык школьный, мы бы прожили другую жизнь. Правильно, Николай?
3: Да.
2: Ну, а морзянка-то в памяти осталась?
3: Все, переветики немножко передать.
2: А, давайте.
1: Да, давайте передать. Да.
3: У меня много друзей. Ну, это прежде всего Вите Баландину, и Важенину Сергею, и Толе Антону, Саше Якунину, Володе Плотниковым, и всем-всем, с которыми я жил. В том числе, кстати, с пограничниками.
1: Спасибо, Николай, спасибо вам.
3: Здоровья, соответственно, успехов.
1: Спасибо вам за звонок.
3: Сейчас поддерживаем, общаемся.
1: Спасибо за звонок. Я напоминаю телефон для того, чтобы позвонить в эфир. 8-495-223-5550. А сейчас премьера...
2: Ну, 23 секунды. Ну, связи же. Надо. Я мою морзянку тоже забуду.
1: Да все, ну...
2: Связисту СКК.
1: Премьера моей новой песни называется «Твой голос». Вышла она в прошлом году, но она была внедрена у меня в новый спектакль, который мы закончили, в общем-то, так скажем, основную фазу катать по городам России. И сейчас эта песня звучит в прямом эфире. Оцените.
2: Алексей Алексеевич, ну почему вы так скромно? Давайте по-взрослому. Вот аплодисмент. Премьера песни в эфире радио «Шансон».
1: Да. На самом деле она немножко не в моем стиле, поэтому мне очень интересно мнение слушателей.

0: Тюша на радио Шансон.
1: Реклама на радио Шансон.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «Карен Лояльность». 0+.
4: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
6: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторение. Повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
9: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
10: Помогите найти зубастого продажника.
11: Мне очень нужен четкий программист.
12: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
13: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
14: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
0: «Катюша» на «Радио Шансон». Место встречи боевых товарищей.
15: Итак, Алексей Алексеевич прямо сейчас принимает звонок. Это президент Союза офицеры группы «Альфа», ведущий программы.
16: Да, Катя. Все мы приняли. У нас сейчас должок висит на первой линии. Станислав Николаевич, вы нас слышите?
15: Станислав Николаевич.
17: Да, слушаю.
16: Все,
17: слушаю,
16: теперь мы вас слушаем. Рассказывайте, как вы где служили, чем служба запомнилась.
17: Украина, 76-78.
15: Ух ты.
16: Так.
17: Военный автомобилист.
16: Ну, именинник. Ну, 29-го будет. А? 29-го у вас праздник.
17: Да, конечно, спасибо огромное.
15: Хи-хи.
17: Вот. Ну, вот у нас ребята были с Казахстана.
15: Ага.
17: Один русский, второй казах. Ну, послали за горючим их туда, они решили позоровать немножко.
16: Так, как?
17: Ну и русский этот, Саша Волков, слетел в кювет, там через бочку перемолвился, на колеса встал, выехал без проблем. Приехали в часть зампотех роты. Так, Волков, права сюда. Он говорит, да пожалуйста. Отдал, я говорю, Сань, ты что, обалдел? Он говорит, да, ради бога, у меня дома другие есть. Я говорю, как так? А я говорю, неделя прошла после сдачи экзаменов, пришел ДОСАФ, военкомат. Говорит, так и так, я вот права потерял. Иди пересдавай. Пошел, пересдал, новый оставил дома, со старым пошел в армию.
16: Короче, пока у него свежие знания были, он новый получил.
15: Красавчик.
16: Он, видимо, я так понимаю, спиртным баловался. Видимо, такой задел делал на этот самый, на ГИБДД. То есть заберут одни права, со вторыми поехал.
17: Ну, они, ребята, такие молодцы были.
15: Ушлы. Не, ну это раньше можно.
17: Да.
16: Я по секрету скажу, у меня как-то однажды одно время 3 прав было. Я сдал в школе, потом в военном училище, а потом еще в одном месте.
15: Ну, нормально.
16: А, кстати, 4-й раз сдавал на мотоцикл. Во.
15: Ого. Это хорошо.
16: Станислав Николаевич, кем этот товарищ русский работал-то потом? Колеса менял только на машинах или что?
17: Нет, в водогрейке сидел.
16: В водогрейке? Ну, то есть, такое, на теплое место сменил, да?
17: Да.
16: Не бывает худо без добра. И при правах, и при теплом месте остался.
15: Нормально.
17: Да.
15: Кому-то приветы будут?
17: Да, привет, ну только я не знаю, Азербайджан, Украина.
15: Так.
17: А кто в России, я уже потерялся немного.
15: Но в любом случае сослуживцы.
16: А вы сами-то откуда звоните? Какой пшиш, как будто прям с Казахстана.
17: Нет, я в Подмосковье живу.
16: Ну так, может быть, ваши товарищи из Украины, Узбекистана, может быть, переехали тоже где-нибудь в соседнем поселке городского типа расположились?
15: Не исключено.
17: Нет, не Узбекистан, Азербайджан.
16: А, Азербайджан. Ну азербайджанцы, да. У нас тоже тут присутствует такая неплохая диаспора. Кто знает.
17: Да.
15: Но в любом случае, спасибо вам за звонок.
16: Да. А я напомню телефон, по которому надо звонить. 8495-223-5550. После музыкальной паузы у нас будет еще один выход. Набирайте. Попытайтесь счастья.
18: Катюша поможет бывшим сослуживцам найти друг друга.

0: В нашем эфире была эта песня некоторое время.
1: Юлия из Новосибирска написала: «Добрый день, Катюша, спасибо, что есть такая программа. Много-много восклицательных знаков, я, наверное, досчитать не могу, столько не могу, не считаю столько. Передаю привет моему мужу Андрею, он на СВО. Очень люблю его. Как раз у нас была песня Фадеева «Я вернусь». И еще привет своему сыну. Он пойдет в армию осенью, уже записали в МАФ. Он судовой механик. И всем ребятам на СВО. Держитесь, ребята. Юлия из Новосибирска.
0: У нас сообщение есть из старых дорог Республика Беларусь. Ольга передает привет. Она служила в 90-х годах сан инструктором на базе хранения автомобильной техники. Большой привет всем слушателям Катюша, вам, Алексей Алексеевич, и, в принципе, всем.
1: Ну, тогда еще из от Вячеслава Артемьева. Добрый вечер, Алексей. Хотел бы поздравить всех курсантов, офицеров автомобильных училищ с наступающим 29 мая праздником. Всех с праздником, автомобилисты дорогие. А у нас на второй линии Виталий Беспалов. 100 лет дозвонился, первый раз дозвонился. Надеюсь, не сорвался. Виталий, добрый вечер.
2: Здравствуйте. Конечно, не сорвался. Я столько ждал.
1: Но я понял по вашему голосу, что вы не сорветесь. Вы та рыба, которую все поймали. Рассказывайте, где, когда служили.
2: Да, что есть, то есть. Не сорветесь. Всех поздравляю с причастным 28 мая. Хороший, большой праздник.
0: Так.
2: Да, ведь?
1: Конечно.
2: Друзья, потерял, конечно, друзей. Ну, дай бог найдется. Руслан Копров, Владивосток. Утлов, Володя, Владимир. Город Барнаул. Коноплин, Сергей. Большой камень. Ну, и там много кто еще.
1: Виталий, вы напомните нашим слушателям, в каких годах и где вы служили?
2: 1994 года. Ну, довелось, конечно, полтора года всего. Ну, было большое удовольствие после службы вспоминать и вспоминаю до сих пор.
1: Приморье, я добавляю, Приморье, остров Попова, да? Остров, я даже не слышал такого.
2: Да. Приморский край, остров Попова, ну, Пасхетский погранотряд.
1: Ты! Отлично!
0: Ух ты!
2: Да, ну, вообще, потом скажу.
1: Ну, это не обязательно, да, вообще не обязательно. Что-нибудь вспоминается со службы, может, такое вот, ну, залихватское, веселое, поучительное?
2: Да, все у нас было там и веселым, и залихватским, там все было от мала до велика, то есть от начала и до самого...
0: Это самый вариант, когда вспомнить есть что, а рассказать не...
1: Надо было оставаться, да-да, на сверхсрочную, Виталий. Спасибо, Виталий, спасибо вам.
2: Конечно.
1: Да. Спасибо вам за звонок, спасибо за звонок. Слушайте нас, звоните. Я думаю, что теперь вам будет чаще вести. Может быть, что-то вспомните. А на первой линии у нас Юрий Багдасарян. Юрий, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Рассказывайте, где, когда служили, чем служба запомнилась. Если, конечно, можно разглашать тайну.
3: Можно. Это было 85-87, город Евпатория, 19. Космические войска тогда подписывали на 5 лет. Нельзя разглашение военной тайны, но сейчас это уже можно.
0: Так.
3: Алло.
1: Да. Я слышу, что вы сейчас часто ныряете в Крым и, в общем-то, не отказывайте себе в удовольствии в шортиках.
3: Раз 7 или 6 уже был после этого в воинской части, и последний раз меня пропустили с военным билетом. Хорошо, что я его туда взял. А нас у меня не пропустили. Ну, я прошел по плацу, все проверил.
1: Что, прям в шортах, вот по диагонали плаца прошли?
3: Да, лето.
1: Вот, наверное, особое удовольствие испытали, да? Вот,
3: да,
1: вот
3: да.
1: Так вот взять и нарубить. Прям.
0: Нормально. У нас минута. Да. У нас минута. Если хотите передать приветы, то делайте это сейчас.
3: Да, всем передаю привет. Воинская часть 34-436. Город Евпатория, 19. Всем всего доброго.
1: Спасибо большое за звонок. А я чудесно. Хочу сказать, что у меня тоже неделя очень веселая была. Я со своим спектаклем проехал 4 города. Это Тула, Орел, Липецк и Воронеж. Кстати, хочу сказать, что практически на каждой площадке поднимались люди и говорят: а мы вас знаем, вы еще шансон ведете, Катюша, мы вас слушаем. Я их

0: особенно благодарил, обнимал, целовал и желал здоровья. И вам, дорогие друзья, на неделю удачи, хорошей погоды, хороших дел, настроения, здоровья, ну, счастья в личной жизни.
1: А когда следующий концерт, Алексей Алексеевич?
0: А мы следующий...
1: А вот тогда слушайте внимательнее и не пропускайте Катюшу.
2: Катюша поможет бывшим сослуживцам найти друг друга. Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
3: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается небольшой дождь, плюс 13 градусов. Завтра утром также возможны осадки и плюс 12, днем облачно с прояснениями и 15 градусов со знаком плюс.
2: Радио «Шансон».
4: Для лиц старше 18 лет.
2: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
5: Лето – время отдыха, и даже на кредит можно взять каникулы.
6: Только в Нижегородце. Кредитные каникулы на кроссоверы «Теннет». Покупайте новый «Теннет» сейчас и не платите по кредиту до конца года. Больше свободы для путешествий, планов и приятных моментов этим летом. Ждем вас в «Теннет Нижегородец» на Московском шоссе 34. Банк-партнер ПАО «Совкомбанк». Программа «Кредитные каникулы» не является банковским кредитом и предоставляется напрямую ООО «Нижегородец Восток». Подробности акции на сайте nnmotors.ru. Реклама, не оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
8: ИП Телухин АА. Украина П 304-526-011-800-121.
9: Карповский на Ларина. Качественные стройматериалы по реальным ценам. Теплицы, поликарбонат, садовый инвентарь. Всегда в наличии. Серьезный выбор. Карповка.ру.
10: Где найти развлечения для всей семьи? ТРЦ «Рио» ждет вас. Активити-парк с батутами, горками и лабиринтами, каток с настоящим льдом, лазертаг-арена, увлекательные приключения в виртуальной реальности, кинотеатр и фудкорт. «Рио» – место, где рождаются семейные воспоминания.
11: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Шансон.
1: 6:00 вечера в Нижнем Новгороде с новостями на радио «Шансон». Анастасия Соболева. Здравствуйте. С 25 мая по 7 июня Роспотребнадзор проведет всероссийскую горячую линию по вопросам защиты прав туристов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Известно, что специалисты ответят на вопросы о качестве и безопасности предоставления услуг отдыха и туризма. Также россияне смогут получить рекомендации по пребыванию в жаркую погоду, безопасному питанию, качеству питьевой воды, правилам купания и необходимым прививкам для путешествия. Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека указали, что номера телефонов и адреса консультационных центров размещены на официальных сайтах территориальных органов ведомства. Нижний Новгород, Дзержинск и Арзамас вошли в число самых богатых округов Нижегородской области согласно финансовым отчетам за прошлый год, пишет НН.ру. На 4-м месте оказался Бор, на 5-м – Саров. Бюджеты городов, которые собираются из налоговых и неналоговых доходов города, а также поступлений из федерального и регионального бюджетов, составляли от 6 до 76 миллиардов рублей. В конце списка оказались Тонкинский, Краснооктябрьский, Варнавинский, Спасский и Большемурашкинские округа. Их казна в прошлом году содержала от 720 до 800 миллионов рублей. Нижегородцы смогут подать обращение в Следственный комитет через мессенджер «Макс». Такой формат направлен на повышение доступности и оперативности обратной связи с населением. Теперь граждане могут направлять обращение с использованием удобного цифрового канала. Отмечается, что внедрение современных цифровых инструментов является важным шагом в развитии открытого и эффективного диалога с обществом, а также способствует повышению доверия граждан. В России в честь Дональда Трампа назвали красную икру. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин рассказал ТАСС, что зарегистрирован бренд икры, получивший неофициальное название «Та самая Трамповка». Ранее спецпредставитель президента США Стивен Уиткоф передал Дональду Трампу ящик красной икры из Хабаровского края. На этом выпуск новостей завершен. Анастасия Соболева, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

Тайна с тобой оказалась напрасной, и последнюю ночь я не спал до утра. Я прощался с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все.

Ну вот и все. Скажем, дню уходящему, солнце близится к закату, точно так же, как и наши запланированные на этот понедельник дела. Я в этом, во всяком случае, уверен. Проведем этот вечер в хорошей компании «Радио Шансон». С вами Денис Денисов. В любом случае, что бы мы ни делали, мы держим свой такт. Александр Яковлевич Розенбаум нам в помощь.

0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный «Шансон» 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Виктор Королев. Ну а что, если делать ошибки, то только прекрасные. Почему? Ну, все-таки мы люди, и мы хотим брать от жизни лучшее, а не все подряд, что подворачивается. Согласны? Поэтому вы в компании «Радио Шансон», вы знаете толк в музыке.
1: Что-то мнется во мне, кается до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается в постоянном непостоянстве. Говорю сам себя, жалея, пред началом любовь голодна.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
2: ИП Телухин АА. УКРН П 304-526-011-800-121.
3: Выходные, дача. Пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
4: В Автолиге автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород. Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
5: Банк-партнер Аутобан. Не оферта.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: BLG. Надежность в движении.
7: Любишь дочку? Докажи. Бриллианты на выпускной – хорошая примета. Ювелирный салон «Алтын» в Гагаринском парке «Авеню» и «Муравье».
8: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. С начала 2026 года я регулярно рассказываю о появлении новых автомобильных марок. Пришло время подвести промежуточный итог. Радует, что относительно предыдущих лет темпы появления брендов немного сократились. Для нас это означает, что в разнообразной продукции будет проще ориентироваться. Всего с начала года появилось 5 марок. Наверное, самое волнительное – это появление возрожденной «Волги». И несмотря на то, что в компании отрицают какую-либо прямую или косвенную связь с маркой «Джили», но нужно признать, что вся заявленная линейка «Волги» – это перелицованные китайские автомобили. Выпуск всех моделей будет налажен на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде. Следующие три марки «Джилэнд», «Теннет Плюс» и «Эстео» правильнее всего объединить в одну группу, так как за их рождение ответственен АГР Холдинг. А по сути они являются осколками уходящей с российского рынка компании «Черри» и ее суббрендов. Под маркой «Джилэнд» будут продаваться автомобили, ранее известные как «Джейку». «Теннет Плюс» предложит перелицованные версии ранее неизвестного нам бренда «Лепас», также входящего во вселенную «Черри». А совсем недавно появившаяся марка «Эстео» со временем заместит премиальный «Эксид». Замыкает пятерку марка с озвученным названием «Сенат». Но и тут не обошлось без восточных партнеров. Под этим именем будет предложена локализованная продукция марки «Хон-Чи». Это самая ожидаемая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: тобой не будет никогда.
1: Беда, нестыковочка получается. Рыба-то золотая, но заветные желания не исполнит. И цветик-семицветик тут не поможет. Куда более интригующая штука – это наша с вами жизнь. И ведь именно она является автором сценария всех песен.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: До 29 мая продолжается прием заявок на рейтинг топ-1000 российских менеджеров, руководителей компаний, предпринимателей, топ-менеджеры, те, кто держит руку на пульсе экономики России. Заявите о себе в крупнейшем бизнес-рейтинге страны. Кандидаты оцениваются по критериям: деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по ряду профессиональных показателей. Организатор — Ассоциация менеджеров. Подробности на сайте top1000.amr.ru.
6: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

Артур Руденко, господа, хорошие в завершении моей музыкальной вахты. С вами был Денис Денисов. Я откланиваюсь, передаю право владения вашим вниманием Ольге Шатровой. Ну а пока у нас Султан Лагучев. Всем чудесное завершение этого дня. До завтра.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается небольшой дождь, плюс 13 градусов. Завтра утром также возможны осадки и плюс 12. Днем облачно с прояснениями и 15 градусов со знаком «плюс».
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Лето – время отдыха, и даже на кредит можно взять каникулы.
5: Только в Нижегородце. Кредитные каникулы на кроссоверы «Теннет». Покупайте новый «Теннет» сейчас и не платите по кредиту до конца года. Больше свободы для путешествий, планов и приятных моментов этим летом. Ждем вас в «Теннет Нижегородец» на Московском шоссе 34. Банк-партнер ПАО «Совкомбанк». Программа «Кредитные каникулы» не является банковским кредитом и предоставляется напрямую ООО «Нижегородец Восток». Подробности акции на сайте nnmotors.ru. Реклама не оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Карповский на Ларина. Садовый центр Garden Flora. Большой выбор плодовых, декоративных, лиственных и хвойных растений, а также цветочная и овощная рассада. Профессиональная консультация и доступные цены. Карповка.

0: Ру.
1: В мае новый Тенет в Автолиге на Московском от 1 850 000 рублей. Для вас повышенный трейд-ин, рекордно низкие ставки по кредиту и доп. Оборудование в подарок. Автолига, Московское шоссе, выезд из города в сторону Москвы. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Партнер ПАО «Сбербанк».
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: вместе с начала века.
1: Шансон. Москва, 103.0 FM. Санкт-Петербург, 104.4 FM.
2: Я сердце брошу.

0: Они звучат для вас в ночной тишине. За каждой из них стоит жизненный опыт. Каждой своя история. Уникальные песни из архивов радио «Шансон» в рубрике «Темная ночка».
1: Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка лунная.
0: «Темная ночка». Песни, которые есть только у нас. Слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В Госдуме рассматривают возможность снижения НДС на продукты в 2026 году. Нулевую ставку налога на добавленную стоимость планируют применить к товарам потребительской корзины. Речь о яйцах, сахаре, соли, крупах, овощах, фруктах, мясе, рыбе и так далее. Также законопроект затрагивает детские товары и питание. По задумке авторов, мера позволит снизить нагрузку на потребителей из-за инфляции и роста цен. Как пишет ТАСС, так в прошлом году детское питание подорожало в среднем на 44%, коляски на 28%, игрушки на 17%. Онлайн-игры появились в поездах федеральной пассажирской компании. Также в разных вагонах составов дальнего следования пассажиры могут сыграть в нарды и крестики-нолики. Такая опция стала доступна на мультимедийном портале «Попоезд» службы перевозчика. Отмечается, что пассажирам доступны игры с искусственным интеллектом и друг с другом. Для этого необходимо открыть раздел «Игры» и найти вариант с пометкой «По сети». После этого нужно написать вымышленное имя и подождать, пока к игре подключится кто-то еще. В Москве перекроют ряд улиц вблизи крупных мечетей во вторник и среду. Ограничения связаны с празднованием Курбан-Байрама. Об этом сообщил столичный Дептранс. Так, движения не будет на улице Дурова с 23 часов 26 мая и до 11:27. Также в ночь на среду проехать не получится по улице Щепкина, Мещанской, Гильяровского, Большой Татарской и Минской. Кроме того, проезд перекроют в переулках Копельском, Старом Толмачевском, Озерковском и Малотатарском. Ограничения будут действовать и на съездах с проспекта Генерала Дорохова. Еще на указанных участках до окончания мероприятий будет запрещена парковка. С полным перечнем ограничений можно ознакомиться на сайте ЦОДД. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 19 градусов. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

каждого дворика есть своя история. Бывшие карапузы, обитатели детских колясок, осваивают песочницы, самозабвенно выпекая кулички из песка, храбро штурмуют высоты горок и лестниц, отважно взлетают ввысь на качелях, а мальчишки, вот эти все игры мальчишеские, они играют в войнушку и попытки даже разжечь костерок стыренными из дома спичками. Одним словом, забытое счастье. Группа «Лесоповал» подарила нам возможность поностальгировать. А те, кто живет в телефонной книжке, далее расскажет нам Сергей Трофимов. Здравствуйте, с вами Ольга Шатрова с этого мгновения. Рад, что мы этот вечерок первого рабочего дня проводим вместе.

0: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
1: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
3: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Да вы сегодня, да лично. Моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

Судьбоносных встреч происходит по стук колес. Алла Рид и Алексей Петрухин на радио «Шансон». О песне, сыгравшей важную роль в становлении группы «Матрон», речь пойдет далее. «Прасковья» стала одним из ключевых хитов группы. И знаете, что любопытно? Автор Владимир Крестовский признался как-то в одном интервью, что совсем не помнит, как сочинил эту песню. Да, и такое бывает.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarkets.ru.
2: Я пропою, с франки всем максимум дают.
3: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleno.ru.
4: Это должен увидеть каждый. Гигант, собравший под своей крышей невероятное количество мебели. Открытый материк. Крупнейший мебельный центр в городе. Тысячи квадратных метров качества, комфорта и функциональности. Открытый материк. На Ларина 7. Больше брендов, больше выбора, больше комфорта.
5: Крупнейший мебельный по данным ООО LCH. ООО «УК» «Открытый материк». Реклама. Не оферта.
6: Любишь дочку? Докажи. Бриллианты на выпускной – хорошая примета. Ювелирный салон «Алтын» в ЦУМе, Золотой Миле и Гагаринском.
7: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
8: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрес Алабуга» приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони 8-939-745-48-08.
9: Горнолыжный курорт в самом центре Нижнего Новгорода – это реальность. На гребном канале у трамплина открылся комплекс «Волжский». Всесезонная джибинг-площадка и трамплин с подушкой для сноубордистов и лыжников. И тюбинг-трассы для любителей веселых горок. «Волжский» – новый доступный вид отдыха в Нижнем Новгороде. Бронируйте плюс 7-930-666-4777.
10: 0+.
11: Где найти развлечения для всей семьи? ТРЦ «Рио» ждет вас. Активити-парк с батутами, горками и лабиринтами, каток с настоящим льдом, лазертаг-арена, увлекательные приключения в виртуальной реальности, кинотеатр и фудкорт. «Рио» – место, где рождаются семейные воспоминания.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

Любовь, пожалуй, это самое обсуждаемое, особенно когда на дворе весна. Но на самом деле пора уже начинать обратный отсчет до лета, а оно, как мы помним, очень быстротечно. А у меня, кстати, есть рецепт, как его продлить. В октябре, по традиции, радио «Шансон» соберет друзей на музыкальном фестивале «Бархатный шансон». На 7 дней с 24 по 30 октября пространство отеля «Титаник Делюкс Кольф Билек» станет эпицентром настоящего праздника. Так что, если хотите присоединиться, то ищите подробности на радио «Шансон.ру» для лиц старше 12 лет.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Только в «Санлайт». Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
3: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Мне кажется, не так много восторга у тех, кто сейчас коротает время за рулем, передвигаясь по пробкам. Спешу порадовать вас. Следующий час мы проведем с пользой, ведь Дмитрий Малыгин уже в студии радио «Шансон». А это значит, что вечерний заезд обязательно состоится.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается небольшой дождь, плюс 13 градусов. Завтра утром также возможны осадки и плюс 12, днем облачно с прояснениями и 15 градусов со знаком «плюс».
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Лето – время отдыха, и даже на кредит можно взять каникулы.
5: Только в Нижегородце. Кредитные каникулы на кроссоверы «Теннет». Покупайте новый «Теннет» сейчас и не платите по кредиту до конца года. Больше свободы для путешествий, планов и приятных моментов этим летом. Ждем вас в «Теннет».

0: на Московском шоссе 34. Банк-партнер «Паусовкомбанк». Программа «Кредитные каникулы» не является банковским кредитом и предоставляется напрямую ООО «Нижегородец Восток». Подробности акции на сайте nnmotors.ru. Реклама не оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
2: ГУФСИН России по Нижегородской области приглашает на службу и обучение. Нам нужны профессионалы разных специальностей, готовые строить карьеру в уголовно-исполнительной системе. Бесплатное обучение в лучших вузах ВСИН России открыто для юношей и девушек от 16 до 25 лет. Звоните прямо сейчас и узнавайте подробности. 8 800 31 464 9009. 8 800 431 431 8996.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: Шансон.
1: 20:00 в Нижнем Новгороде с новостями на радио Шансон. Анастасия Соболева. Здравствуйте. Россияне стали чаще выбирать альтернативные способы безналичной оплаты покупок. Доля платежей через QR-коды, биометрию, платежные приложения и другие сервисы в общем объеме безналичных расчетов достигла почти 15%. С января по март число покупок, оплаченных такими способами, приблизилось к 1 миллиарду, что почти в два раза больше, чем годом ранее. Заметный рост показали и электронные кошельки. За квартал через них прошло 2,5 миллиарда операций на сумму свыше 3,5 триллионов рублей. Их чаще всего использовали для интернет-покупок. В Нижнем Новгороде стартовал 6-й всероссийский форум «Цифровой лес». В его программе серия круглых столов, где представители федеральных и региональных органов власти, отраслевых предприятий и научного сообщества обсудят ключевые направления цифровой трансформации лесного комплекса. Министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев напомнил, что за последние 5 лет сделан серьезный шаг в цифровизации лесной отрасли. Регион инициировал создание системы «Цифровой лес», которая автоматизирует процессы управления лесным фондом и делает их прозрачными и эффективными. В этом году планируется утвердить дизайн-код для 6 улиц Нижнего Новгорода. Речь идет об улицах Короленко, Студеной, Ильинской и Добролюбова в историческом центре города, а также для улиц 40 лет Октября и проспекта Капитана Рачкова в Кстовском районе. Об этом сообщила директор Депграда Алла Коновницына. Цель этой работы – снижение визуального хаоса, модернизация фасадов с учетом архитектурных и исторических особенностей местности, а также улучшение качества городской среды в целом. Работодатели следует обязать оплачивать 5-дневный отпуск работникам, вступающим в брак. С подобной инициативой выступили в Госдуме. Действующее законодательство позволяет брать такой отпуск только за свой счет. По словам парламентариев, создать семью и пожениться – одно из самых главных событий, и оно, как правило, дорого стоит. Анастасия Соболева, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Вечерний заезд на радио «Шансон».
1: Ребятушки, добрый вечер. Понедельник, 20.06 в городе Героя Москва. Вечерний заезд — это все, что про автомобили. Если вдруг у вас за неделю накопились какие-то вопросы, которые вы боялись задать всем, можете смело их задать сейчас нам. Написать по номеру 8-909-955-103-0. Это Макс, смс-очки. Оль Шатрова, голос разума сегодня.
2: Ой, здрасте-здрасте.
1: Ой, здрасте-здрасте-здрасте.
2: Неожиданно было.
1: И еще, друзья, сюрпризик. Иду я, значит, на работу и обнаруживаю перед входом на нашу радиостанцию Кирилла Ларина. А, как мы выяснили в предыдущий визит главного редактора журнала «Автоплюс».
3: Ну, конечно, журналы. Всем здравствуйте. Не журналы, а телеканалы.
1: Телеканала крутейшего. Слушай, мне тут один человек признался. Ну, я не помню, почему у нас эта беседа с ним завязалась, но мне сказал, что единственный канал, который он смотрит в жизни, это «Автоплюс».
3: Ну, это отлично. У него хороший
1: всегда,
3: вкус.
1: Да. Всегда. Я ему тоже так сказал. Я говорю,
3: это не я был?
1: Это был точно не ты. Это совершенно из другой сферы человек. Как, это медик.
2: То есть мы уверены, что один телезритель точно есть, да. И кто благодарный.
1: Да, это анестезиолог-реаниматолог медицины катастроф города Москвы.
3: Ну, ничего себе,
1: взрослый,
3: очень
1: такой
3: приятно.
1: Серьезный дядька, смотрит всегда «Автоплюс».
3: И у него отличный вкус.
1: Да, и хорошая работа.
3: Да, отличная работа.
1: Отличная работа. Друзья, сегодня мы будем с Кириллом и, конечно же, с Олей, да? Говорить будем про автоспорт. Ну, будем пытаться говорить про автоспорт.
3: Про быстрые автомобили.
1: Про быстрые автомобили, про автоспорт в России. А почему такая тема? Ну, во-первых, потому что наша радиостанция «Радио Шансон» является официальным информационным партнером российской серии кольцевых гонок РСКГ, чемпионат России. И я, пользуясь служебным положением, два уикенда провел на гоночной трассе Moscow Raceway. Опять-таки, Оля, не смотри на меня, так долгое время, много лет, я абсолютно был, не противником, но не был любителем автоспорта. То есть мне это казалось странным, когда взрослые люди и невзрослые люди собираются в каком-то месте, чтобы наблюдать за машинками, которые в течение долей секунд проносятся мимо них, и как бы и все. Да, и вот они сидят на трибунах, вот это вот... И больше ничего. Я думал, зачем это нужно, да? Как бы в чем прикол? Потом случилось так, волею судеб, что мой младший сын стал личинкой автогонщика. Назовем это так. Начал гонять на карте. И вот тут я понял этот мир немножко для себя изнутри. Начал им интересоваться. Кирюха, расскажи, что ты думаешь про автоспорт вообще? Как, если ты им интересуешься, приходят к этому люди? И зачем вообще все это?
3: На самом деле я смотрю вообще, скажем так, автоспорт, слежу за автоспортом с начала 90-х годов, вот, и будучи еще совсем ребенком. И у меня папа гонялся, тоже в российской серии кольцевых гонок, но тогда она просто называлась иначе, в 90-е годы. И как бы он меня приобщил к этому делу, я начал на это все дело смотреть, ну, в первую очередь, большие, красивые, громкие машины быстро проезжают, вот. Тоже, как ты говоришь, вот так смотришь мимо, проезжает, а потом...
1: В чем интерес?
3: Да, потом, когда ты начинаешь углубляться во всю эту историю, а тут, оказывается, шины снашиваются, а бензин, оказывается, заканчивается, а концентрацию гонщик может потерять в какой-то момент. Вот тут уже начинается интересно. И ты узнаешь, во-первых, гонщиков, смотришь, какие они по характеру, по поведению на трассе. Есть агрессивные, есть такие более мягкие. Ты смотришь на то, как каждый из гонщиков работает со своей машиной. Ты смотришь, какую работу колоссальную проделывают инженеры и механики. И ты за всем этим наблюдаешь, и это все превращается... Я не знаю, можно такое говорить? Ну вот в реалити-шоу, где у тебя есть свои герои, где есть антигерои, и вот это просто классная тусовка, это вот субкультуры не назовешь, но это вот там своя тусовка, в которой классно, весело и технологично.
1: Вот этот человек погружен в автоспорт. Оль, скажи, автоспорт это классно?
2: Это супер.
1: Это все, да? А вот так звучит человек, не погруженный в автоспорт. Друзья, небольшая пауза, мы прервемся и продолжим.
0: Вечерний заезд. Реклама на радио «Шансон».
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
0: Вечерний заезд на «Радио Шансон».
1: Друзья,

0: Вечерний заезд.
1: Друзья, всем привет. Еще раз вечерний заезд. Сегодня на тему автомобильного спорта. В гостях у нас Кирилл Ларин. Это главный редактор телеканала «Автоплюс». Оля, наш голос разума. Мы говорим о том, как люди приходят к автоспорту, почему их это завораживает. Напишите нам 8-909-955-103-0. Это Макс, СМС. Интересуетесь ли вы автоспортом? Если да, то, может быть, какой дисциплины или, может быть, вы сами занимались автоспортом? Ну, Кирилл нам рассказал, что у него такая фамильная история отчасти. Папа гонял, и, естественно, пример бати, он всегда самый ценный. Да, он увлекся, и не могу сказать, что это такой стандартный путь, да, прихода в автоспорт, ну, потому что не у каждого папа гоняет, да, есть люди, которые без этого тоже как-то попадают. А в чем, скажи мне, магия? Вот кроме того, что это комьюнити, кроме того, что это общение, есть ли в этом какой-то действительно... Вот смотри, допустим, во многих видах спорта есть там азарт, еще что-то. Как в автоспорте? Ты же во многом зависишь от машины. Это технический вид спорта. Да, и как вот с этим обстоят дела? Если у тебя плохая тачка, зачем выезжать на трек?
2: Но если у тебя плохая тачка, в любом случае нужно выезжать на трек.
1: Зачем?
2: Да. Ну, потому что ты получаешь опыт. И в умелых руках, и, например, допустим, если какая-то дождевая гонка, вот как показывает практика, талантливые люди на плохих машинах делают очень такие грандиозные вещи. Вот, поэтому, то есть, вся магия заключается в том, ну, мне так хочется сказать это, вся магия в бабках. Вот, и это потому, что все очень дорого, все вот. Очень круто, и когда ты смотришь, ну, понятно, там, в зависимости от серии, там, бюджеты разные, но когда ты смотришь, вот, на автомобиль, который стоит, там, полмиллиона долларов, и смотришь то, что за рулем сидит один человек, который всем этим управляет, и у него может быть плохое настроение, у него может быть вот что-то не то, он где-то совершит ошибку. И
3: Дурной характер,
2: да. Он эту машину разобьет, а еще может об кого-нибудь разбить, а другого участника гонки. Вот это вот в этом магия. То есть вот тоже своего рода магия такая.
1: Слушай, как бы это ни звучало, но для зрителей многих, кто посещает автогонки, отчасти магии заключается вот в количестве так называемых гоночных инцидентов, да?
2: Да.
1: Люди приходят, любят смотреть на вот это все, ну,
2: да.
1: Потому что это как-то так зрелищно, машине переворачивать. Но, слава богу, в последнее время пилоты почти не страдают.
2: Да, уровень безопасности шагнул вообще далеко вперед. Во-первых, автодромы очень безопасные стали. И сами автомобили.
1: Экипировка
2: автомобиля, да, то есть все, работа стюардов. То есть все это отточено, отлажено, и сейчас, ну вот, слава богу, таких инцидентов, каких-то трагических, становится меньше. Но все-таки они иногда, конечно, случаются, потому что это бешеные скорости, это колоссальная инерция у автомобиля, если вдруг что-то идет не так. И поэтому, то есть, какие-то все-таки эпизоды неприятные случаются. Ну, вот если посмотреть фильм, например, посвященный...
1: Подожди, фильм. Вот нам Эдуард, наш слушатель, присылает фотки как раз с РСКГ. Фоточка у него, в частности, есть со спортпрототипом БР-03. Угу. Очень красиво это выглядит. Как по мне, и тоже, да, ты правильно сказал, что вот эта штуковина, с которой он сфоткался, ну, практически все время на трассе и идет 200+.
2: Да, и это болид, спортпрототип, который вот создан для того, чтобы разрезать воздух и быстро ехать.
1: Было смешно, вот что, была вот в прошедшую субботу проведена гонка 12-часовая, рекордная, впервые в России 12 часов ехали автомобили с 11 до 11, практически без остановок, но только с обязательными пит-стопами.
3: По одной трассе.
1: Я посчитал, за эту гонку они проехали, по-моему, 1700
2: с лишним. Вот. Я хотел быть ответственным за цифры.
1: Да, давай, 1700.
2: Да, то есть, во-первых, экипаж, который победил, ну, в принципе, давай я еще раз пересчитаю.
1: Пересчитаем, после паузы вернемся. Давай.
0: Заезд на радио «Шансон». Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Лето – время отдыха, и даже на кредит можно взять каникулы. только в Нижегородце. Кредитные каникулы на кроссоверы Tenet. Покупайте новый Tenet сейчас и не платите по кредиту до конца года. Больше свободы для путешествий, планов и приятных моментов этим летом. Ждем вас в Tenet Нижегородец на Московском шоссе 34. Банк-партнер PAOSoftBank. Программа «Кредитные каникулы» не является банковским кредитом и предоставляется напрямую ООО «Нижегородец Восток». Подробности акции на сайте nnmotors.ru. Реклама не оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Сохраним память на века. Красивый памятник с установкой из уральских гранитов за 23 520 рублей. Камнеград, 234-03-77.
6: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
7: ИП Телухин АА. Украина П-304-526-011-800-121.
8: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
0: Радио «Шансон».

0: Добрый вечер, дорогие друзья. Вечерний заезд возвращается к вам. Возвращается на большой скорости. Потому что сегодня мы говорим о гонках. У нас в гостях Кирилл Ларин, главный редактор журнала «Автоплюс».
1: Опять за свое. Да что ж такое-то?
0: А мне так нравится журнал
1: «Автоплюс».
0: Телеканал. Ладно, хорошо. Давайте, друзья, попробуем мы разобраться вот в чем. Насколько реальные автогонки в жизни похожи на то, что мы видим на экране. Ну, потому что Оля, например, за эфиром нам рассказала, что она тоже большая поклонница и специалист в автогонках, потому что посмотрела все автоспортивные фильмы на планете Земля. Было такое, Оля?
2: Ну, было. Притом я с удовольствием смотрю, потому что это некоторые, да, по реальным событиям сняты.
0: Особенно сейчас на слуху та самая «Формула-1» с Брэдом Питтом. Кирюх, что ты по этому поводу думаешь?
1: Я считаю то, что этот фильм оказал колоссальное влияние вообще, в принципе.
0: На популяризацию.
1: Так. Да, он свою задачу выполнил. Более того, уже там идут разговоры по поводу второй части.
0: Да. Вот,
1: да, но я скажу так, что я очень средненько встретил этот фильм, потому что, опять же, «Формулу-1» смотрю с 94-го года, знаю всю эту внутрянку, ну, большую часть, как мне кажется. И то, что я увидел в фильме, некоторые моменты мне прям очень сильно не понравились. То есть они... Я понимаю, что это для красоты было сделано,
0: да,
1: но немножко вот... Вот я скажу так, Хэмилтон, который многократный чемпион, так, он сказал то, что я буду консультантом в этом фильме. И в этом фильме не будет никаких моментов, ну, которые вот, которых нет в реальной жизни.
0: Так.
1: И я ему доверился. И потом посмотрел фильм и понял то, что продюсеры все-таки его уломали. Сказали, нет, давай мы это так сделаем. И немножечко просадочка некоторая есть. Но популяризация колоссальная. То есть,
0: я знаю одного человека, который с Льюисом стоял на одном подиуме.
1: Так.
0: И он мне рассказывал о том, что когда он посмотрел фильм «Как гонщик», ему не понравилось вообще совсем. То есть там из реальной гоночной жизни пилот «Формулы-1» нет ничего. А как второй раз, как зритель, по прошествии какого-то времени, он посмотрел и сказал: «Вау, пушка, ну классно». То есть вот, скорее всего, я бы просто не возлагал на это каких-то надежд именно таких, посмотреть за кулисье «Формулы». Да? Вот,
1: с точки зрения... Для этого есть сериал. Вот специально вот этот Drive to Survive. Вот там закулисье показано. А фильм, да, это все-таки художественная часть такая больше. И да, вот они сделали там очень много шаблонных всяких моментов, где вот гонщик в возрасте приходит и оказывается...
0: Такой, местами слегка подбуханный, помятый.
1: Да, и у него, оказывается, суперлицензия есть, его допускают к этим гонкам, и вообще он там сначала плохо, потом разбивает, потом начинает ехать, потом играть на напарника очень жестко, ему помогать, ну все, вот это вот, вот как-то смотришь. И, ну вот, вот первое, на что я обратил внимание, я не знаю, ты заметил или нет,
0: так,
1: но я заметил то, что вот эта «Формула-1», на которой они ездили,
0: да,
1: то что это переоблицованная «Формула-2».
0: Конечно.
1: Да. Это,
0: да,
1: и это бросается в глаза, потому что «Формула-2» у нас стреляет огнем при понижении передач, а «Формула-1» нет.
0: Но это опять-таки для тебя, для профессионально деформированного. Это и я видел, потому что нет-нет, да что-то я в этом понимаю. А людям обычно, ну слушай, оперение все было практически перенесено полностью.
1: Оперение, да, но все-таки габариты, ведь чувствуется, что немножко другая машина, и плюс, я говорю, вот эти отхлопы с пламенем,
0: да,
1: это красиво, это здорово. Да вообще «Формула-2» звучит лучше, чем «Формула-1» нынешняя. Потому что в нынешней «Формуле-1» очень много всяких этих батареечных составляющих.
0: Что отвратительно. Кстати, давай быстро, коли что заговорил про эту ерунду.
1: Да.
0: Что ты думаешь по поводу возврата моторов настоящих «Формулы-1»? Случится это или нет?
1: Да это формулировка ужасная. Возврат. Не должно быть никакого возврата. Это должно идти вперед. То есть постоянно. И мы не должны брать мотор 1.6, выкачивать из него там 500 сил, ставить электросоставление. Вот надо V12. Все, хочешь в эту игру играть — играй. Не хочешь — не играй.
0: Просто
1: хотите
0: это
1: экологию?
0: Честно. Ну, на мой вкус, это честно.
1: Хотите экологию? Пожалуйста, делайте углеродное нейтральное топливо. К чему они сейчас идут? Вот, вот делайте, пожалуйста, пусть на подсолнечном масле ездят машина там. Вот, и не надо вот это вот выдумывать, какие-то электрические надстройки. Для этого есть «Формула-E».
0: И, ну, как бы все эти электрические настройки ничего хорошего для зрителей точно не добавляют. Потому что люди, которые включают трансляцию, они вообще не понимают, что там происходит, почему кому-то сейчас можно разгоняться, кому-то разгоняться нельзя, у кого-то что-то заработало, у кого-то энергия закончилась. Но мне кажется, что пилотирование в этом минимум, мастерства пилотов минимум, да, больше каких-то технических новшеств, которые, в общем-то, гонки немножечко убивают. Друзья, прервемся и вернемся.
3: Вечерний заезд.

0: Вечерний заезд на радио «Шансон».
1: Друзья, «Вечерний заезд» возвращается на необычайно высокой скорости, потому что сегодня мы говорим про автоспорт, про гоночки, про громкие, быстрые тачки. В гостях у нас Кирилл Ларин, главный редактор журнала, телеканала «Автоплюс». И я бы хотел все-таки вернуться к такому странному явлению. То есть, если, в принципе, с «Формулы-1» там вообще все ясно, это королева автоспорта, с гоночками, так называемыми, спринтерскими, короткими, тоже все более-менее понятно, и это классно, да, я понимаю, зачем люди ходят на такие уикенды, ну, потому что много машинок разных, в разных классах. Они едут там по сколько там, 20-30 кругов. Это быстро, ярко, и как раз вот кузовные, так называемый туринг, TCR, их одна из основных задач – это вести классную контактную борьбу. Да, они могут себе это позволить, они толкаются, они выпихивают друг друга и так далее. Это зрелищно, но вот прошедшие в прошлую субботу гонка на выносливость, 12-часовая, рекордная, впервые в России проведенная официально, для меня осталось, ну, не то чтобы непонятной, что это вообще за зверь, для чего это делается. Ну, потому что зрители, начиная там с 11 утра, не в состоянии дожить многие до финиша, который происходит там в 11 вечера. Зачем?
2: Ну вот смотри, мы начали с тобой считать, да? Ну, помнишь подсчет? Ты сказал 1700 километров.
1: В районе, да.
2: Да, это проехал автомобиль-победитель, спортпрототип BR-03, да. Виталий Петров, Александр Смоллер и Сергей Сироткин, которые, собственно, выиграли эту гонку. И получается так, что ты был неправ. 1737 километров, на самом деле, они проехали, да.
1: Зануду в студию!
2: И это, представляешь, на троих, да? То есть это получается там по 500 с лишним километров, да, на троих.
1: 500 с лишним не так уж и много.
2: Не так уж и много, да. Допустим, это, ну, почти до Питера, скажем так, из Москвы. И одно дело ехать по платной, отличной, широкой дороге.
1: На комфортабельном автомобиле.
2: Да. А другое дело, у тебя регулярные разгоны, торможение.
1: Перегрузки.
2: И самые, да, перегрузки колоссальные. Самая длинная прямая на Moscow Raceway, по-моему, это 800 метров.
1: 837, давайте я буду занудой.
2: Зануда, да, 837 метров. И это, конечно, колоссальные испытания и для автомобиля, и для людей. И я хочу сказать, потому что когда ребята там давали интервью, и вот у них вот эти стинты, так скажем, да, сегменты, да, в которых они ехали там.
1: Стинт — это отрезок, который едет пилот.
2: Да, по 2 часа они ехали.
1: Да.
2: Это просто, я не представляю, какой должен быть организм, как он должен быть подготовлен. То есть это прям...
1: Сейчас вопрос Ольге. Смотри, внимательно, Оля.
3: Так-так.
1: Как ты думаешь, сколько составляет температура внутри автомобиля во время заезда?
3: Около 60, наверное.
1: Откуда ты знаешь?
3: Да? Я же смотрела фильмы,
1: да,
3: все.
1: В спорт-прототипе BR-03, я уточнил, во время заезда температура колеблется от 50 до 60 градусов. А пилот, ну, очевидно, он в гоночном белье, нижнем, в таком термобелье, плюс огнеупорный комбинезон сверху, подшлемник, шлем и все вот это. И ты, в общем-то, 2 часа, газ в палас, вот в этом
3: и
1: всем.
3: Без кондиционера.
2: Ну, а у них есть у некоторых система обдува.
1: Не кондиционирование, вот, а именно обдува.
2: Да, обдува, потому что кислород должен все-таки какой-то поступать, чтобы мозги нормально соображали. И я хочу сказать, что эти температуры, это просто, это такое испытание. То есть кто-то может подумать, о, это слабенькая сауна, да, еще не разогретая, да, но находиться в этой слабенькой сауне, просто сидеть, это одна история. А другое дело, ты постоянно, у тебя все тело работает, шея, руки, ноги, спина, то есть все работает. И я когда тоже имел опыт участия в РСКГ, я ездил на кольцевой машине, на Ладе Гранте, и просто вот... вот
1: самый
2: это...
1: такой нищебродский класс.
2: Ну, казалось бы, да. И я просто помню, когда одна гонка, было очень жарко, окошки открывать нельзя, обдува нет. Ну, окошки открывать нельзя, потому что аэродинамика нарушается.
1: Да, да.
2: А окошки открывать нельзя, обдува нет. И в какой-то момент у меня в шлеме пот так сильно начал течь, что просто залил мне уши, и я перестал слышать. Вот просто вот, да. И вот так вот один тренировочный гоночный день сразу минус много-много килограммов.
1: Слушайте, ну я точно знаю, что во время вот этой прошедшей гонки на выносливость, мы с парнями поговорили, потеря за 12 часов составила там у кого-то одно, у кого-то другое, но в среднем от 2 до 3 килограмм.
2: Да,
1: это сумасшедший быстрый способ похудеть. Друзья, прервемся и вернемся.
0: Вечерний заезд. Хорошо.

0: друзья, вечерний заезд, к сожалению, конечно же, подходит к концу. У нас последний временной отрезок. Мы сегодня очень быстренько проскакали по эфиру, потому что говорили про гонки, про громкие, быстрые автомобили. В гостях у нас Кирилл Ларин, главный редактор телеканала «Автоплюс».
1: Спасибо.
0: Не журнала. Кирюх, расскажи, пожалуйста, с чего на самом деле начинаются гонки? То есть все посмотрели «Формулу-1», все хотят в мир больших гоночек. Ты оговорился в самом начале, что вся эта история про бабки, и это правда. Да, и когда у нас, ну вот так, так бывает, да, что ты с кем-то начинаешь на эту тему говорить, он говорит, ну конечно, это же вот, это всегда история про детей олигархов, про все вот это, да, у кого есть огромные деньги, но прикол весь в том, что это не какой-то наш локальный специалитет, любой автоспорт во всем мире, это всегда про деньги, да, и когда вы слышите про супербыстрого, там, условно, кого там, давай так, Айртона Сенну, да, который вроде бы как будто бы из ниоткуда, да, никто не говорит о том, что его отец был там крупным промышленником, да, по-моему, насколько я помню, и деньги там все-таки водились, да, друзья, автоспорт это всегда на богатом, это всегда большие деньги, но как можно в нашей жизни приобщиться к автоспорту подрастающему поколению?
1: Ну вот не всегда про большие деньги. Я здесь, может быть, какую-то шокирующую историю тебе расскажу. Не историю, а вообще вот там свои наблюдения. Разумеется, вход в автоспорт — это картинг.
0: Так.
1: А картодромов сейчас открывается очень много. Есть и по России, и в Москве, и везде. Вот. И хороший картодром сейчас, ну, в хорошем картодроме проходят соревнования. И если прийти, попробовать покататься и попробовать заявиться в эти соревнования, которые стоят не очень дорого.
0: Ну, объективно, да.
1: Да, вот. То можно, во-первых, проявить себя, показать себя миру. И как показывает практика, и вот тоже я с людьми общаюсь, с картингистами, начинают хорошо ехать, начинают прилично выступать в соревнованиях, и их начинают замечать.
0: То есть сначала, вот, да, да, это то, о чем я тебя хотел спросить. Скажи мне, ты знаешь ли примеры, когда просто супербыстрый парень может быть замечен, подобран, и в него могут начать что-то вкладывать? Бывали такие случаи?
1: Бывали такие случаи, и они достаточно сейчас часто стали появляться, потому что у нас появились очень мощные турниры, картинговые в том числе, в которых, если ты себя проявляешь, наши картингисты-любители, вот скажем так, те, кто в прокате, они лучшие в мире. Вот я не побоюсь этого слова, потому что наши ребята приезжают на всякие международные соревнования.
0: В том числе гонки на выносливость.
1: Гонки на выносливость, да. Все, вот, вот картингисты среди картингистов-любителей. И занимают всегда, то есть вот они в топ-3. Вот, вот стабильно в топ-3. Если не выигрывают, то на подиум. И вот ребята, просто они как бы приезжают, проявили себя в каких-то соревнованиях, и уже у нас автоспортивные коллективы, команды гоночные, они видят, и если они видят то, что человек добивается хороших результатов в любительском картинге, они начинают его подтягивать потихонечку.
0: То а есть давай ты профессиональный здесь картинг, быстрый, там, в Rotax Max,
1: это, знаешь, даже, скорее всего, они эту ступеньку перепрыгивают. Потому что начинают подтягивать в другие коллективы, то есть вот связанные уже с кольцевыми гонками. Это вот и формулы, которые у нас появились, это появились и ну, наши кузовные серии. И если человек быстро в любительском картинге, он с любой техникой освоится. И вот его берут, сажают там в туринговую, не в туринговую машину, ну вот в какую-нибудь кольцевую машину, там мелкокубатурную, 1600, атмосфера, все дела, типа Лады Гранта, на которой я ездил. И он начинает ехать быстро. Ну, то есть вот, вот если он там быстро, то он там будет быстро. И коллективы начинают его приглашать бесплатно, покатайся, покатайся. Потом ему начинают платить как зарплату. Потом он начинает работать у них инструктором, выкатывать других там пилотов, которые хотят там поднабраться опытом. То есть, в принципе, нужно себя проявить хорошо в любительском картинге, в любительских чемпионатах, но конкуренция там очень и очень высокая.
0: Друзья, подытоживая, нужно обязательно сказать, что все не так безнадежно. Можно все-таки попасть в большой автоспорт, имея определенное везение все-таки, да, потому что всегда это немножко везение. Талант, скорость, вот эту заряженность, и все у вас получится 100%, не опускайте никогда руки. У нас в гостях был Кирилл Ларин, главный редактор телеканала «Автоплюс», наш голос разум Ольга Шатрова.
2: И спасибо, я не прощаюсь.
0: Большое. Да, Оль с вами не прощается, а мы с вами в следующий понедельник обязательно услышимся, и всем пока-пока.
1: Пока.
3: Вечерний заезд.

0: «Вечерний заезд» на радио «Шансон». Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается небольшой дождь, плюс 13 градусов. Завтра утром также возможны осадки и плюс 12, днем облачно с прояснениями и 15 градусов со знаком плюс.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
3: Лето – время отдыха, и даже на кредит можно взять каникулы.
4: Только в Нижегородце. Кредитные каникулы на кроссоверы «Теннет». Покупайте новый «Теннет» сейчас и не платите по кредиту до конца года. Больше свободы для путешествий, планов и приятных моментов этим летом. Ждем вас в «Теннет Нижегородец» на Московском шоссе 34. Банк-партнер ПАО «Совкомбанк». Программа «Кредитные каникулы» не является банковским кредитом и предоставляется напрямую ООО «Нижегородец Восток». Подробности акции на сайте nnmotors.ru. Реклама не оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
5: А вопросы в долг я займу.

0: налей, сынок.
1: Только для вас.
2: Ну, судя по прогнозам погоды, сегодня многих с улицы погонит дождь домой. Да, и придется их согревать и отогревать. Кстати, программа по заявкам на радио «Шансон», вечерний выпуск, и я вас приглашаю поучаствовать, душевно согреться. Да, напомню сразу наш контактный номер +7 909 955 103 0. Обращайтесь через портал Макс или же через СМС. Звонить не надо. А вот что нужно сделать? Так это мало того, что надо писать, так еще нужно подписаться и указать, для кого ваши замечательные теплые приветы. Ну и давайте по традиции заглянем, что там у нас официально отмечается. А сегодня отмечается Всемирный день футбола и день рождения клуба «Зенит». На секундочку, так, чемпион этот клуб «Зенит» России по футболу сезона 25-26. Но я надеюсь на ваши личные поводы для радости, которым вы обязательно должны с нами поделиться. Еще раз наш номер +7 909 955 103 0. Обращайтесь через портал Макс или через СМС.

0: белой карете.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Только для
4: вас. Это помните, как в мультике было? А что вы тут делаете? А мы тут плюшками балуемся. Да нет, не плюшками мы балуемся, а пытаемся оспорить мнение, что понедельник – день тяжелый. Да, он уже как бы и прошел. А программа по заявкам на «Радио Шансон» плюс 7-909-955-103-0. Обращайтесь. Делитесь своими позитивными поводами для хорошего настроения в этот понедельник. Ну, и еще раз давайте заглянем в календарь на уже неофициальных праздников. Знаете, что сегодня отмечается? День счастливого билетика. Это неофициальный праздник, когда, ну, люди ищут счастливые билеты в транспорте или загадывают желания. Если сумма первых трех цифр номера равна сумме последних трех, это считается удачей. В общем, я думаю, что даже не обязательно искать, можно быть самим этой удачей. Ну, давайте все-таки к приветам. Меня зовут Мария Семина, и мне безумно не хочется на работу завтра. Так не хочу, что аж сил нет. Поднимите мне настроение. Будет сделано. Ну и давайте передайте, пожалуйста, привет моему дедуле Валерию Анатольевичу и хорошего пути. Это пожелание от Виктории. Как это мило, когда внуки думают о старшем поколении.
5: С каждым годом уже круг, и острее боль разлук, а зарубки глубоки.

друзья, дай Бог каждому

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
2: В Автолиге автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
3: Банк-партнер Аутобанк, не оферта.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: BLG. Надежность в движении.
5: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
6: В мае новый Тенет в Автолиге на Московском от 1 850 000 рублей. Для вас повышенный трейд-ин, рекордно низкие ставки по кредиту и доп. Оборудование в подарок. Автолига, Московское шоссе, выезд из города в сторону Москвы. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Банк-партнер ПАО «Сбербанк».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
7: Бархатный шансон. История. 2011 год. Кипр. Пафос.

0: Бархатный шансон по волнам любимых песен.
1: Только для вас.
2: Продолжаем делиться позитивом. Сегодня, знаете, отмечается, хотела сказать, праздник моему сына. Хотя надо сказать, что они там тоже что-то празднуют. Праздник свободы причесок. Представляете, неформальный день, когда рекомендуют экспериментировать с волосами и не бояться ярких образов. Ну, а наши все подростки, мне кажется, повышенной лохматости, они просто ликуют. Особенно, когда родители не заставляют стричься. Ну и давайте к приветам. Привет Ивану Старшому летит. Он сейчас в Сирии на границе с Израилем. Удачной ему службы и хорошего настроения желает Булат из Казани. Передайте привет моей жене, двум сыночкам и лапочке дочке. Старшего сына поздравляю с завершением первого класса, который закончил на отлично. Ну а также завтра у сына Матвея выпускной в детском садике. Поставьте, пожалуйста, песню Михаила Круга. Это Александр Аристархов. Не могу вам отказать. Вот прежде напомню только телефон нашего эфирного чата. +7 909 955 103 и 0.

знаете, как это приятно, когда именно она во главе угла. А, да-да. А знаете, что сегодня родился советский актер театра и кино Олег Даль. В этот же день появился на свет Александр Калягин, советский российский актер театра и кино, режиссер, народный артист. Ну, а сейчас настало время поздравить именинников среди вашего окружения с Днем славянской письменности и культуры всех Кириллов и Мефодиев. Сегодня поздравляют, а также нашего дорогого Лёлю Гену. Ну, это в переводе Ломакина Геннадия Александровича. С его 63-летием, да, это замечательно. С днем рождения еще и близнецов поздравляют Свету и Сергей из Красноярска. Да, экономит, конечно, там на словах, наверное, из того, что смс-ки, обращайтесь к нам через портал Макс, там можно уж не экономить на словах и так развернуться. Плюс +7 909 955 103 и 0.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Муз-ТВ приглашает.
0: 6 июня.
1: Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия «Муз-ТВ. Движение». Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Только для вас.
3: Ну и мы продолжаем. Богиня дней моих суровых, ты мне дала, чего желать не смела. Ты подарила мне любовь и смысл жизни, стерев в судьбе этот пробел. Это Сергей Николаевич Углич. А вот кому адресованы эти строки, увы, не узнать. Так, прошу передать привет моим бывшим сотрудникам компании «Корта» города Подольска. Очень скучаю, особенно по своей подруге Эльвире Пугачич. Прошу для вас поставить душевную композицию. Это от Марины сообщение. Мариночка, обязательно. А вот у Ольги сегодня выходной, идет дождь, и они с семьей на даче. Настроение при этом замечательное, а будет еще лучше, если услышим песню любимого Петрухина «Твой берег». А вот знаете, как пойдет? Мы живы, пока мы любим, тоже сойдет, надеюсь. Обязательно прозвучит чуть далее, ну а сейчас душевная композиция, как и обещала. +7 909 955 103 и 0.

0: говорить сейчас. Молчим.
1: Мы же не можем позволить себе молчать, потому что Алексей, наш слушатель, сегодня отмечает день своего рождения. Ну и пожелания для вас. Счастья, благополучия и новых свершений. Пусть каждый день будет лучше предыдущего. Ну а жизнь, ну, конечно, радует приятными сюрпризами. С днем рождения, Алексей. Ирина поздравляет Андрея с днем рождения. Ну, мне кажется, что признание в качестве слова «люблю» не требует комментариев.

Почему? Почему время, проведенное в удовольствии, пролетает как мгновение? Это так, риторический вопрос. Да, увы и ах, программа по заявкам подходит к своему логическому завершению. Но и под занавес еще несколько ваших сообщений. Привет летит дорогим друзьям, любителям шансона, добра, удачи, позитива и, самое главное, мирного неба над головой. Желает Александр Анатольевич из Санкт-Петербурга. Сегодня святое место трона радио шансона заняла царица песен всех Олечка Шатрова. И песни классные снова звучат в эфире там без конца и радуют слушателей сердца. Город Тула, Петр Мовчан. Спасибо вам, это мою коллекцию отправляется замечательно четверостишки. Привет для любимой Верочки, передает Александр из города Клин. И огромный же привет летит Валюшке, Наташке, Андрею и всем, кто догадлив. Вот это, ну, надо сказать, задачка-то со звездочкой. Но подпись есть. Владимир из Рязани. Программа по заявкам подошла к концу. Меня зовут Ольга Шатрова. Я с вами не прощаюсь. Мы с вами услышимся еще в следующем часе.

постскриптум. Сегодня отмечаем знаковый юбилей Сергея Любимова из подмосковного Чехова. 50-летие. Желаем ему только здоровья и долголетия. Ну а за подписью это Кабанова Алексей, Марина и любящая супруга Елена. Мы к добрым словам, к желаниям, конечно же, присоединяемся. Сергей, с днем рождения!

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается небольшой дождь, плюс 13 градусов. Завтра утром также возможны осадки и плюс 12, днем облачно с прояснениями и 15 градусов со знаком плюс.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
5: В «Автолиге» автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
6: Банк-партнер «Аутобан», не оферта.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: BLG. Надежность в движении.
8: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

Лучше переобещать, чем недообещать, правда ведь? Михаил Круг открыл новый час на радио «Шансон». Добрейшего вам вечера. Вы на душевной волне радио «Шансон». И далее предложу вам еще больше искренности уже от Михаила Шафутинского. Песня «Ты себя побереги». Надо сказать, что забота в наше время уже такая редкость, что за нее становится как-то неудобно. И все время хочется поблагодарить. Так что делайте выводы и меняйте мир к лучшему.

Пожалуй, самое светлое, что могло получиться от мимолетных отношений, так это счастье босоногое, которое является доказательством, что ничего не происходит случайно. Продолжит эфир Сергей Наговицын, который знает, что утро улыбается тем, кто научился радоваться вечеру.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleno.ru.
2: Карповский на Ларина. Качественные стройматериалы по реальным ценам. Арматура, металлочерепица, профлист, андулин, шифер. Всегда в наличии. Серьезный выбор. Карповка.ру.
3: Где найти развлечения для всей семьи? ТРЦ «Рио» ждет вас. Активити-парк с батутами, горками и лабиринтами, каток с настоящим льдом, лазертаг-арена, увлекательные приключения в виртуальной реальности, кинотеатр и фудкорт. «Рио» – место, где рождаются семейные воспоминания.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».
5: Я спросил.

0: альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя.
1: Буфет

приходят в голову по осени. Неутешительные выводы приходят в голову к зиме.

когда узнаешь, что эта песня была написана к юбилею Олега Митяева, то как-то вот сразу волей-неволей ты начинаешь искать пересечение творческих путей вот этих замечательных двух авторов. Сергей Трофимов на радио «Шансон». Далее Александр Новиков предлагает заглянуть в замочную скважину гостиничного номера. История, возможно, основана на реальных событиях, да. И давайте ее и послушаем. Ну, а я напомню вам, что музыки много, а «Шансон» один.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До 29 мая продолжается прием заявок на рейтинг топ-1000 российских менеджеров, руководителей компаний, предпринимателей, топ-менеджеры, те, кто держит руку на пульсе экономики России. Заявите о себе в крупнейшем бизнес-рейтинге страны. Кандидаты оцениваются по критериям: деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по ряду профессиональных показателей. Организатор – Ассоциация менеджеров. Подробности на сайте top1000.amr.ru.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Давайте считать ревность все-таки признанием в любви. Впереди самое прекрасное время, время без суеты и только любимые песни на радио «Шансон». Эту темную ночку мы проведем сегодня вместе, так что не прощаюсь с вами, Ольга Шатрова.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается небольшой дождь, плюс 13 градусов. Завтра утром также возможны осадки и плюс 12, днем облачно с прояснениями и 15 градусов со знаком плюс.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
5: Потеряли дар речи в дисконт-центре мебели гипермаркета «Открытый материк»? Не удивительно.

0: Ты материк. Улица Ларина, 7, второй этаж, правое крыло. Реклама, не оферта.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Памятники от простых до эксклюзивных. Ограды, цветники, кресты из металла. Красивые мемориальные комплексы. Много видов цветных гранитов. И все это в компании «Камнеград». Наши близкие достойны памяти. «Камнеград». Память на века. Звоните 234-03-77.
2: Это должен увидеть каждый. Гигант, собравший под своей крышей невероятное количество мебели. Открытый материк. Крупнейший мебельный центр в городе. Тысячи квадратных метров качества, комфорта и функциональности. Открытый материк. На Ларина 7. Больше брендов, больше выбора, больше комфорта. Крупнейший мебельный по данным ООО LCH. ООО УК «Открытый материк». Реклама. Не оферта.
3: В мае новый Тенет в Автолиге на Московском от 1 850 000 рублей. Для вас повышенный трейдинг, рекордно низкие ставки по кредиту и доп. Оборудование в подарок. Автолига. Московское шоссе. Выезд из города в сторону Москвы. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Партнер ПАО «Сбербанк».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».

тебе издалека, голос твой хочу услышать, и при тусклом свете ночника я твои читаю письма. Не хватает твоего тепла, что дарила мне когда-то. Жаль, что не поверил я тогда искренним твоим объятиям.

потеряно, не выпили бокал любви до дна. В телефонной трубке голос твой слышу, затаив дыхание. В этот поздний вечер ты опять со мной, несмотря на расстояние. Разлучила нас с тобой судьба, серые штрихи оставив. Об одном жалею я всегда, то, что я не смог исправить.

Но еще мы можем сохранить то, что так нельзя оставить. Прилетай скорей, я очень жду. Мы прогоним дым разлуки. Я тебя, родная, обниму.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается небольшой дождь, плюс 13 градусов. Завтра утром также возможны осадки и плюс 12, днем облачно с прояснениями и 15 градусов со знаком плюс.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
5: Внимание, акция! Красивый памятник с установкой за 48 350 рублей. Камнеград, 234-03-77.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: тебе
1: веселья.
2: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
3: Для лиц старше 18 лет.

народ. Жаль, что слаб в теориях, бою наоборот. Ты прости меня, дорогая Аксинья, но твоя юбка синяя не удержит бойца.

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

нежная правда в красивых одеждах ходила. Принарядившись для сирых блаженных коллег, грубая ложь эту правду к себе заманила. Мол, оставайся-ка ты у меня на ночлег. И легковерная правда спокойно уснула, слюни пустила и раз улыбалась во сне. Хитрая ложь на себя одеяло стянула, в правду впилась и осталась довольна вполне. И поднялась, и скроила ей рожу бульдожию. Баба как баба, и что ее ради родить? Разницы нет никакой между правдой и ложью, если, конечно, и ту, и другую раздеть.

взяла и часы, и еще документы. Сплюнула, грязно ругнулась и вон подалась. Только к утру обнаружила, правда, пропажу. И подивилась себя, оглядев деловой. Кто-то уже раздобыл где-то черную сажу, вымазал чистую правду.

двое блаженных коллег протокол составляли и обзывали дурными словами ее. Тот протокол заключался обидной тирадой. Кстати, навесили правде чужие дела. Дескать, какая-то мразь называется правдой. Ну, а сама пропилась, проспалась догола. Голая правда божилась, клялась и рыдала. Долго скиталась, болела, нуждалась в деньгах. Грязная ложь чистокровную лошадь украла и ускакала на длинных и тонких ногах. Некий чудак и поныне за правду воюет. Правда в речах его правды наломанный грош. Чистая правда со временем восторжествует, если проделает то же, что явная ложь. Часто разлив посту 70 грамм.

0: глядя штаны твои, носит коварная ложь. Глядь на часы твои, смотрит коварная ложь. Глядь, а конем твоим правит коварная ложь.
1: Темная ночка. Только на радио «Шансон».

0: души в пустоту. Не вернусь, дай же мне оглядеться, чтобы снова вернуть, чтобы снова вернуть.
1: «Темная ночка» — песни, которые звучат только на радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

тает в запретке. Как ей от весны не балдеть? А мне еще две пятилетки на бабочек в запретке глядеть.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полосов.

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Вот и жизни закат, мне тревожит душу. Вот и птицы летят, а кому я нужен? Серебрится висок и сутули спину, и богатый прикид. Ни к чему отныне не в привычке вопрос, не в твоих объятиях.

Я вкусил эту жизнь, а она так прекрасна. И так хочется знать, кто лишает счастья насладиться потом за чертой предела.

Но вот, сынок, мой порох отсырел. Пломлюсь на помеловку к центровой. Сегодня пьем и отдохнем от дел. Иду туда, где воля и покой.

лагеря. Хоть много я по жизни потерял, но знаю, я ее не прожил зря.